0: Хорошо, еще какие варианты викарбы могут быть греховной деятельности?
1: Причем ты характер, может, какие-то, когда ты осуждаешь, негативно мыслишь, там, зависишь.
0: Интересно, когда ты причиняешь насилие другим? Да. Смотрите, вот викарма говорится, это то, когда ты причиняешь насилие другим. А как кто думает, у нас вот в нашем теле с вами есть один орган, у каждого из нас, которым мы больше всего в этом мире причиняем насилие. Как думаете, что это за орган?
1: Язык.
0: А, кто сказал язык? Да, спасибо. Почему? Почему язык?
2: Потому что с него слетают у нас такие гадости, они могут просто убить, разрушить все.
0: А, интересно, смотрите, да, веды говорят, первое, это то, что мы иногда говорим такие вещи, которыми причиняем ненужную боль другим людям. И вот говорится, что ни одна вот эта боль другого человека, она никогда не останется, ну, неотвеченной. То есть мы... Вообще, то есть интересно, представляете, есть такой факт, что в этом мире мы не способны испытать той боли, которую когда-либо не причинили другим. Представляете? То есть если мы испытываем какую-то боль, вот можете сразу себе понять, что я когда-то такую же боль причинил другому. Кому-то другому. Не обязательно сейчас, может быть, когда-то гораздо раньше, когда я даже не помню. Кстати, а кто знает, почему мы не помним свою прошлую жизнь? Возникал такой вопрос?
3: Чтобы был новый опыт.
1: Чтобы было легче.
0: Чтобы был
1: потому
0: новый
1: что человек будет мстить, и все превратится. Ну, то есть человек, например, узнает, что в прошлой жизни он убил меня, или сделал мне больно, или там убил моего ребенка, вот что такое, да? И он начинает встретить эту душу, начинает, может, против нее действовать. То есть не будет развития, может, так.
0: Интересно, да. Хорошо. А кто хотел бы знать свою прошлую жизнь? Поднимите руку. Расскажу, есть одна женщина в этом мире, которая очень детально вспомнила свою прошлую жизнь. И она не одна на самом деле, просто ее пример для меня очень яркий. И она вспоминала свою жизнь, свою прошлую жизнь с самого детства. У нее возникали какие-то картинки, она что-то рисовала, там, даже там что-то вспоминала. И лет примерно в 60 она вспомнила до конца. Вспомнила до конца, то есть это было ее хобби всю жизнь. И она поехала в тот город, где она жила в прошлой жизни. Она туда приехала, она нашла вот этот разрушенный дом, где она жила. Узнала, где сейчас живут ее дети из прошлой жизни. И она пришла, или она позвонила и сказала: «Здравствуйте, а я в прошлой жизни была вашей мамой». Как вы думаете, какая была реакция этих детей? Они сказали: «И что теперь будем делать?» Смотрите, веды объясняют, что мы не помним свои прошлые жизни, потому что это для того, чтобы нам было проще жить. Потому что если бы у нас еще... Проблем хватает в жизни или нет? Хватает, да, у всех? А вот представьте, к этим проблемам добавились еще те проблемы, которые там были. Потому что если мы пришли уже в этот мир, это означает, проблемы были. Означает, ну, не святой, значит, был. То есть все было хорошо там. Ну, как бы, все было нормально. Есть набор определенный, есть над чем работать, просто так скажем.

0: это как недавно ко мне женщина пришла на консультацию. У нее такое впечатление, когда она пришла, вот как будто вкатилась одна слеза большая. Она села. У меня проблемы с детьми. Я говорю, что там такое? Они не хотят сидеть дома. Они постоянно убегают. Я не знаю уже, что делать. И, в общем, она так долго-долго рассказывала. На меня она вообще не смотрела.
1: Убежали, да?
0: Да, я совершенно верно. Я убежала, побежала за зеркалом. Притащила зеркало, поставила перед ней. А, значит, она удивлена была. Говорит, что это? Я говорю, нет, кто это? Пожалуйста, опишите, кого вы видите. Она говорит, печальная женщина в состоянии депрессии. Она так долго себя описывала. Некрасивое, такое тягостное ощущение. Я говорю, вот есть желание рядом с ней посидеть? Нет, говорит, охота сбежать. Я говорю, а что делают ваши дети? Сбегают, говорит. Я говорю, слава богу, у них вообще рефлекс самосохранения хорошо развит. Она пришла вечером домой и говорит, на следующий день она приходит ко мне с цветами. А я говорю, а что, в чем дело? Она говорит, вчера детям говорю, слушайте, идите погуляйте лучше. Они говорят, а что такое? Да что, говорит, мамаша с таким кислым, с такой кислой рожей, говорит. А буду учиться улыбаться хоть. Они говорят, мам, нет, говорит, они остались. Расскажи, что случилось? Ничего не случилось, идите домой, идите гулять. Да не хотим мы никуда гулять. И весь вечер, говорит, они со мной сидели, разговаривали. И она говорит, это же надо. И действительно, и говорит, вы же правы, вы же сбегаете от меня. Это же невыносимо видеть такую мамашу постоянно, да? То есть фактически у вас должно быть такое колоссальное чувство вины, чтобы жить вообще вот.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

поговорим вообще о таком существе, как дом. Так же, как и любое живое существо, дом имеет физическую природу, и дом имеет тонкую природу. Как физическую природу приводить в порядок, мы знаем. Да? Достаточно попасть в дом такой родивой хозяйки, и мы увидим, как она его трёт, вышкребает, там хлоркой моет всякими средствами. Но на самом деле это вычищается только физическая часть дома. А у дома, так же, как и у человека, есть тонкое тело или такая психическая часть. И вот об этой части большинство людей, они не знают. Я тоже об этом не знала, пока не соприкоснулась с ведическими знаниями. И оказывается, вот в этой тонкой части, в психической части дома, так же, как на тонком теле человека скапливается, допустим, негативная какая-то энергия, и она уже отражается на физическое тело, так же на тонком теле дома скапливается негативная энергия, и потом дом почему-то становится мрачным, угрюмым, неуютным, несмотря на то, что там итальянская дорогая мебель, может быть, евроремонт, но иногда бывает там так одиноко и тоскливо, или там люди могут ругаться. Оказывается, физическое тело там дома может быть в порядке, но психическое тело дома, возможно, не очень в хорошем состоянии. И, как правило, ну, наверное, в 90% домах не очень хорошее состояние психического тела. Дело в том, что когда там жили люди до нас, жили мы себе не отдаем отчета, что во время того, как происходит у нас какое-то общение негативное, или в дом приходят, допустим, люди, которые могут, допустим, завидовать, или, допустим, там происходили какие-то, кто-то в доме жил, кто очень болел, или есть дома, где люди кончали с собой, или были какие-то драки, унижения, ну, какие-то негативные события происходили. Абсолютно все это записывается на тонком теле дома, как на такую дискетку. Абсолютно никто не знает, насколько сильно это влияет на атмосферу дома. Перед нами там жили еще какие-то семьи, да, перед ними еще какие-то семьи, а есть дома. Чем старше дома, да, то есть тем больше там вот этой вот энергии. И если вот у кого-то есть сенсорные способности, обычно они замечают, что вот от стен там прямо, может быть, вплоть до целого метра вот эта энергия негативной, то есть психической грязи. И особенно она накапливается в таких местах, как углы, такие места, как кладовки, такие места, как подвалы и такие места, как чердаки. А также в местах, где скапливается много хлама, в местах, где не проветривается, ну и, соответственно, также в местах, где просто грязно. Ну, бывают дома, где хроническая грязь. То есть там психическая грязь растет само собой. А в связи с этим задача женщины, у женщины есть несколько обязанностей, которые она никогда не должна переписывать на своего мужа. То есть если он помогает, хорошо, но это ее обязанность, она никогда не должна говорить, что кто-то с ней должен это делить. Это обязанность готовить, и это обязанность держать дом в чистоте. То есть это две такие важные функции домашнего хозяйства. Ну, естественно, там стирать, вот такие вещи. Я говорю из таких, то, что по домоводству она обязана, то, за что она отвечает. Таким образом, поскольку на женщине лежит уборка, но в ведические времена это не была просто физическая уборка. То есть есть физическая защита дома, когда, допустим, мы защищаем его от каких-то там бандитов, гангстеритов, да? Но есть еще защита физическая, когда мы подметаем полы, но есть еще психическая защита. Вот женщина, ее дхарма или обязанность обеспечить психическую защиту дома. И здесь вот есть некоторые средства, которые как раз помогают почистить вот эту вот негативную психическую энергию.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: Сегодня сейчас будем желать всем счастья. Все сели прямо. Будем повторять: я желаю всем счастья. И нужно это для того, чтобы очистить свое существование. Контакт сейчас произойдет между всеми людьми. Мы сейчас включим православную музыку, потому что большинство обычно православных людей. Будем слушать внимательно голос того, кто поет, и в его настроении, в его сознании повторять: я желаю всем счастья. Таким образом, мы в общее настроение войдем и почувствуем отдых в сердце, нам легче станет.

0: спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Всего вам самого доброго. Спасибо.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

речь определяет наш также менталитет. То есть медитация – это одна вещь, но когда мы говорим, это также влияет на нас, на наше сознание и на наше развитие. Вот люди, которые постоянно матерятся. Знаете, матерятся. Они вот, ну, просто не могут связать двух слов без, чтобы не вставить туда какой-нибудь санскрит. О чем это говорит? Это говорит о распущенности человека. То есть сексуальная распущенность. Да? Он груб в отношениях. У него все время вот медитация вот на, ну, вот на это все. Медитация на эти вещи. Почему он матерится? Потому что он, у него, вот он думает об этом все. Грубый, развратный, распущенный человек. И как бы и речи у него такие. Вот приличный человек, ему сложно материться. Как-то неудобно просто. Ну как-то так нельзя говорить. Ну как про это можно говорить? Вот. А кому-то это так легко и так запросто. И когда человек что-то говорит, это начинает привлекать этот менталитет, который стоит за этими словами. И вот люди, понимая эту вещь, а вот разумные люди, они понимают, если я буду повторять слова чистых людей, то, соответственно, ко мне будет приходить умонастроение этих чистых людей. Отсюда, что такое молитвы, да? Молитвы – это вот чистый человек выражает свое мировоззрение, выражает свой, как он видит мир, да? Как он относится к Богу, к, там, к другим, да? И вы берете, и это все записано в словах. И когда вы берете эти слова и начинаете повторять, вот как он, да, и, ну хорошо, если понимать, о чем он там говорит, то вы призываете то же самое настроение к себе. Поэтому во всех традициях есть такая вещь, в религиозных традициях есть такая вещь, что повторять молитвы. Не повторяют их на четках, да? Вот. Они медитируют. Одна из форм медитации – это медитация на молитвы. Ну, размышлять, ну, повторять их на звук, воспринимать, медитировать на их звучание. Вот. И в зависимости от того, какие песни мы поем, да? Молитва тоже песня. Будет привлекать, если мы про мороз, там, про камыши, который гнулся там, и все остальное. Это одно настроение. Вот, когда мы поем о чем-то другом, это другое настроение, да, про миллионовых роз. Хорошая песня, кстати. Жертвенная очень песня. Вообще хорошая история, да? Человек пошел на такие жертвы. Он продал все для того, чтобы купить эти цветы. Вот. И даже не показался. Он не сказал, это я купил эти цветы. Хороший пример. Он там втихаря смотрел, она обрадовалась. И все ему, что надо, чтобы она обрадовалась. Вот. Другое настроение, когда такую песню поешь. Вот. Песни определяют. И хорошо, если в нашей жизни будут молитвы чистых людей, мантры, молитвы, которые помогут нам развернуть свое сознание больше

Со вдохом встаньте на носки. Руки поднимите через стороны вверх, над головой. Соедините ладони. С выдохом одновременно опустите пятки на пол, руки вдоль тела. Повторите упражнение 5-7 раз. Наблюдайте за дыханием.

Встаньте прямо. Согните ноги. Руки положите на колени. Начните совершать круговые движения коленями против часовой стрелки. Повторите упражнение 5-7 раз. Затем сделайте упражнение в другую сторону –

Встаньте прямо, ноги вместе. Дыхание ровное, спокойное. Поставьте ноги широко, носки смотрят в стороны. Слегка присядьте. Руки положите на бедра. Делайте перекаты с одной ноги на другую. Повторите упражнение 15-20 раз. Наблюдайте за дыханием.

Затем поставьте ноги на ширине плеч. Стопы параллельно друг другу. Руки на поясе. Делайте круговые вращения бедрами по часовой стрелке. Повторите упражнение 7-10 раз.

Затем опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поднимите правую руку. Отведите ее вперед, вверх, назад. Начните круговое вращение, разминая плечевой сустав. Сделайте упражнение 3-5 раз. Затем сделайте то же самое движение левой рукой.

Теперь сделайте круговые вращения обеими руками. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем опустите руки вдоль тела. Встаньте прямо. Ноги вместе. Делайте круговое вращение головой по часовой стрелке, разминая мышцы шеи. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем сделайте движение в другую сторону. Делайте круговое вращение головой против часовой стрелки.

часовой стрелки. Повторите упражнение 3-5 раз. Встаньте прямо. На вдохе поднимите руки через стороны над головой. На выдохе плавно наклонитесь. Ноги прямые. Головой тянитесь к коленям. Затем приподнимите спину и подбородок. Пальцы касаются пола. Ноги прямые. Присядьте. Ладони поставьте на пол и отведите ноги назад. Расположите тело на четырех опорных точках. Вытянитесь в одну линию. Запястье под плечом. Согните руки в локтях и опустите корпус к полу. Выпрямите руки и прогнитесь назад. Подбородок тяните вверх. Ноги на ширине плеч. Затем поднимайте таз вверх, пятки опускайте к полу. Носки направьте внутрь. Ладонями упирайтесь в пол. Сделайте подшаг вперед, наклон стоя. Поднимитесь. Вытяните руки вверх и соедините их на уровне груди. Затем опустите руки. Поставьте ноги широко, параллельно друг другу. Согните левую ногу и поверните стопу на 90 градусов влево. Правую стопу заверните слегка внутрь. Поставьте левую ладонь рядом с левой стопой, с внутренней стороны бедра. Поднимите правую руку вертикально вверх. Пальцы вытянуты. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию.

Затем поднимите корпус, выпрямите левую ногу, опустите руки вдоль тела, согните правую ногу и поверните стопу на 90 градусов вправо, левую стопу заверните слегка внутрь, поставьте правую ладонь рядом с правой стопой, с внутренней стороны бедра, поднимите левую руку вертикально вверх, пальцы вытянуты, взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию. Затем поднимите корпус, выпрямите правую ногу. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поставьте ноги широко. Поверните левую стопу влево на 90 градусов. Правую стопу заверните слегка внутрь. Согните левую ногу. Левой рукой упритесь в голень. Медленно разогните левую ногу. Правую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Повторите то же самое в другую сторону. Поверните правую стопу вправо на 90 градусов. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Правой рукой упритесь в правую лодыжку. Медленно разогните правую ногу до ощущения натяжения бедра. Левую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. На выдохе согните ноги, будто садитесь на стул. На вдохе поднимите руки через стороны вверх. Стопы плотно прижаты к полу. Колени находятся над носками. Спина и руки образуют прямую линию. Грудная клетка раскрыта. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайте спину от копчика к макушке –

Затем выпрямите ноги. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги на ширине плеч. На выдохе медленно наклоните корпус вниз, как можно ниже к ногам, до того места, куда безболезненно можете опустить ладони. Упритесь руками. Дыхание ровное, спокойное.

На вдохе медленно поднимите корпус. Соедините стопы. Сядьте, скрестив ноги. Спина прямая. Поставьте правую ладонь на пол справа от тела. Поднимите левую руку и наклонитесь вправо. Затем поставьте левую руку на пол. Поднимите правую руку и наклонитесь влево. Продолжайте движение. Ягодицы плотно прижаты к полу. Дыхание естественное.

0: Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Соедините большие и указательные пальцы рук. Повернитесь вправо и поставьте правую ладонь на пол. Левой рукой отталкивайтесь от правого колена. Голова и плечи повернуты вправо. Дыхание естественное. Затем повернитесь влево и поставьте левую ладонь на пол. Правой рукой отталкивайтесь от левого колена. Голова и плечи повернуты влево. Дыхание естественное. Затем сядьте прямо. Положите запястье на колени. Спина прямая.
1: Следите, чтобы тело не наклонялось вперед. Плечи опущены. Ладони лежат на коленях. Дыхание естественное.

беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

0: Вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни, и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: Сегодняшняя тема — Сатурн. Сатурн — это планета, которая является планетой, дающей силу человеку бороться с

груза кармы. То есть Сатурн, он заставляет трудиться. Как это происходит? Сатурн сильно связан с нервной системой. Он связан с нервной деятельностью. И также связан с органами, с надпочечниками, которые регулируют давление в организме. Также он связан с мышечной активностью. И в целом он дает тонус деятельности человеку. И когда человек находится под сильным влиянием Сатурна, у него появляется напряжение внутри, желание действовать, желание трудиться. Желание трудиться для преодоления трудностей. И одновременно на него наваливаются трудности. То есть не просто желание трудиться, а еще и трудности. Это все происходит одновременно. Понимаете? Сатурн означает, что придется трудиться. Это означает, что закончилось время отдыхать. То есть есть период Сатурна, бывает период Сатурна, когда человек должен в течение больше 10 лет трудиться. Такой период в жизни наступает, но не у всех. У кого-то наступает, у кого-то может вообще не быть. Бывает, Сатурн стоит в хорошем положении, бывает, Сатурн стоит в плохом. От этого зависит его позитивные или негативные качества. Если Сатурн стоит в хорошем положении, значит, что человек, он накопил что-то в прошлой жизни, ему нужно потрудиться, что-то хорошее накопил, ему надо потрудиться, чтобы это все превратилось в очень хорошее. Вот. А если Сатурн стоит в плохом положении, то человек должен при этом трудиться независимо от того, хочет он или нет. И чаще всего он попадает в очень тяжелую ситуацию в жизни. Ему просто придется много-много работать. И не всегда иметь большие плоды за это. Это имеется в виду не просто физически, а любая деятельность, которой человек занимается по своей природе. Итак, Сатурн требует самодисциплины. Потому что происходит напряжение нервной системы, и человек, находясь под влиянием Сатурна, он чувствует, что над ним висит какая-то опасность. Если он не будет делать какой-то труд, то он, несомненно, будет страдать от этого. Так оно и происходит. Поэтому ему приходится дисциплинировать себя, у него естественным образом режим дня улучшается. Человек, который находится под влиянием Сатурна, он как бы теряет ощущение счастья, которое идет само собой. Поэтому он как бы отвлекается от просто каких-либо удовольствий, которые возникают сами собой. Когда возникает влияние Венеры, то человек испытывает удовольствие от всего, что с ним происходит. Работать заставляет хорошо. Не надо работать, тоже хорошо, нет проблем. Когда человек находится под влиянием Сатурна, то он чувствует, что проблемы во всем. Если нет труда, то он начинает искать внутренний труд, начинает думать внутри себя. Если есть труд, он трудится. Вот, Также Сатурн требует преданности. То есть человек как бы... Сатурн действует таким образом, что у человека появляется внутри какая-то идея. В целом это, конечно, влияние гуны страсти. То есть Сатурн находится под сильным влиянием гуны страсти. Так же, как Марс. Вот, поэтому у человека появляется верность какой-то идеи, и он начинает сильно трудиться на благо этой идеи. Человек, так как он занимается практической деятельностью, то он становится объективным. Он трезво воспринимает мир и понимает, что вот это вот у него будет хорошо в жизни, вот это будет плохо. И таким образом человек, занимаясь деятельностью, если он занимается ей благостью,

то он нарабатывает себе очень хорошую карму. С помощью Сатурна он становится мудрецом. То есть человеком, который способен практически понять жизнь, понять мир. Это у тех, у кого Сатурн в хорошем положении стоит. А если же человек имеет Сатурн в плохом положении, то, по крайней мере, если он хорошо, честно трудится, у него какие-то напряженности в жизни возникают, то, по крайней мере, он отрабатывает плохую карму. Сатурн заставляет отрабатывать. А Марс, он просто бьет человека. Он бьет его и говорит: вот получи, а дальше делай, что хочешь с этим. Вот. А Сатурн, он не бьет, он просто напрягает, говорит: ну давай, вставай, все, будем работать, хватит спать. Вот так делает Сатурн. Человеку ничего не остается делать, он находится под воздействием. Вот одновременно Сатурн вводит человека в состояние пассивности психической, потому что он его сковывает. Человек ничего не может изменить в своей жизни, когда он находится под влиянием Сатурна. И он чувствует, что так как ничего невозможно изменить, он теряет как бы попытки что-либо менять. И просто думает, что все должно течь своим чередом, все будет нормально, буду просто трудиться. Человек, который находится под влиянием Сатурна, он склонен совершать аскезы, совершать паломничество по святым местам, раздавать милостыню, склонен читать молитвы, если воздействие Сатурна благоприятно. Если оно негативно, то такой человек может от напряжения начать болеть различными заболеваниями. Итак, основные функции Сатурна – это давать способность к действию. Если взять в целом Сатурн, то вот он влияет на средний палец, средняя фаланга среднего пальца – это зона, с которой можно видеть Сатурн, вот здесь вот, средняя фаланга. Если хотите, я могу повторить. Верхняя фаланга большого пальца – это Венера. Юпитер – это верхняя фаланга указательного пальца. Средняя фаланга указательного пальца – это Марс. Луна – это нижняя фаланга указательного пальца. Сатурн – это средняя фаланга среднего пальца. Солнце – средняя фаланга безымянного пальца. И Меркурий – средняя фаланга мизинца. Это все не с ладонной поверхности надо смотреть, а с тыльной. Если вы посмотрите себе на ладошку, и тот человек, который как бы немножко чувствует, он увидит, что в каком-то из пальцев в этом месте напряженность, он увидит, что есть разница, как-то они отличаются друг от друга. Это значит, что можно определить болезни таким образом. Просто глядя на эти зоны, можно все рассказать о человеке. В этом нет никакой трудности. Просто потому что через эти зоны действуют планеты. Итак, если взять организм, то Марс действует по центру, на центральные зоны. То есть это все органы, которые идут по центру, и также позвоночник сзади по центру, все, что идет по центру. Это центральная сила, как бы, она связана непосредственно с решением, то есть даже с действием, с самим действием. Но существуют как бы линии по бокам от центра, вот так вот, по бокам, на некотором расстоянии. И эти линии, они связаны с нервной активностью. То есть вы знаете, что ганглии вдоль позвоночника идут по краям, не по центру, они расположены вот так вот. С обоих сторон по краям. Вот на этом расстоянии, как они идут, действует сила Сатурна. Сатурн, он непосредственно не дает силу как бы действовать, он дает тонус. Это можно сравнить с тем, что бывает спортсмен напряженный, да, постоянно напряженный, это называется тонус. Человек бывает постоянно напряженный, это называется тонус. А бывает человек, который способен быть расслабленным, но в нужную минуту он собирает все свои силы.
Вот способность собирать все свои силы дает Марс, а оставаться в тонусе способность дает Сатурн. Когда у детей тонус повышен нервной системы, это тоже влияние Сатурна. Если человек очень много изучает и в своей жизни не реализовал это, то в следующей жизни он будет находиться под сильным влиянием Сатурна. Ему придется все реализовать на практике. Если он накопил знания и он хочет это знание углубить, то ему придется получить период Сатурна в своей жизни. И он будет реализовать это на практике. Сатурн олицетворяет Запад. Запад чем отличается от Востока? На Западе хватает идей и начинают практически ее воплощать. Восток чем отличается от Запада? Он отличается тем, что люди устремлены вверх. Они очень непрактичные. Если, допустим, человека спросить на Востоке, допустим, его спросить, ты понимаешь, что лучше сделать просто очень сильно компьютеризировать там твой завод и все прочее, и тогда будет все гораздо лучше работать. Он говорит, я понимаю, но мне незачем. Вот, он совершенно, он говорит, у нас люди работают и работают, мне совершенно незачем, нет никакого смысла. Ему на землю, в село, допустим, в деревню приходит западный человек, говорит, давайте я вам все здесь сделаю, у вас будет такая автоматика, вы будете в 5 раз больше с ней снимать урожай и все прочее. Он говорит, а нам и так, они говорят, а нам и так хватает урожая, нам больше не надо. Восток – это люди, которые устремлены своим сознанием для осознания абсолютной истины. Их совершенно не, их, там есть, конечно, практичные люди, все, у кого-то Сатурн сильнее, у кого-то слабее. Но в целом надо понять такую вещь, что есть место, люди рождаются в разных местах с разными целями. Надо понять, что место рождениями играет в жизни большую роль человека. Например, есть в Индии места, где люди находятся в очень сильной благости. Допустим, есть такой штат Навадвипа. Там я заметил такую особенность. Там люди испытывают очень большую силу счастья. Это как маленькая райская планета на Земле. Они все находятся в абсолютном счастье. Очень, очень счастливые. Понимаете, это идет от того, что у них нет сильно склонности, как бы, чисто к деятельности. Они склонны понять, осознавать абсолютную истину, эти люди. Я там увидел удивительные вещи. Ну вот город называется Навадвипа. Вот в этой области люди очень благочестивы. И разок был такой случай. Полил очень сильный дождь. Там бывает, что да, дождь, ну как будто все сливается, так река с неба течет. Все сливается в одно. То есть очень сильный дождь. Таких в России я дождей не видел. И мы были на достаточно расстоянии, на достаточно большом расстоянии от того места, где мы живем. И негде было укрыться. И там есть возничие, такие люди, которые на велосипедах, велосипед с коляской, они перевозят, на этом деньги зарабатывают. И вот эта коляска, она была кое-как накрыта, от дождя укрыта, а возничий он не был закрыт от дождя. И когда пошел дождь, мы страшно перепугались, потому что мы сразу намокли и стало холодно. А возничий, ему было около 60 лет, насколько я понимаю, то есть достаточно пожилой человек. Он ехал и все время смеялся по дороге. Он смеялся и он радовался дождю, это было неописуемое зрелище совершенно. Мы были потрясены, откуда у человека столько радости. Он проезжал одних, там сидели как бы возле своих домов тоже люди, даже они не пошевелились, что пошел дождь, они просто сидели там. Вот. Он ехал, остановил нас, побежал к ним, начал с ними кататься там по земле и смеяться. Они такие вообще необыкновенные люди. То есть
То есть там все испытывают огромное состояние счастья, гораздо больше, чем мы можем себе представить. Это не везде так, но есть в Индии места, где вот такие вещи происходят. То есть это считается, что люди, они как бы рождаются или с райских планет попадают, или они уже должны пойти на высшие планеты, последнюю жизнь как бы на Земле живут, уже доживают, и потом на высшие планеты должны пойти. Некоторые в духовный мир отправляются. Поэтому есть разница, где родиться, понимаете? Это очень важный момент. Здесь в целом идет влияние как бы пересечение Востока и Запада. То есть здесь Россия – это место выбора. То есть человек выбирает, как ему жить. Он может выбрать одно или другое. На Западе там особенно выбора нет. Там люди настолько прочно сидят на материальных платформе, что им очень трудно даже вот на Западе не будут ходить на такие лекции, никто не будет ходить. Потому что им незачем это все, зачем это все изучать? У нас нормальная зарплата, нормальная семья, нормальные отношения, все нормальное, все среднее. Вот, кушать хватает, денег хватает, всего хватает. Нет никаких проблем вообще. Допустим, в Швеции, если вы будете вот лекции давать в Швеции, допустим, нет никаких проблем вообще, ноль. Два человека придет. Вот. В России люди на перепутье стоят, поэтому здесь есть проблемы. Конечно, Сатурн сильнее влияет на Россию, чем на Индию, это однозначно. Итак, надо понять такую вещь, что Сатурн связан с воздухом. Воздух, имеется в виду тонкий воздух, то есть прана. Сатурн отвечает за движение праны в организме. И также он отвечает за само тело праны. Вот. Именно прана заставляет двигаться нервные импульсы, отвечает за движение нервных импульсов в нашем организме. Поэтому Сатурн, когда человек попадает в период Сатурна, влияние праны на него очень сильно возрастает. У него появляется больше энергии, если Сатурн находится в хорошем положении. А если находится в плохом положении, то он чувствует постоянную напряженность и быстро утомляется. Человек, у которого Сатурн в хорошем положении, он испытывает счастье от труда. Когда он трудится, он счастлив. Когда он не трудится, он несчастен. Когда Сатурн входит в силу, то или просто если у человека в целом в жизни Сатурн сильный, то у него всегда есть достаточно препятствий в жизни. Препятствие возникает просто из-за того, что человек очень сильно видит поле деятельности. Понимаете, один человек проходит мимо, допустим, какой-то проблемы, а другой, у кого Сатурн посильнее, он не может пройти, ему надо все это сделать, доделать, поменять, и тогда он успокаивается. Человек, у которого Юпитер силен, он философски на все смотрит. Жизнь или смерть для него едины. Человек, у которого Сатурн силен, он не будет смотреть на все таким образом. Он будет пытаться помочь тому, кто находится в беде, что-то делая очень серьезно для него. Практически. Но тот, у кого Юпитер силен, он будет пытаться помочь другому человеку, давая ему знания. Человек, который находится в периоде Сатурна, но не справляется с кармической задачей труда, он влазит в долги. Это довольно часто бывает. То есть он чувствует, что у него не хватает денег постоянно, у него возникают проблемы. Это означает, что он не склонен отдавать, жертвовать результаты своего труда. Он трудится с желанием иметь. Когда человек трудится с желанием иметь, он всегда постепенно теряет все больше и больше. Таковы результаты гуна-страсти, влияние гуна-страсти. Также, если человек
Иногда Сатурн начинает влиять очень сильно, и человек входит в состояние горячки. Тогда возникают несчастные случаи. Бывают несчастные случаи, возникают от влияния Юпитера, просто сгущаются тучи над человеком, человек теряет разум. Когда есть неразумный поступок, это влияние Юпитера. Когда есть просто силу девать некуда, энергию, человек просто трудится и в труде в своем теряет самоконтроль от суеты, от напряжения, от усталости, он может пострадать. Допустим, он трудится и в напряжении не заметил, как сунул палец под станок куда-нибудь, и его оторвало палец там и так далее. Это влияние Сатурна. Влияние Марса означает, что человек попадает в какие-то конфликтные ситуации и получает там повреждения психические или физические. Влияние Юпитера означает, что человек теряет разум и делает какую-то вещь бездумную, потом за это страдает. Таким образом, все планеты могут сделать большие проблемы. Мы про Венеру говорили, Солнце также может сделать солнечный удар, вы знаете. Если человек не хочет всем желать счастья, у него тоже будет солнечный удар, психический. То есть у него появятся проблемы. Или ему станет слишком жарко жить, давление поднимется, будет гипертония, потом может быть инсульт. Или ему станет слишком холодно в следующей жизни, солнце пойдет в плохое положение, перевариваться ничего не будет, будут проблемы. Все планеты могут повлиять плохо, но есть планеты, которые часто это делают, а есть, которые не часто. Если человек не понимает, что ему нужно трудиться, то он входит в состояние бедности. Сатурн продолжает влиять, человек не трудится, он становится бедным. Вот, а если человек хорошо трудится, то постепенно он становится все более преуспевающим, то есть наоборот, появляются средства на жизнь достаточно большие. Человек в результате напряженности, который дает Сатурн, если он не сталкивался в жизни раньше с такой ситуацией, испытывает страх. Страхи бывают не только от Луны и Юпитера, но также от Сатурна. Человек испытывает горе, если ему надо что-то делать, а он не может. Он попадает в безвыходную ситуацию. Значит, он будет испытывать горе. Если человек видит плоды своего труда и тянется к ним, он будет испытывать жадность. Что нам приходится каждый день делать, независимо от нашей воли. Человек, который начинает трудиться и забывает про самоосознание, может войти в состояние темноты. Он может стать невежественным человеком, просто работать и все. Ничего не изучать, ничего не делать. Вы можете увидеть много таких людей, большинство таких людей в России, которые просто работают и считают, что они очень хорошие люди, потому что они работают. В Ведах же написано, что если человек работает, но при этом не развивается духовно, это значит, что он просто занимается бесполезной деятельностью, которая не приносит ему в жизни ничего хорошего. Понимаете? Практика означает, что будет результат теоретически какой-то, что человек получит какое-то знание от этого. А если он просто работает и все, в этом нет никакого смысла. Даже если человек имеет работу, ему приходится в жизни просто трудиться, и ничего абсолютно, нет у него никаких возможностей внутренних по жизни иметь какие-то глобальные выводы по поводу этой работы, то, несомненно, он должен просто учиться работать с любовью. Человек всегда из работы должен извлекать учебу. В целом это необъятная область познания. Человек должен с любовью трудиться, и в этом заключается самая главная цель нашей жизни. Если мы сможем с любовью начать трудиться, то мы, несомненно, войдем в благость, и тогда мы сможем осознать высшее знание получить. Поэтому нет никаких проблем в том, что человек трудится на простой работе. Если он начинает очень сильно сосредотачиваться на том, чтобы делать все с любовью, он сильно прогрессирует. Он может прогрессировать гораздо больше, чем тот человек, который изучает какие-то высшие материи, но делает это сухо.
Понимаете, это очень важно понять вот этот момент, что Сатурн, он может действовать как на ученого, так и на рабочего. Оба начинают трудиться в своей области, но у них есть одинаковая возможность начать трудиться с любовью. В этом случае, когда человек начинает трудиться с любовью, то он становится мудрецом. Независимо от того, с какого положения он, насколько много у него развита способность рассуждать, логика там и так далее. Человек может быть очень простым человеком и понять все в жизни. Как надо жить, для кого, для чего, как и так далее. Это все идет просто из желания трудиться с любовью. Понимаете? А с любовью означает не для себя. Когда человек трудится для себя, у него пропадает любовь, потому что он уже хочет деньги. Там, где есть деньги, любовь пропадает. Понимаете, когда хочется денег, любовь к труду пропадает. Это две взаимоисключающиеся вещи. Надо понять. То есть деньги, они, конечно, будут, но человек не должен думать о деньгах совсем. Если он хочет трудиться с любовью, он не должен думать, сколько у него будет денег от этого. Также в результате вот этого напряжения, напряженного влияния Сатурна в семьях, как обычно, начинают страдать от этого напряжения больше всего слабые как бы звенья. Это дети, старики, женщины. То есть им становится тяжелее жить намного. Быстрее, чем мужчинам, допустим. Или пожилым людям быстрее, чем молодым. Сатурн дает дружбу. Когда есть практическая деятельность, то появляется возможность иметь какие-то отношения. Если человек трудится с любовью, то человек получает дружбу в своей жизни. Он начинает с кем-то дружить. Если человек трудится с неохотой, желая заработать, то он появляются у него ненавистники, враги. У него появляются проблемы в жизни. То есть этот спектр социального контакта тоже надо иметь в виду. Это идет от Сатурна. Человек может, двигаясь практически в неправильном положении, направлении, разрушить все свое имущество или разрушить свой организм. Если он на износ работает, трудится, не покладая рук, и не отдыхает вовремя, нарушает режим дня, то, несомненно, он разрушает свой организм. Кроме того, следует отметить, что Солнце является как бы планетой, которая говорит, ты должен все размерить в своей жизни. Очень важно. Она говорит, все размерь, очень важно. Сатурн говорит, просто трудись. Если Сатурн в благости, то он говорит, трудись и размеряй. Когда надо делать что? Всему свое время. Если Сатурн в благости. Сатурн в страсти говорит, сначала сделай, потом отдыхай. Сатурн в невежести говорит, если он активен, он говорит, наплюй на все, просто паши, вот, работай себе на пользу. Даже как бы это один вариант, просто бездумный труд. То есть Сатурн невежестве означает уничтожить что-то. В данном случае он уничтожает не окружающих, а уничтожает свой собственный организм. Он говорит, работай, пока не сделаешь никакого отдыха, и неважно, будешь ты болеть или нет, это не имеет никакого значения. Просто работай и все. Это Сатурн невежестве. Даешь производительность труда. Стахановское движение. А? В страсти это когда человек плоды видит, он как бы останавливается. А Сатурн в невежестве означает просто самоистязание, издевательство над своим организмом. Это, например, здесь как бы трудно разделить страсть с невежеством, потому что очень быстро страсть в невежество перетекает. Если человек просто для плодов трудится с напряжением, это страсть. А если он начинает издеваться над своим телом, это уже невежество. Здесь очень трудно как бы разделить. То же самое трудно разделить, если человек находится под влиянием вожделения, страсти, то он, работая, в любой момент может нарушить закон. Воссоздалась ситуация, в которой он должен получить деньги, но он при этом надо нарушать закон. Хотя он просто честно работал. Ему приходится войти в эту ситуацию, он даже не задумывается. То есть страсть быстро невежеством сменяется. Это часто бывает так.
Они просто сильно напрягаются. Они в напряжении находятся постоянно. Люди, которые не знают, что делать, они в напряжении находятся. Они думают, ну что же делать, а? И они сильно напрягаются, мысли начинают метаться. И если они ничего не начали делать, если человек из этой ситуации выходит таким образом, что он начинает просто трудиться, по крайней мере, он будет жить с деньгами как-то. Если он ничего не хочет, то просто в напряжении в состоянии находится, то быстро наступает бедность. Потому что Сатурн, он ставит человека в критическую ситуацию. Кто не работает, тот не ест, говорит. Все, никаких гвоздей. Если под влиянием Венеры человек может получать какие-то средства, независимо от того, работает он или нет, просто она может давать ему радость, какое-то такое наслаждение в жизни, просто само по себе. То Сатурн, он говорит, все, не хочешь работать, не будешь есть, будешь голодать. Сатурн также иногда замыкает людей на себе. Они становятся склонными быть молчаливыми, задумчивыми, жить сами по себе. Это идет из-за тяжелой жизни чаще. Когда человек видит, что если он чрезмерно открыт, то ему становится еще тяжелее жить. Так как Сатурн связан с деятельностью, то он дает человеку возможность иметь длительные контакты с людьми. Допустим, Марс, он наоборот часто разрушает длительные контакты. А Солнце дает возможность как бы со всеми иметь хорошие отношения. А Сатурн, он дает возможность иметь длительные отношения, допустим, с людьми на производстве или в семьях идут стабильность такая, длительные отношения стабильные. Также иногда Сатурн является причиной пессимизма. А все, кто связаны с кармой, они являются правителями Сатурна. Это Брахма, правитель нашей Вселенной. Он как бы связан с деятельностью Сатурна, так как он находится тоже, дает... То есть он сам находится в благости, но он дает силу действия гуны страсти. То есть он как бы дает основу для гуны страсти. То есть он управляет этой гуной. Он дает тонус, то есть существование этой гуны страсти, Брахма, правитель Вселенной. И также есть еще Яма, бог смерти, то есть тот, кто отвечает за низшие планеты. Так как там все находятся под сильным влиянием Сатурна, то есть им надо просто заниматься деятельностью в невежестве, то есть они испытывают жуткие страдания там, то в этом случае он тоже имеет связь с Сатурном. Также надо понять, что Сатурн очень сильно связан с временем. То есть приходит время, надо, наступает деятельность, активность надо усилить. То есть человек, который не уважает время, он больше всего попадает под влияние Сатурна в плохом положении. И Сатурн сам как бы отвечает за время. То есть время как бы пожинать плоды, трудиться. Время практически воплотить все в жизнь. Сатурн задает такой ритм. Он связан с временем. Приходит время и начинает действовать Сатурн. Одежды, кожа темно-синего цвета. Он имеет такой неприятный вид. Это как, ну, как лицо. Внешность неприятную. Но очень спокойный характер. То есть очень необыкновенно умиротворенный характер. Он находится на быке и очень медленно движется. Голову венчает украшение из голубого сапфира. Имеет четыре руки, в одной трезубец, лук и палец. Правой рукой дает благословение. Значит, темно-синий свет связан с Сатурном. Также коричневый, серый и черный иногда. Все эти цвета должны иметь беловатый оттенок. То есть они такие очень беловатые. Избыток цвета, это означает плохое действие на Сатурн. Цвет должен быть блеклый. Допустим, темно-синий, беловатый цвет. Такой не густой. Это означает цвет Сатурна. Все густые цвета, это уже уход
из хорошего качества Сатурна. Так как Сатурн, он олицетворяет нервную активность, прану, то все наполняется белым цветом в результате этого. Таким образом, человек, который находится под влиянием Сатурна, он избегает автоматически ярких цветов. И у него одежды, они такие неброские. Какие люди связаны с Сатурном? Естественным образом, что надо понять такую вещь, что человек, который входит в состояние старости, это естественным образом его напрягает, если он не достиг святости за свою жизнь. То есть существует два варианта старости. Старость не радость, первый вариант, и старость радость, второй вариант. То есть в целом старости боятся те, кто неправильно прожил свою жизнь. То есть они приходят к старости, и они испытывают страдания. Человек же, который прожил прогрессивно свою жизнь, и он в целом как бы отработал свою карму, то, ну, допустим, человек очень быстро двигался по дороге, и он за небольшое время проехал очень большое расстояние и как бы оторвался от всех остальных. В принципе, он может сесть на травке, закусить, отдохнуть. У него нет никаких проблем. Если же человек очень медленно шел, то у него он чувствует, что он прошел очень мало, ему надо еще больше, он испытывает страдания, несчастье, у него возникают проблемы. Человек, который жил святую жизнь, он даже не испытывает особенно боли. Организм так, точно так же разваливается потихоньку, тело, так же, как у того, кто жил плохую жизнь. То есть все равно у всех начинаются к старости какие-то особенности, отклонения, связанные со здоровьем. Но те люди, которые жили жизнь полную счастья, то есть любви к труду, они трудились с любовью, они к старости теряют вот это ощущение боли. То есть их уже не волнует боли как таковой, они испытывают счастье просто и все. То есть тело их не сильно волнует. Оно для них не является какой-то сильно большой проблемой. Вот. Человек же, то есть пожилые люди поэтому могут попасть под влияние Сатурна, если они чувствуют очень сильные проблемы со своим телом, они горбятся, их начинает гнуть, они еле-еле ходят, находятся в сильном напряжении. То есть Сатурн говорит: следующую жизнь начнешь с работы. Хватит дурака валять. Или он говорит: в следующей жизни придется трудиться, потому что в этой жизни ты хоть и трудился, но трудился не так, как надо. Понимаете? Есть люди, которые всю жизнь работают и в старости очень сильно мучаются, потому что они без любви работали, просто в напряжении и все. Вдовы также связаны с Сатурном. То есть, когда женщина теряет мужа, означает, что у нее наступает суровая жизнь. Это значит, что труд ложится на ее плечи. До этого труд лежал на плечах мужа, теперь труд ложится на ее плечи. Это сразу она попадает под влияние Сатурна тут же. И сразу же у ней появляется желание трудиться. То есть ей приходится много работать в этом случае. Начинает Сатурн на нее действовать сильнее. Также люди, бездельники всякие, они постоянно находятся под влиянием Сатурна. Я не имею в виду святые личности, которые находятся в состоянии умиротворения, и они готовы помочь каждому, кто к ним обращается. При этом они не испытывают сильного желания плодов, поэтому у них нечего особенно так много делать. Им достаточно горстка риса, и одежда им особенно не нужна, богатая. Вот. Поэтому они испытывают состояние счастья, кто к ним приходит, они помогают. Поэтому такие люди не находятся под влиянием Сатурна. Но те, которые находятся в состоянии, то есть которые не хотят работать, но хотят что-то иметь, испытывая сильное чувство жадности, они находятся под сильным влиянием Сатурна. И вы можете видеть, что такой человек очень напряжен, он тянет руку, очень сильно привязан к тому, чтобы ему что-то дали. В этом заключается его труд. Он очень тяжело трудится. Мне приходилось, так как я как бы изучаю
ну, как бы, тонкое тело человека. Мне приходилось наблюдать, я пытался понять психологию людей, которые находятся в состоянии вот этого желания просить милостыню. Эти люди, они вырабатывают особую силу попрошайничества. То есть это как бы такая сила показного отчаяния. Человек, который выработал такую силу, он начинает очень уверенно внутренне, но внешне очень моляще подходить и просить. Вот как бы вот очень много таких людей я встретил в Индии. Это связано с тем, что там, как бы, если человек не хочет заниматься духовностью, то он сразу очень сильно отличается от всех остальных. Он попадает, так как там не нужно жилье, да? Там можно жить просто на дороге, потому что там жарко. Нет проблем. Таких проблем, как здесь, вот если человек не имеет квартиры, места, где жить, он просто погибнет, правильно? Там такой проблем нет. Там люди, вот я знаю много, я рано встаю, иногда на улицу выхожу, смотрю, вот едет моторикша, это как бы мотоцикл развозной такой с люлькой, а они спят прямо в этом мотоцикле, потом он дальше поехал. Вот, у них нет таких проблем. Есть там таких, много очень таких людей. И они испытывают состояние счастья. То есть вы понимаете, как бы другое понимание жизни, чем у нас. У нас счастье — это когда все стандарт. Холодильник, стиральная машина, телевизор, квартира определенных габаритов, все. Это значит, уже достиг счастья. Так, все есть, теперь можно уже там что-то другое. Вот. А у них, в принципе, ничего. Просто счастье и все. То есть люди по карме уже рождаются в таких условиях. Вот. И когда человек не склонен трудиться, он знает, в Индии, допустим, он знает, что его все равно прокормят, но при этом он попадает под влияние Сатурна. Он становится очень напряженным и начинает бегать за всеми с протянутой рукой, и они там требуют, просто требуют. Он смотрит на тебя отчаянными глазами, хватает у тебя очень сильно за руку, тянет ее вниз и говорит: «Дай на еду». Когда первый раз приезжаешь, это просто шокирует. Я когда первый раз так сделал, я просто оцепенел. Я не нечего было сказать. Потому что в этих случаях, когда тебе надо жертвовать, ты должен подумать. Это будет благость, страсть или невежество. То есть сначала ты подумал, потом решил пожертвовать и потом пожертвовал. А тут просто вымогательство какое-то нажали на тебя. И у него такое шакти, что у меня рука сразу потянулась в карман. Я отдал с ужасом, потом смотрю на него. Я думаю... И с облегчением вроде бы, а он еще сильнее давит, говорит: «Еще, этого мне мало». И ты тогда срываешь с ним из себя его руку, говоришь: «Отстань от меня». Такие вещи там происходят. Особенно, когда очень святое место. Я был в одном очень святом месте, и там такие люди как бы специально рождаются там, чтобы проверить бескорыстие человека. В очень святом месте человек должен отключиться от всего и настроиться на божественную силу. И если у человека есть хоть немножко корысть внутри, такие люди не замечают, и они не дают тебе отключиться, они тебя дергают. Ты приходишь туда, допустим, они тебя дергают по рукам, ногам и говорят: давай что-нибудь, давай. Вот. И ты пока все не отдашь, как только отдал последнюю копейку, все, сразу все разошлись, никаких проблем. Откуда они знают, сколько у тебя там было денег? Вот. Удивительно просто. И человек, который хоть немножко жадный, он не может расслабиться там, он не может воспринять эту чистоту святого места. Так действует Сатурн, так действуют вот эти вот люди, попрошайки. Иногда злодеи тоже находятся под воздействием Сатурна из-за того, что им приходится много трудиться для того, чтобы спастись от наказания. Они находятся, у них и умственный, и физический труд. На самом деле эти люди испытывают очень сильное состояние внутреннего напряжения. Вы можете себе представить, когда человеку грозит там тюрьма или еще что-то. Даже если прямых каких-то нет оснований, что его посадят, он все равно испытывает постоянное напряжение, потому что Сатурн его нашел.
То есть он думает, сейчас сворую и буду счастлив. Он своровал, и Сатурн его нашел и говорит, иди сюда. Сейчас я тебя напрягу. Он его напрягает, и тут, а вдруг все-таки посадят. И у него начинается напряженная жизнь с этого момента. Вот. Когда человек дружит с плохими людьми, тоже появляется такое напряжение. То есть человек должен выбирать себе общение. Если он выбрал плохое общение, то он чувствует, как определить, плохое общение или хорошее. Когда плохое общение начинается, раз, сразу напряжение пришло. Сатурн говорит, туда не ходи, снег башка попадет. Вот. То есть нельзя. Я иногда так вспоминаю, чтобы вы это веселили. Это из фильмов разных старых русских. Вот. Значит, чернорабочие, люди, которые думают, то есть у людей иногда существует такая идея, что если ты будешь много трудиться, тогда ты будешь богатым. Причем не просто трудиться, а тяжело трудиться. Например, если человеку сказать, слушай, надувай воздушные шарики, у тебя больше денег будет, чем если ты будешь работать на стройке. Так, если ему сказать, он очень сильно удивится. Он говорит, да ты что, смеешься что ли? Для того, чтобы было много денег, надо очень просто, очень сильно трудиться, надо работать. И он специально таскает очень большие кирпичи, чтобы при этом было больше денег. Вот так. Это влияние Сатурна. Оно, вот Сатурн так делает, что человек таким становится. Допустим, ну ладно, это для вас слишком критический пример, но допустим, вы все картошку копали. Вот по копанию картошки можно определить, на кого сколько Сатурн влияет. Если человек берет побольше кусок и поглубже, и тянется всей силой, это значит, Сатурн хорошо влияет. Если человек берет поменьше кусочки и такими маленькими кусочками строгает, у него, в принципе, получается немедленнее. Но ясно, что Сатурн на него влияет гораздо меньше. Понимаете смысл? Это как бы сам стиль. Когда Сатурн влияет, хочется копнуть глубже, больше, взять лопату, понести, хочется напрягаться. Вот, такие возникают проблемы. Нет, нет, только в периоды Сатурна. Иногда бывает день Сатурна, допустим. День Сатурна или понедельник, день Сатурна. Или, допустим, просто день Сатурна в гороскопе. Периоды бывают период, подпериод, подпериод и так далее, и вплоть до одного дня, до одной секунды даже. Можно рассчитывать, в какую секунду Сатурн влиял, какую следующая планета. Это все идет такими периодами в нашей жизни. Как, когда человек рождается, у него как механизм заводится и начинает действовать вот эти вот планеты друг за другом. Да-да. Я сразу как бы предупредил, что если брать таким образом астрологию, можно ли читать лекции год, каждый день. Я даю сейчас в целом, что такое Сатурн. Так как я знаю точно, даже те люди, которые серьезные астрологи, они не всегда, так как у нас в целом как бы западный стиль сознания означает, что очень сильно дается много уделяется чисто техническим моментам в знании, но философии чего-то уделяется очень мало времени. Поэтому если я вам даю сейчас в целом, что такое Сатурн, это означает, что этому моменту 100% философии астрологии уделено очень мало времени. Вот вы возьмите любую книгу, там чуть-чуть по философии, что такое планета, и очень много в каких домах, как она влияет. Так или нет? Так. Поэтому я сделал вот такую лекцию простую, чтобы вы поняли, что так как я изучаю философию, мне не трудно было во всем этом разобраться. И еще так как я занимаюсь лечением и вижу эти связи очень глубоко, поэтому мне совсем не трудно вот именно взять этот аспект. Я в нем сейчас вам даю это знание. Что касается конкретных моментов, в частности, это в любом учебнике можно прочитать. Там все конкретно написано, какие моменты возникают, в каких случаях. Это все очень просто. Заключенные находятся под влиянием Сатурна.
так же, как и преступники. Вот, это надо понять тоже. А если женщина начинает заниматься развратом, она тоже попадает под влияние Сатурна. Она испытывает сильное внутреннее напряжение в результате этого. Так, между прочим, чтобы знали, если кому-то захочется. И в целом, как бы, люди, которые не обладают достаточным интеллектом, они делятся на две категории. Одни из них испытывают ощущение очень сильного расслабления, им ничего не хочется делать, им на все наплевать. Вторая категория – это те, которые от того, что им не хватает интеллекта, очень сильно от этого напряжены. А это значит, что первая категория, они говорят, что нам и так хорошо, а вторая категория говорит, я не хочу быть таким, ну, неразумным, мне хочется понять. И такие люди, вот этой вот, которые напряжены, так как они по карме, если не хватает интеллекта, надо напрягаться, они по карме заняли правильную позицию, то такие люди прогрессируют. Те же, которые безинтеллектуальны, расслаблены, они говорят, да мне ничего не нужно. Это значит, что они будут деградировать. В целом надо понять, что существует два типа напряжения и расслабления. Напряжение и расслабление в физической деятельности и напряжение, даже три, напряжение и расслабление в умственной деятельности и напряжение и расслабление в выборе цели. Так вот, если человек разумен, он никогда не расслабляется в плане выбора цели в своей жизни. Он всегда напряжен, правильно я делаю или нет. В этом заключается высший тип сознания. Высший тип разумности означает, что соединение Юпитера с Сатурном должно быть очень, очень напряженным. То есть человек ищет смысл жизни. В этом не надо не иметь никакого расслабления. Здесь надо иметь только напряжение. Но когда Сатурн дает очень сильное напряжение в плане практической стороны, здесь надо усомниться, стоит ли слишком много работать, если при этом не хватает времени учиться, понимаете, и понять истину. В этом плане надо понять. То же самое, если Сатурн дает сильное напряжение ума, а именно в состоянии покоя ум дает какие-то истины. Понимаете, тоже надо усомниться в том, нужно ли находиться в сильном напряжении своего ума, чтобы перечислять что-то в голове, когда ум метается. Нужно ли это делать, или стоит лучше просто успокоить свой ум. Поэтому я рекомендую вот это вот напряжение Сатурна перевести на цель жизни всем. То есть считается, что смысл человеческой жизни заключается в том, что чтобы задать себе вопрос, в чем заключается смысл моей жизни? Если человек задал этот вопрос, это значит, что он уже не зря живет. Можно просто спросить, в чем заключается смысл моей жизни? Это не то. Если человек задал себе этот вопрос, на самом деле он будет шокирован, первое, тем, что насколько глубок этот вопрос. Второе, он будет шокирован тем, что он раньше себе этого никогда не задавал. Он просто будет шокирован, что так произошло в его жизни, что он наконец этот вопрос для себя задал. Для чего я живу? Куда я иду? На кого работаем? По-другому можно задать. Смысл заключается в том, что ведь никому уже это не нужно все, понимаете? Вот, допустим, вы заработали деньги, там, квартиру, все. Но не нужно, по большому счету, детям, от этого дети сильно счастливее не будут. У них все в судьбе уже запрограммировано. Понимаете, поэтому на кого работаем, человек должен в конце концов задать себе такой вопрос. Зачем так много работаем, на кого? Просто на пустоту, понимаете, просто на пустоту, ни на кого. Просто для глупости, из глупости просто и все, на свою собственную жадность. Вот и все. Потому что детям-то нужны качества характера, как мы на прошлой лекции вчера говорили. А не то, сколько денег там будет в кармане. От этого счастье не увеличивается. Поэтому человек должен понять, сколько ему в жизни надо работать. Поэтому с Сатурном всем придется установить свои взаимоотношения. Сколько нам нужно Сатурна напряжения в жизни, столько человек и получит, сколько ему нужно. Сколько он сам хочет. Если человек хочет сильно напрячься, его Сатурн сильно напряжет. Какая внешность у тех, у кого Сатурн сильно проявлен.
Таких людей вы сразу увидите, сразу прямо. Тут не надо сильно напрягаться. Если вы увидите, что человек очень напряженный, у него тело состоит из вен, как бы такие жилистый человек такой, у него сухие мышцы, такие напряженные, натянутый весь. Вот. Иногда он бывает таким высокий, допустим, рост, или просто худой. То есть, если человек такой раздет, он весь такой напряженный, натянутый, но у него нет особой рельефности в строении, но видно, что он такой, как очень сжатый, зажатый такой человек. Обычно от этой зажатости он имеет несколько неуклюжий такой внешний вид. То есть это не такая некрасивая задача, некрасивая такая мускулистость, которую дает Марс, а просто натянутость такая, понимаете? Сатурнианский тип натянутости просто. Человек просто такой зажатый, напряженный. Этот Сатурн дает такое тело. Часто тон худое, часто худые люди такие бывают. Часто бывают высокими. Часто бывают большие ноги. Все, что связано с трудом. Большие ноги, большие руки, большие зубы. Вот. Челюсти очень напряженные, чтобы жевать можно было. Вот. Глаза, наоборот, чаще всего такие собранные. Вот. Небольшие. От напряжения. Волосы грубые, часто такие, проволокой. Ужасная картина, да? Его привлекают темные одежды такого человека. Вот когда вот иногда мне приходилось видеть такие католические фильмы, где все такой мрачный свет такой, ну как бы у них такая вот, ну как бы такой стиль страдания, как бы тишина, как будто конец света такой. И люди ходят в темном во всем, такие худые, очень замкнутые. Это вот как раз показывают вот Сатурн, как навалился на человека, жизнь стала тяжелой, такой невзрачной, понимаете? Это вот это меняются краски жизни, вы знаете, когда навалится Венера, сразу все цветным, ярким становится, как в мультфильме. Когда Сатурн, сразу все таким мрачным становится. Марс таким вспышками, то есть вспышки такие бывают. Как показывают, допустим, военные фильмы такие вот в Индии, там все ярко блестит, да? Это вот марсианские такие фильмы. А Достоевский — это Сатурн. Там темные подъездики такие, все зажаты, напряжены, ходят. На Достоевского очень сильно Сатурн влиял. Он под его влиянием писал. То есть Сатурн может сделать человека писателем тоже. Такие люди очень много трудятся, пишут очень много. Очень много из их рук выходит произведений. Также можно сказать, что человек, который имеет качество Сатурна, сильный в благости, то он имеет очень ясную речь, ясное понимание жизненных практических вещей. Вот. Такой человек также может иметь, если у него Юпитер в сильном положении, он может иметь достаточно привлекательный внешний вид, но при этом как бы угловатые черты лица. Если человек имеет плохой Сатурн, то часто от напряжения он бывает каким-то согнутым, изогнутым, полугорбатым таким под грузом жизни. Вот. То он очень может быть худым, мрачным таким, жесткий стиль как бы у него внутренний такой сухой. Безжалостным также бывает. Очень часто из-за напряжения ума человек бывает таким туговатым на мышление. Вот когда в целом, когда Сатурн неблагоприятный навалится на человека, у человека мысль становится тугой. Он медлительным становится. Ему говоришь, слушай, вот это сделай. Он хорошо. Такое как бы напряженность такая внутри. Это сатурнианский такой тип напряженности, такой человек напряжен все время. Вот. Или упрямство тоже такое сатурнианское. Есть марсианское упрямство. Допустим, человеку говоришь белое, он говорит, нет, черное.
Это марсианский тип упрямства. А сатурианский тип упрямства, он просто вообще не реагирует. Ему говоришь, слушай, сделай вот так. Он говорит, хорошо. А сам не делает. Ему говорит, ты будешь делать или нет? Он говорит, да. И продолжает не делать. И наконец, когда ты его заставишь уже делать, он будет делать с неохотой и очень медленно.

положении начинает действовать на ум. Он такой, ведет себя такой раз-раз по сторонам. И он очень тонкий дипломат. Он начинает увертываться от всех по-всякому. То есть, и как бы у него зажатость в тонусе мысли находится очень сильная. И он говорит, да, он может быть очень хитрым в таком плане. Да, я совсем согласен, я полностью принимаю все, но при этом ничего не принимает вообще. То есть он будет совсем соглашаться, делать очень смиренный вид, но при этом сам абсолютно не смиренный. Вот, вы не заметите в нем ни тени, а фальши при этом. Он как бы ведет себя абсолютно естественно в этом положении. Но внутри у него совсем другая жизнь, не зависящая от того, что он говорит и делает. Это в целом возникает в результате того, что Сатурн человека ставит в очень тяжелую ситуацию, очень тяжелую умственную ситуацию, которая говорит, тебя никто не поймут. Тебя никто не поймет. Не пытайся даже раскрыться человеку, не пытайся что-либо объяснять. Просто живи своей внутренней жизнью, потому что тебе очень тяжело, и они этой тяжести просто никто не понимает. Поэтому такой человек, он просто всем поддакивает, кивает, но у него своя внутренняя жизнь. Понимаете, это влияние Сатурна с плохими качествами. Вот иногда такой человек входит в состояние такого... Как бы, ну, это нельзя назвать гневом, но он как бы начинает в истерике очень что-то быстро делать, пытаться, так сказать, ну, в панику в такую входит. То есть он при этом может быть очень собранным, внутренне зажатым, ну, он очень много трудится или просто собирает вещи и в напряжении уходит из одного места в другое. То есть он может оставить одно место жизни, уйти в другое. То есть он не привязан как бы к тому, где он находится, потому что ему все надоело уже от этого напряжения, и он не знает себе, где найти ему место. Он начинает путешествовать, ездить, скитаться. При поражённом Сатурне человек может быть очень ленивым. То есть он может просто лежать, или им хочется очень много спать. Так как жизнь напряженная, они спят сначала до 12, потом встают и чувствуют, как тяжело жить. Они постоянно находятся в таком состоянии, как тяжело, хотя ничего в течение дня не делают вообще. Вот в этом заключается сатурнианская лень. Просто на человека наваливается груз, и он не знает, что ему делать. Он ходит, и если по его что-то попросить, он сопротивляется изо всех сил. Или, допустим, если он начинает что-то для себя делать, он входит в такое состояние замкнутости, что как бы он действует как робот. Если его отвлечь и сказать, если он хорошими качествами характера обладает, но Сатурн плохое влияние оказывает, если ему отвлечь его вот так за руку взять, сказать, слушай, пойдем, вот мне надо помочь вот в этом плане. Он пойдет с тобой, начнет это помогать, когда чуть-чуть отойдешь, он опять пойдет и будет как робот продолжать ровно на том месте, где он остановился, делать то, что он делал до этого. Если ты его спросишь, почему ты так поступил, он даже не поймет, что он не прав. Просто он настолько привязан вот к своей деятельности, то есть его настолько сильно приковывает, что он просто делает, и он у него сфотографировано все это внутри уже, все, куда ему, что надо делать, как. Вот так происходит, так он влияет, Сатурн. Вот. Капризность тоже проявление Сатурна. Но это капризность не истеричная, которая идет от Венеры. Это не философские разногласия, которые идут от Юпитера. А скорее просто раздражительность. Когда человек не хочет трудиться, но его заставляют, просто ему становится тяжело жить, он начинает с капризом. Несговорчивость тоже от Сатурна идет, от того, что человек, он просто не понимает, о чем идет речь. Иногда Сатурн просто затмевает человеку способность анализировать. Ум входит в напряженное состояние, и человеку трудно анализировать ситуацию. Поэтому у него несговорчивость возникает, а не от того, что он не хочет соглашаться. Человек также входит в состояние оцепенения очень часто. То есть его настолько напрягает, что он не знает, куда ему, чего, зачем. Вот. Жесткость, сухость внутренняя возникает в результате просто безрадостного труда. Если человек трудится безрадостно, без любви, он становится сухим, как камень.

0: Ему очень трудно жить в этом случае. Иногда он становится очень вредным. Эта вредность не марсианская, то есть он никого бить не хочет. Он просто делает все по-своему и не хочет никого слушать. Таким случаем. Это вот в плохом положении Сатурна. Непреклонность. То есть напряженное состояние заставляет его действовать в одном направлении, он ничего не хочет менять. Мошенничество. Иногда бывает, что оно возникает в результате того, что человек, он чувствует, что ему надо как-то расслабиться, но жизнь ему не позволяет. Раз моя жизнь не позволяет, значит, надо что-то сделать, как обобрать других. Так как им легче жить, чем мне. Такая философия. Стремление к независимости, потому что человек и так впадает в зависимость от Сатурна. Ему и так уже зависимость надоела. И еще тут еще кто-то что-то просит. Это уж совсем совершенно... То есть человек хочет быть независимым, потому что ему и так тяжело жить, еще кто-то нагрузку наваливает. Скупость появляется, потому что человек чувствует, что если он что-то отдаст, вообще у него ничего не останется. То есть приходится очень сильно напрягаться внутри. Возникает скупость. Скрытность возникает тоже, чтобы, не дай бог, еще и больше не напрягли. Какие профессии связаны с Сатурном? Профессии по призванию связаны с Сатурном. Когда человеку просто приходится трудиться, зарабатывать себе на жизнь, не сильно думая о том, с любовью ему он трудится, нравится ему эта работа или нет, это связано с Сатурном. Сатурн просто заставил трудиться. Если человек не испытывает желания найти цель в своей жизни, найти труд, который он будет делать с любовью, он тогда, Сатурн ему говорит, просто работай тогда. И его напрягает. Профессии, связанные с такими нечистыми местами, это когда Сатурн в плохом положении находится. Это всякие те, кто находится рядом с тем местом, где напрягаются. В том месте, где напрягаются. Тюремщики, всякие могильщики, вот, там, где убивают животных, в этих местах, ну и так далее, вот такие вот. Вот, также там места, где очень тяжелый труд, там, допустим, мельники, там, колхозники, которые очень тяжело труд, каменщики, часовщики. Там очень тяжелый такой труд, изнуряющий. Надо копаться в мелких предметах. Бухгалтера иногда бывают. Иногда с Меркурием. Если бухгалтеру нравится эта работа, какие-то перечисления связаны с много информации, разной идет. А если ему надо просто 2 плюс 2, 4 прибавлять весь день, то часто с Сатурном связан. Иногда философы, иногда люди, которые уходят в отреченную жизнь, бывает связано с Сатурном. Особенно в христианской традиции монахи часто становятся под влиянием Сатурна. Монахами становятся. То есть люди, которые накладывают на себя эпитимии, различные лишения, они надевают в себя тяжелые очень цепи. И это все идет под влиянием Сатурна. Такой отработка кармы в виде сильного напряжения. То есть есть такие, я знаю, есть такие христиане, которые прославились тем, что они, находясь в пещере, живя в пещере, абсолютно в полный мороз, не защищая нисколько своего тела, при этом носили на своем теле несколько пудов железа. Представляете, там 60-70 килограмм железа на теле было. И при этом один из них дожил до 90 лет. Да, Сатурн дает возможность долго жить человеку иногда. Иногда он дает человеку просто ощущение долгой жизни. Когда человек попадает в состояние, какая-то травма, позвоночник повреждается, он чувствует, что жизнь у него бесконечная, потому что он не может себя реализовать. Просто напрягается в том, что чувствует, что сколько можно жить уже, пора уже умирать. Вот. Или просто долгожитель. То есть ощущение, что и все это длится бесконечно долго. Понимаете, это ощущение дает Сатурн. Он связан с временем. Марс, наоборот, укорачивает время, говорит, Война началась, сражение началось, человек не замечает, как проходит месяц в сражениях, не замечает. 4 года пролетело, как 1 секунда. Марс так действует. Иногда человек под влиянием Сатурна начинает употреблять спиртные напитки, потому что напряжение просто он не может вынести. Иногда он попадает в тюрьму из-за неуплаты долгов. Иногда он совершает низкие поступки из-за сильного напряжения. Иногда он начинает заниматься азартными играми из-за дополнительного влияния Сатурна. Иногда он деградирует, унижается, просит милостыню, осуждает других. С Сатурном связаны сельскохозяйственные инструменты различные. Все, что связано с таким тяжелым трудом, это предметы, связанные с Сатурном. Глиняные посуда, допустим, в Индии, там очень тяжелый труд делать эту глиняную посуду, она дешево стоит, постоянно они ее делают. Также, допустим, ботинки, то, что связано с хождением, тоже это с влиянием Сатурна находится. И как бы моду, ботинкам моду делает Сатурн. А сапожники тоже, да, связаны с Сатурном. Все места, связанные с тяжелым трудом, связаны с Сатурном.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

Ну, есть один из, ну, один из таких вот принципов семейной жизни, что как бы, ну, это такая культура семейной жизни, что как бы женщина, она, ну, не должна там, допустим, ну, на виду держать какие-то, ну, интимные предметы одежды, да, например. Она, ну, не должна, ну, на виду одеваться, да? Ну, допустим, даже у мужа, да? То есть это, ну, это такие принципы ведические. Это ну, сохранение, ну, для женщин-то это вообще все равно, да, где тут и тут, тут, там оденусь, да, ну, и, ну, это же как бы муж, да, или там, ну, там, ну, как, ну, нет проблем. Но для мужчин это определенная психическая, ну, самскара. То есть женщины, они должны всегда перед мужчинами быть, ну, опрятны. То есть, ну, если, ну, женщины одеваются, то они должны делать это, ну, в другом месте, не, ну, не там, где мужчины. Вот. Ну, это один из нюансов. Плюс, ну, какие-то такие, ну, интимные, ну, моменты, ну, там, женские, там, допустим, ну, связанные с женскими, скажем так, ну, женской жизнью, протеканием женской жизни, да, то они, ну, мужчины не должны это видеть. Ну, как бы, ну, мужчины, ну, то же самое, как роды. То есть мужчины не должны видеть роды. То есть, ну, все, что связано с какими-то, скажем так, не демонстративными такими вещами, то есть мужчина должен видеть, ну, какие-то такие закулисные женские ну, вещи, то есть мужчина, ну, не должен видеть. Это часть семейной культуры. Вот раньше мужчина и женщина, ну, они вообще жили в разных, скажем так, комнатах. Да? Раньше, ну, в ведической культуре люди не спали даже вместе в одной постели, то есть жили в разных комнатах, и отношения между ними, и вот эта вот романтика, которая сейчас люди жалуются, блин, там, и ходят там каким-то сексологом, там, каким-нибудь, или там каким-нибудь этим психотерапевтом, что, блин, я уже не могу так вот любить, там, так, как раньше. Это связано с тем, что люди постоянно вместе, ну, как бы, трутся. Постоянно они в интимной зоне друг друга находятся, да? Ну, это не означает, что там сексом занимаются, но постоянно они имеют, как бы, близко находятся друг к другу. Вот, и поэтому романтика исчезает. Раньше люди, они, как бы, жили в разных комнатах, да? Но это не руководство к действию сейчас. То есть, ну, надо жить так, как это естественно в нашем культурном, ну, в культурных рамках. А если даже что-то менять, то это делать очень-очень постепенно, в течение, может, ну, десяток или, ну, там, 10-20 лет. Да? Вот у меня есть, ну, такой пример. Ну, взрослые уже люди, ну, я с ними дружу. Вот, и они, ну, сейчас они уже в разных комнатах живут, но они к этому шли 15 лет. Они так постепенно, ну, расходились, и они сейчас... И я не спрашивал, а как это вообще? Ну, он уже такой, ему 55, 60 лет, ну, где-то так. Ну, не, 60 лет, 50 лет. А я спрашиваю, а как это? Ну, расскажите ваши эмоции по поводу этого. Он говорит, а я, говорит, полюбил сразу же, ну, как только мы. Ну, как постепенно. Ну, не сразу, потому что, ну, женщины не переживут. Это будет равносильно разрыву отношений. Прям окна отдельно, да? Вот. Ну, как бы в женской психике это будет равносильно разрыву. Ну, мужчина там, я не знаю. Ну, мужчина просто, ну, идейная такая тема. Да, идейная, так буду отдельно. Вот. Ну, как бы, ну, постепенно, если так делать, то, ну, любовь усиливается. Он говорит, я, говорит, жену полюбил. Вот. Я теперь, ну, вот каждый момент с ней для меня как праздник. Как праздник. Вот. Ну, это, опять-таки, это очень медленно. Ну, и 50 лет уже, ну, в молодости. Это, я думаю, травмоопасно. Когда страсти много. Лет до 35-40 лет, я думаю, это травматично даже, когда так люди делают, потому что страсти много, и нужны постоянно какие-то ощущения друг от друга, вот, какие-то эмоции, там, касания. Вот, и, ну, но с возрастом это благоприятно очень делать, когда люди, они так вот расходятся, и у них у каждого есть какая-то, ну, своя интимная зона, да, там, либо комната, либо какой-то уголок хотя бы. Вот, и они могут как бы там, ну, найти.

Если честно сказать, однократно хорошим быть легко в большом деле. А на самом деле жизнь, она проявляется в мелочах. И человек меняется в мелочах, и в хорошем, и в плохом. И вот как только у нас, вот ну, мы даже с вами, вот, например, встали на какой-то путь и начинаем, у нас огромные усилия, а результата вот, да? Ну, кроха какая-то. И если эту кроху кто-то заметил, да, ну, фу, надо дальше. Да, то есть у нас появляется прямо это желание дальше идти. Но по отношению к другим мы думаем, ну ты хоть как-то развей это вот это. Я бы тебя похвалила, но ты еще как-то не дотянул до похвалы-то моей, да, моя похвала дороже. Поэтому просто не забывайте о том, что вот именно внимание, и не нужно какую-то речь особую толкать по этому поводу, да, а просто отметьте, ну ты вообще вот это да, да. То есть у мужчины моментом, как только вы замечаете мелочь, в нем проявляется рыцарь, ему охота больше. То есть это природа мужчин такая. То есть все мужчины на самом деле.

показывает, что даже я, как бы скрытый смысл у женщин фраза такая: я все без тебя могу, но я пока выбираю с тобой, ты должен это оценить. Да? То есть, хотя я могу совершенно спокойно без тебя, да? Но я с тобой. И он должен это оценить и сказать: ой, какая ты молодец, да, вот ты без меня можешь, а вот ты со мной. Но на самом деле, вот, когда человеку говорит: я тебя не люблю, да, потом очень сложно вообще вот от этой самскары освободиться. Если вам это сказали, а потом выяснилось, что он просто в порыве чувств так сказал, да, но на самом деле я тебя люблю. Теперь я вообще не верю ни тому, ни другому. Итак, мужчине, когда мы говорим: да кто ты такой вообще? Ты что думаешь, что ты мне что-то нужен, что ли? Да я без тебя обойдусь. Особенно, например, у меня и мама обошлась без папы, и бабушка без деда обошлась, и я обойдусь. То есть у меня такая вообще такой сценарий в голове. Вот это для мужчины самое травматичное переживание. Женщина, она должна мужчине так или иначе показать, что он ей нужен. Каким образом мы это можем сделать? То есть говорить: ой, слушай, вот ты мне позвонил прям так вовремя, вот просто тебя услышал, и аж, знаешь, сейчас такой период. Все, будьте спокойны, он вам будет звонить, напоминать о себе, да? То есть почему? Потому что он почувствовал, что он нужен. Для мужчины это центральное чувство, которое он должен пережить в своей жизни. Если он не находит с вами чувство своей нужности, значимости, вот в этой семье я нужен, без меня не пропадут. Вот это вот важно чувствовать для мужчины. Именно это чувство вызывает в нем рыцарство. Как же рыцарь? Он же опекает кого? Слабых. А если представьте себе, такие амазонки стоят, ну и что, тут рыцарь какой-то? Кто ты такой вообще? То рыцарь он такой, вот его доспехи не знает уже, как одевать, да? То есть рядом с амазонками он как-то думает: может, я и вообще не рыцарь. А как только появляется вообще, все женщины же знают этот прием. До замужества мы все его легко используем. Ой, ну я же без тебя пропаду, да? Он сразу: да, готов прям, что делать, да, куда бежать, не знаю, прям что хватать, не знаю, что бы тебе сделать, такое не знаю. Но как только появляется вот это чувство, как это, поза сахарницы, да? Вот эта поза сахарницы, она все портит в жизни. Вот попробуйте теперь рядом вот с такой сахарницей рыцарем побыть, да? Мы можем так не стоять, но внутри мы так. И поэтому, конечно, важно, как подать ему. Надо подать ему так, что он очень нужен. Слушай, ну как вот это здорово, вот как здорово, что ты есть. Вот именно ты, никто другой. Вот это ощущение, именно я для нее. Вот именно я для нее важен. Появляется вот это желание опекать. И это, что самое удивительное, что у женщины самое огромное желание, чтобы ее опекали, чтобы о ней заботились и защищали ее, да? Это как раз-таки тема защиты, гарантий каких-то. Вот у женщины очень важны тема гарантий. То есть, если женщина не поймет, что к чему, я вообще за замужем или не замужем, а вдруг у него там уже кто-то другая, а вдруг еще что-то. Вот если вот эта почва качается, все, женщина ничего не может делать. Поэтому мужчина должен женщине давать это чувство, что у нас все впереди хорошо. То есть тогда женщина способна развиваться. То есть чувство защищенности и внимания – это то, что женщине нужно.

0: Доброго и радостного начала недели всем, кто слышит нас. Добро пожаловать на интернет-волну Веда Радио. Мы с вами продолжаем углубляться внутрь себя и искать там сокровища мирного дома, изучать, как нам жить в радости, каков путь к счастью. Во всем этом нам помогает Елена Волкова, основатель и руководитель проекта «Сокровища мирного дома», дипломированный ценностно-ориентированный психолог, регрессолог, коуч и бизнес-наставник с опытом профессиональной помощи людям более 30 лет. Мы ждем ваши вопросы, комментарии, размышления, ощущения сегодняшнего дня, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в наших социальных сетях, в Телеграме, ВКонтакте и Одноклассниках в группе с одноименным названием vedaradio.fm. Пожалуйста, приглашаем вас к беседе с нами, и я передаю слово нашей гости. Доброе утро, дорогая Елена.
1: Доброе утро, доброго времени, все радиослушатели Веда Радио. Доброго времени, дорогая Анна. Здравствуйте, здравствуйте. Сегодня такое интересное. У кого-то утро, у кого-то день, у кого-то уже вечер. Но если мы говорим о том, что у нас сегодня интересно, то давайте подумаем, о чем мы можем сегодня с вами поразмышлять интересно. Я вот готовилась сегодня к эфиру и размышляла, о чем сегодня интересно можно поговорить. И я пришла к тому, что когда не знаешь, о чем говорить, всегда есть беспроигрышный вариант говорить о Господе. Вот. И я хочу сегодня, дорогие, сказать вам, что у нас сегодня 10-й юбилейный выпуск. Мы сейчас с Анной обсуждали до начала нашей встречи. Про юбилей, да? Про что мы будем говорить на юбилей? Давайте сегодня поговорим о том интересном, что у нас происходит в жизни, и свяжем это с Господом. И вот сейчас, когда вы нас слушаете в прямом эфире или вы будете слушать нас в записи, пожалуйста, вспомните какую-то интересную вашу ситуацию. Может быть, она была сложная, может быть, веселая. Может быть, любая история. И как интересно, Господь проявился в этой ситуации, в этой истории. И вспомните, пожалуйста, может быть, такую историю, где вы сначала думали, что это какая-то очень тяжелая для вас ситуация, и потом, может быть, со временем вы увидели, насколько эта ситуация для вас развернулась самым наилучшим образом. Насколько у нас бывает наш план такой, знаете, мы настраиваемся на что-то, да, а у Господа всегда какой-то лучший для нас план есть. И вот сколько я не готовлюсь к эфирам, да, или к тренингам, или к консультациям, каждый раз все происходит совершенно не так, как я планирую, но каждый раз происходит все самым наилучшим образом. И вот сейчас, если у вас есть такие истории, пожалуйста, поделитесь ими в комментариях. И если у вас есть вопросы, вы тоже можете их задавать. У нас есть вопрос с предыдущего эфира, и, может быть, этот вопрос как раз задаст такое настроение нашему эфиру тоже. Давайте начнем с него сегодня, Анна. Как вы на это смотрите?
0: Мне кажется, это прекрасная идея, действительно, потому что все вопросы наших слушателей очень ценны, и, как я по предыдущим эфирам поняла, они все потом задают какой-то определенный важный тон нашей беседе. И интересно, что мы много с вами разговаривали об отношениях с близкими, в особенности с родителями, и нас спрашивают: «Доброе утро, как выглядит то, что ты сепарировалась от мамы? Обычно это представляется как разрыв связи. Правильно ли это, и как это сделать гармонично, особенно если мама не отпускает?»
1: Спасибо за вопрос. И этот вопрос для меня тоже про отношения с Богом. На самом деле отношения с мамой больше всего похожи на любовь Бога. Ведь только мама нас носит 9 месяцев под сердцем, ничего от нас не ожидая, просто дарит нам любовь, кормит нас, носит нас внутри себя. И я очень долго посвятила много времени изучению сепарации, долго этот вопрос изучала и все думала: интересно, как же мне проверить себя, я в итоге сепарировалась или нет. И вы знаете, когда я дошла до того, что на самом деле в маме, в папе, в людях, которых я рядом с собой вижу, встречаю на своем пути. Я в каждом человеке, который мне нравится, в которого я влюбляюсь или которого я люблю, пытаюсь найти Бога. И вот если вы хотите сепарироваться, сепарировались вы до этого или не сепарировались, это даже сейчас может быть и будет неважно, а может быть для кого-то ценно. Но сейчас вы можете посмотреть в это вот таким образом. Поделюсь своим реализованным опытом многолетним, что мне помогло увидеть, сепарировалась я или нет. Потому что мы можем быть привязаны не только к маме, к любому человеку, да? И если вы сейчас увидите, что в каждом человеке, и признаете это, если вам это откликнется, вы ищете Бога, отношения с Богом, то вы увидите, что на самом деле очень легко пройти сепарацию прямо сейчас, сместив ваше внимание с какого-то человека, к которому вы очень привязаны. Пусть это будет мама. Я очень люблю мою маму, я очень к ней до сих пор привязана, но я от мамы сепарировалась и продолжаю сепарироваться каждый раз. Каким образом? Я смещаю акцент с мамы, которую я очень сильно люблю, на Господа. Если вы сейчас попробуете, почувствуйте, что с вами происходит. Возьмите человека, к которому вы очень сильно привязаны. Может быть, даже вы признаетесь, что у вас есть с этим человеком созависимые отношения. Вы, может быть, с этим человеком в отношениях сейчас, или вы с этим человеком в разлуке, или официально уже как-то расторгли отношения. Посмотрите, пожалуйста, сместите вот этот акцент с этого человека и осознайте, что на самом деле вы ищете в этом человеке то, что может дать вам только Господь. Ни мама, ни папа, ни муж или жена, ни дети. Никто не может нам дать то, что мы от них ждем. И в итоге, когда мы ожидаем, нас настигают разочарования от неоправданных ожиданий. Мы разочаровываемся по причине того, что мы так и не дожидаемся того, чего мы хотим. Мой духовный учитель как-то подарил мне очень важные смыслы, очень глубокие смыслы, и я могу с вами ими поделиться, что на этой планете, на которой мы с вами находимся, сколько бы мы другим людям не отдавали, например, отдаю я 100%, нам никогда не возвращается 100%, и от этого все время возникает разочарование, если мы отдаем и ожидаем что-то взамен. В лучшем случае нам отдадут 80. И если мы фиксируем свое внимание на том, что мы чего-то ждем, то мы все время находимся в разочаровании. Но если мы строим отношения с Богом, то мы сделаем что-то для Бога на 1%, а Он нам вернет на 108 или на 1000000%. Поэтому понаблюдайте сейчас, если я признаю, что я в маме ищу Бога, если я папе ищу Бога, если я в друге ищу Бога, то я все время нахожусь в этих как раз несепарированных отношениях по причине того, что сепарация не происходит на самом деле до того момента, пока я не осознаю, что я ищу в этих личностях ту самую личность, с которой я хочу построить отношения. Как вам, Анна, то, что вы сейчас слышите? Анна у нас такой, знаете, добросердечный, отзывчивый человек, который на все мои эксперименты откликается. Спасибо вам, Анна, за это. Как вот то, что сейчас вы слышали, как вам это?
2: Да, спасибо. На самом деле, знаете, действительно очень часто корень ситуации не в самой ситуации, а в том, как мы ее воспринимаем. И когда ты стараешься все видеть через Господа, через глаза Господа, и тогда твоя жизнь наполняется другими смыслами. Поэтому, не знаю, я пока еще это не пробовала, но мне кажется, вот надо будет это испытать, и тогда поделюсь с вами, как же меняются отношения с близкими.
1: Дорогие слушатели, вы сейчас можете попробовать прям взять какого-то конкретного человека, представить а может быть, с которым у вас есть какие-то болезненные отношения, потому что болезненные отношения у нас всегда про то, что мы чего-то ждали и чего-то не получили. Ну, если это отношения такие, где мы хотим строить отношения. Я не говорю про те отношения, где какие-то далекие люди, да, вот возьмите какого-то близкого человека, к которому вы очень привязаны. Даже больше скажу, я наблюдаю очень длительное время за детками. Обычно где-то около 7 лет детки начинают, если вы вспомните себя или у вас есть свои дети, дети очень начинают просить какое-то животное. Да, вот вспомните, пожалуйста, такие эпизоды, потому что очень хочется, карма уже меняется в 7 лет, и очень с этого момента чаще всего дети очень просят завести черепашку, ёжика, собачку, и очень хочется строить близкие отношения. Дети начинают после 7 лет чувствовать такое вот состояние, может быть, даже еще неосознанного одиночества, и они начинают искать это сначала в родителях, если не находят, в ком-то из друзей. Там. И когда они вот это вот чувство не могут закрыть, да, вот это чувство я называю размером в груди с Бога, дети хотят хоть что-то сделать, чтобы утолить вот эту жажду. Дети же очень искренние. И им кажется, что если они будут иметь такого друга, например, как собаку, ёжика или кошечку, то вот эта жажда утолится. И очень часто бывает такое, что родители осознают, что ну сейчас мы возьмем тебе кошечку или собачку, тебя хватит там на неделю, на две, а потом ты уже не хочешь с этим плюшевым заниматься, служить ему никак не хочешь. И собак обычно выгуливают уже родители. Да, бывала наверняка у вас такая история. Так вот эта вот жажда, которую дети пытаются закрыть вот этим вот плюшевым другом, она проходит по причине того, что никак они не утоляют этот вкус. Да? Дети в этом возрасте уже начинают искать отношения с Богом. И когда мы, взрослые, понимаем это, во-первых, мы можем эту дыру свою закрыть, да, с помощью построения отношений с Богом и передать эти знания детям. У меня был на консультации очень такой интересный человек с очень непростой судьбой. Он перепробовал разные виды интоксикации и пришел на консультацию, понимая, что пути у него уже нет туда, откуда он хочет выбраться. И когда в процессе работы он увидел, что все, что он делает это только из-за того, что у него так сильно возникает вот эта боль из-за того, что нет отношений с Богом, он увидел и прям рассказал образно, что у него есть такая образная дыра, в которую он закладывает. И машины он пытался закладывать. Достаточно обеспеченный очень такой человек, живет в Германии. И машины он туда пытался заложить, и дома, и наркотики, и алкоголь. И ну, что он туда только не пытался наполнить вот это вот чувство, да, чувство одиночества, чувство какой-то невероятной тоски, чувство какого-то голода, почему-то он не мог это определить. И вот в процессе консультации он увидел, что оказывается, чем больше материального он в эту дыру закладывает, тем больше эта материальная дыра становится, она больше и больше увеличивается, и все больше и больше хочет потреблять вот этого, да, всего. Но на самом деле эту дыру невозможно ничем закрыть, только можно наполнить ее любовью и отношениями с Богом. У нас есть в одном из эфиров медитация, где мы наполнялись любовью из потока божественной любви. И если у вас есть какая-то вот такая ситуация, где вам трудно, или вы внутри чувствуете, что вы никак не можете удовлетвориться ни отношениями, ни какими-то материальными вещами, попробуйте эту медитацию. Она очень простая, но она очень наполняющая. Где, наполняясь из потока божественной любви, вы почувствуете, вот это состояние наполненности, радости, потому что природа души на самом деле быть счастливой. Вот прямо сейчас осознайте, я сейчас душа. Прямо сейчас вы можете стать просто счастливы, потому что у вас есть отношения. Отношения с собой, отношения с Богом. А если нет, то понаблюдайте, по какой причине я сейчас не хочу туда идти, или по какой причине я с удовольствием туда иду. То есть у вас есть выбор, у нас у каждого есть выбор. Развивать отношения с Богом или не развивать. И вот сейчас у вас есть возможность выбрать этот путь, как вы хотите построить эту вашу жизнь, пусть даже в этом сегодняшнем дне. Вот я, наверное, про сепарацию так очень ёмко, а может быть, даже для кого-то неожиданно отвечу, но я хочу вам сказать, что это сделать очень легко прямо сейчас. Хотя раньше я думала, что нужно совершать какие-то там практики суперические, сама их делала, чтобы сепарироваться. На самом деле все просто дело в том, что нужно осознать, что я душа, и я могу построить отношения с Богом и перестать всех моих близких, да, за уши притягивать в рамочку с надписью «Бог», ожидая от них, что вот эти отношения наконец-то случатся. Ну вот как-то так. Я, опять же, не претендую на истину. Это мой личный опыт, и он реализованный, и для меня он рабочий. Мне это помогло. Поможет ли вам, только вы можете решить, проверив. А вот все, что полезно, возьмите, а все, что не полезно, можно выбросить за борт. Анна, вам слово, пожалуйста.
2: Спасибо большое, что настраивать всегда и на самый главный лад, на наши отношения с Верховным Господом. И вот есть в эту тему сейчас буквально прибежал к нам вопрос, который поможет с более такой конкретной стороны разобрать тему сепарации. Я уже давно переехала в другой город, достаточно далеко от родителей, и им тяжело это принять, особенно сейчас в более зрелом возрасте. Начинают давить на жалость, говоря, что они могут не дожить до нашей следующей встречи, что они одни и так далее. Как правильно реагировать? С одной стороны, чувствую свой долг, хотя брат живет недалеко от них, но и свою жизнь пропускать не хочется.
1: Угу. Я думаю, что здесь, наверное, стоит подумать и понаблюдать о личных своих границах. Вот, понаблюдать свои личные границы, где они начинаются и где они заканчиваются. И на самом деле посмотреть, что для меня, взрослого человека, приемлемо, а что неприемлемо. И если родители очень нуждаются в вашем таком присутствии, то на самом деле это же работает и в обратную сторону. То есть сепарация может разворачиваться и с другой стороны. Да? Если у вас есть дети, то вы можете очень быть к ним привязаны, так же, как привязаны ваши родители, да, к вам как к ребенку. То есть если вас родители неосознанно поставили на место Бога, то они, конечно, от вас будут ожидать того, чего вы, скорее всего, дать им не можете. На 100%, как они от вас ожидают. И разрешить себе не быть Богом — это тоже очень хороший для себя подарок. Вот. Определить, ну я бы что сделала? Я бы определила, что я могу делать для родителей, чего я не могу делать для родителей. И просто прописала бы свои для самой себя в первую очередь границы, как я готова, как я могу и как я хочу строить эти отношения. Да, у нас есть долг перед родителями, и однозначно мы этот долг вернуть 100% не можем. Но и хочу вам сказать, что это добровольное решение наших родителей, да, помочь нам прийти в этот мир. И понятно, что мы не можем отдать этот долг, потому что, ну как мы можем расплатиться за свою жизнь? Да? Но мы можем быть благодарными, мы можем быть уважаемыми, да, уважительными, вернее, к нашим родителям. Вот. И все дело только в том, как вы договорились с собой и как вы договариваетесь с вашими родителями. на что вы готовы пойти, а на что вы не готовы пойти. И это может быть даже не вопрос одного дня или одной недели. Я выстраивала отношения, новые отношения с моей любимой мамой в течение года. Когда я осознала, каких отношений я хочу, я поняла, что я буду делать, чего я не буду больше делать. И дала время себе эту ситуацию менять. Вот. И я не могу сказать, что мама совсем была согласна. Вот. Но постепенно, когда я настаивала на том, как мне сейчас хотелось бы выстраивать отношения, мама постепенно это тоже приняла, и у нас прекрасные отношения, и все складывается наилучшим образом. Если мы что-то перестраиваем, особенно с близкими людьми, нас чаще всего будут туда возвращать. Поэтому нужно понять для себя, на что я готов или готова, на что не готов и не готова. Самое главное — это практиковать мягко, нежно, бережно. И что очень важно еще, уважительно. Задавая себе вопрос, да, если я сейчас это сделаю, это поможет мне улучшить наши отношения, это поможет мне развивать наши отношения, это поможет мне сейчас быть собой, следовать своим путем, выполнять свою миссию. Это тоже очень важно. Где я учитываю свои интересы и интересы моих близких. Да? То есть вот такой вот вин-вин. Очень-очень важный такой момент. Выиграл-выиграл. Выиграл я, выиграл другой. Вот я бы так, наверное, ответила.
2: Да, благодарю. Это действительно не всегда просто это сразу применить на практике, чтобы все были счастливы, при этом идти своей дорогой. Вот, наверное, как раз об этом тоже следующий вопрос. Он не касается отношений с родителями, но касается этого глубинного страха почувствовать себя каким-то не таким. И нам пишут: «Здравствуйте, я учусь быть в контакте с собой, но особенно с приходом духовных знаний и знакомства с духовным обществом есть страх показаться эгоистичной, ведь здесь, наоборот, ценится самопожертвование. Как в этом разобраться?»
1: Ой, такой классный вопрос. Очень классный. Знаете, я прошла вот такой путь, где я была и эгоистичной, где я была и очень такой думающей о себе, что я такая вся духовная, и думающая, что я такая падшая, какие я игры только с собой не играла. И вот знаете, все это проходя, в какой-то момент ты понимаешь, так классно просто быть собой. Вот просто быть настоящим человеком, где ты не предаешь себя, где ты не играешь в какие-то игры, которые тебе не подходят. И в какой-то момент, знаете, это было много лет назад, я поняла, что все я это делаю, чтобы меня любили. Чтобы меня любили, что я такая вот классная, что я такая чудесная. А на самом деле, когда сам себя любишь, когда сам себя принимаешь, ну, позволяешь другим людям к себе относиться так, как они могут и хотят, и относятся к тебе. Поэтому, наверное, вот этот момент, знаете, фанатизма в начале пути, который я проходила, он может быть неизбежен, может, кто-то его не проходит. Но знаю многих, что они проходят тоже этот момент фанатизма, где ты хочешь быть каким-то. И вот как только мы хотим быть какими-то, в этот момент тогда кто будет нами? И если меня нет, то кто построит отношения с Богом и кто будет строить отношения с людьми? И тут сразу прилетает из мира, знаете, такие ситуации с предательством. Вот. Я тот человек, который верит, что мир — это зеркало. И если только прилетела ситуация с предательством, это про то, что я где-то себя обманула, где-то себя предала, и мир таким образом мне помогает. Поэтому в первую очередь, чтобы я сейчас посоветовала той себе, когда когда-то я была — Да, я бы сказала, не предавай себя, не будь кем-то, просто будь собой. А как отличить эгоизм от любви к себе? Это тоже очень хорошая такая маленькая практика, которой я могу поделиться. А когда я люблю себя, я живу так, как я хочу, не причиняя никому беспокойства. Когда я эгоистична, то я хочу, чтобы другие люди жили так, как я хочу, причиняя людям беспокойство. И вот здесь может быть тоже такая подмена, что если вы будете проверять себя на вот этот вот такой вот, знаете, маленький тест, я сейчас действительно эгоистка или я действительно сейчас просто живу свою жизнь, даже если это кому-то не подходит, даже если это кому-то не нравится, я просто иду своим путем, давая себе возможность и давая себе столько времени на прохождение уроков, сколько мне сейчас необходимо. Поэтому что я могу сказать вам? В любом случае вы захотите быть собой. Сколько вам понадобится на это времени, сколько вы будете играть в эти игры, чтобы быть кем-то, ну, только вы знаете. Я играла, мне не понравилось, я решила больше не играть, потому что этот путь ведет в никуда. Вот. Ну, а если есть страх, то на самом деле страх — это как раз про то, что я сейчас сбилась с пути. Страх, я не имею в виду такой, знаете, обоснованный. Ну, то есть, если есть какая-то реальная опасность, да, там смысла нет говорить о том, что я стою на дороге, на меня летит машина, и я считаю себя бесстрашной. Я считаю, что в этот момент, если я никак о себе не позабочусь, это глупость. А бывает такой неоправданный страх, где я думаю, вот, если я сейчас так себя вести не буду, обо мне подумают это, я не сделаю это, сделают вот это. Очень часто наш ум нас загоняет в какие-то дебри, в которые очень хорошо, из которых можно очень хорошо выходить, осознав, что я сейчас просто потерял или потеряла контакт с Богом. Страх — это про то, что я сейчас нахожусь не в потоке божественной любви и чувствую себя в опасности. И тогда ум начинает, как красная лампочка, сиренить, что ты в опасности, что тебе страшно. Вот. Тоже есть у нас уже эфир на эту тему, не буду повторяться, можете его послушать. Но вот желаю вам не предавать себя, желаю вам осознать, вот сейчас прям послушайте, я так люблю об этом говорить и себе, и тем, кто приходит на мои семинары. И вот сейчас с вами прям хочу об этом поговорить, прям давайте сердцами прям впитайте вот это. Если меня нет, то кто будет строить отношения с Богом? Если меня нет, то кто, так как я, может улыбнуться Господу? Никто, как вы, так Господу не улыбнется. Никто, как вы, не поднесет ему цветок. Никто, как вы, ему не расскажет, что с вами, что у вас на сердце. Поэтому, когда мы предаем себя в угоду чему-либо, это всегда про то, что Богу не с кем строить отношения. Мы себя предавая, да, исчезаем с этой планеты. И это очень грустно. Поэтому, если вы находитесь вдруг в таком состоянии, прям подойдите к зеркалу, посмотрите в глаза и скажите себе: «Я тебя вижу. Прости, что я так долго тебя предавал или предавала». И начните с этого момента строить отношения с собой настоящим. Вот, наверное, так бы я вам ответила.
0: удивительная практика. Мне кажется, ее хоть раз нужно пройти каждому из нас, чтобы действительно вернуть себе право жить той прекрасной, счастливой жизнью, для которой создал нас Господь. И вот вы просили наших слушателей поделиться историями, как Господь проявлялся в их жизни, и как какие-то сначала негативные ситуации поворачивались в лучшую сторону. И вот такой отзыв нам написала ваша тезка Елена. Она рассказывает нам: «Доброе утро. 2 года назад меня уволили с работы, к чему я совсем была не готова. И чтобы не остаться на улице, начала подработки аниматором, хотя я вообще не творческий человек была. И теперь у меня свое агентство организации праздников. Я живу свою лучшую жизнь как в финансовом плане, так, кажется,

0: легкие времена. Но посмотрите, как красиво все это раскрылось и реализовалось. И я вам так благодарна, что вы прислали эту историю в прямой эфир. Потому что, знаете, мы все вместе здесь создаем это пространство. На самом деле мы здесь все вместе с вами ведущие. Почему? Потому что вот кто-то сейчас, Елена, может быть, услышит вашу историю. И кто-то, может быть, сейчас в трудной ситуации, схожей с вашей. И, может быть, кто-то увидит, да, что путь, да, по которому говорят, что это не черная полоса, а взлетная. И вот вы реально рассказали про то, что ваша полоса жизни, которая казалась, может быть, в какой-то момент черной, оказалась взлетной. Это очень красиво, и я вас очень-очень благодарю. Спасибо. Очень люблю такие истории. Пожалуйста, пишите, пишите нам истории. Давайте вместе будем прославлять Господа. Давайте вместе друг другу напоминать о том, что Его планы намного красивее, чем ваши, чем наши. Потому что наверняка, когда Елену уволили, вряд ли она думала, что это путь как раз к тому, что у нее будет свое агентство и что все будет супер-пупер. Очень круто. Очень красиво. Спасибо, Анна, что прочли.
1: Да, действительно, благодарим Елену за удивительную историю, и она хочется тоже прийти вот к этому чувству, и поэтому зачитаю следующий вопрос как раз об этом тем, кто еще не почувствовал, не вышел на эту высоту, понимая проведение Господа и руку Господа в своей жизни, то наоборот находится сейчас в тяжелом периоде, и нас спрашивают, как найти опору в период кризиса, когда страхи поглощают и любовь Господа и просвет пока не так очевидны.
0: Спасибо вам за вопрос. Знаете, мой учитель когда-то мне дал очень-очень практику классную. Она такая нектарная. Я хочу с вами ею сейчас поделиться. Она прям очень наполнена любовью. Я настолько ее люблю, и я очень часто ее практикую. И вы можете прямо сейчас ее попрактиковать. Прямо вот сейчас, если есть такая возможность, представьте, если вы сидите, сядьте на что-то, облокотившись спиной, и почувствуйте, вот вспомните, знаете, такой момент наверняка, может быть, у вас был, где вы сидите на коленках у кого-то. Скорее всего, это было в детстве, но вот это ощущение, что вы сидите на коленях и опираетесь назад. На спинку. И если у вас нет такого воспоминания, то создайте его прямо сейчас. Представьте, что вы сидите на коленях у Господа. Вот прямо сейчас. Как маленький ребенок сидит на коленях у своего папы. И попробуйте опереться спиной на Господа. Вот прям расслабьте плечи, расслабьте спину и прям почувствуйте, что вы сидите и опираетесь на Господа. И вот это ощущение, что я в этом мире не один, или я в этом мире не одна, что я сейчас опираюсь на Тебя, и я прошу у Тебя помощи. И вот прям почувствуйте вот это состояние, где я могу опереться на Тебя, дорогой Господь. И вот это чувство, оно ни с чем не сравнимо. А если у вас есть ощущение, что мне страшно, или что я недостоин, или я недостойна, то это тоже вопрос к вам. По какой причине я считаю, что я не могу это сделать? Возможно, у кого-то в той традиции духовной, в которой вы следуете, нет образа Господа. Той традиции, которой я духовно исследую, в моем видении есть эта возможность сесть на колени Господу. Если у вас нет образа, попробуйте почувствовать, как все вокруг вас есть любовь. И как эта любовь окутывает вас изнутри и снаружи. И вы опираетесь на этот любовный поток. Был вопрос именно, как я могу, на что я могу опереться. Правильно, Анна, я так услышала. Именно найти эту опору.
1: Да, что делать в кризисный момент?

0: момента, как понять, что это рука Господа, и какой-то увидеть просвет во времена кризиса, во времена, когда страхи одолевают.
1: Да, да, да. И вот как раз, когда страхи одолевают, у нас возникает напряжение. Психологи, для нас есть такой вот, знаете, показательный момент, что если человек пришел на консультацию и говорит, что у меня много напряжения в теле, понятно, что это страх. Или наоборот, человек говорит, мне страшно, значит, много напряжения в теле. Вот вы сейчас почувствуете, вот плечи поднимите, опустите, руки почувствуйте, ноги. Как много у вас напряжения в теле? Вот если взять за 100%, сколько напряжения сейчас у меня в теле? Прям почувствуйте, сделайте вдох и выдох. Это такой маленький тест, насколько я вообще опираюсь на Господа. Насколько в моей жизни сейчас я принимаю любовь Бога. И вот чем больше у нас напряжения в теле, тем больше у нас страха. Чем больше у нас страха, тем меньше у меня доверия Богу. И если сейчас вы почувствуете, что у вас есть это напряжение, попробуйте опереться на Бога. Еще очень практику очень люблю такую. Поднять руки вверх в прямом и переносном смысле. Вот так поднять. Если бы вы меня сейчас видели, я показываю, а не, она меня видит. Кто нас увидит на Ютубе, тоже может увидеть. Но вы представьте, так как вы радиослушатель. И представьте, я подняла руки и говорю, дорогой Господь, я тебе сдаюсь. Вот у меня бывают, когда такие ситуации, я не знаю, как поступить. Я руки поднимаю, говорю, все, я сдаюсь, я не знаю. И почувствуйте, какое сразу наступает расслабление. Потому что как только у нас появляется внутри доверие Богу, это состояние напряжения, оно уходит. Состояние страха уходит. И ощущение такое в теле легкости, свободы. Это как если бы, знаете, я не знала, что делать, и тут появился мой самый лучший друг, самый могущественный, самый всемогущий, да? И я чувствую, что он мне помогает. И представьте, если у вас друг, как вы представляете Бога? Вот Анна, для вас Бог кто? Друг, папа? Или какой роли Господа вы представляете?
0: Мне, наверное, самый близкий человек. Вот тот, кому можно довериться. Наверное, что-то больше похоже на друга, но это не объяснить более такими похожими, привычными фразами. Вот тот, кому полностью доверяешь даже больше, чем себе.
1: И вот представьте, у Анны, у меня и у вас всех, дорогие радиослушатели, есть самый лучший, самый близкий, самый родной. Тот, кто всемогущий, самый сильный, у него есть все в этом мире. Все деньги ему принадлежат, все богатства, все блага. Это тот, кто любит нас безраздельно, без ожиданий, просто дает нам любовь и все, и может все. И если вы с Богом, если мы с Богом, то чего нам бояться? А если мы без Бога, то на кого нам надеяться? И вот сейчас, если вы почувствуете, что вы не одни, вы увидите, как этот страх начинает отступать. Он просто уходит. Потому что мы боимся, да? Особенно люди, когда часто боятся вот этого состояния одиночества, на самом деле вы же никогда не бываете. Не бываете в одиночестве. Если только вы хотите. Господь же он джентльмен. Он насильно никому не приходит. Насильно никому ничего не навязывает. Но если мы приходим, он даст нам и защиту, и покровительство. Все, что нужно, у Господа есть. Наверное, вот так, Анна, я отвечу.
0: знаете, вот пришел удивительный отзыв. К сожалению, нету имени, кто его прислал, но хочется его зачитать. Спасибо, дорогая Елена, до слез за практику предания Господу. Это то, чего мне так не хватало. Казалось, что у меня гора обязанностей на плечах, а оказывается, я не Бог, и у меня есть на кого опереться.
1: Браво! Я, знаете, когда я слушаю, как вы делаете эти практики, какие результаты, вот у меня просто самый большой индикатор — это мурашки по телу, потому что тело никогда не врет. Вот вы настолько сейчас прониклись этой практикой, и знаете, самое важное, вы сейчас делитесь своим реализованным опытом с таким большим количеством людей. Когда мы делимся реализованным опытом, люди могут, если они желают, впитать этот опыт в сердце, и это уже половина дел. Поэтому, когда мы вместе с вами здесь строим пространство любви, и вы делитесь своими реализованными историями, это на самом деле бесценный дар. Бесценный. Вот то, что вы сейчас подарили миру, мне, Анне и тем людям, которые вас услышат, это ваш реализованный опыт. Здесь Господь проявился, понимаете? Вы сейчас поделились таким сокровенным, вы поделились вашим построением отношений с Богом. Это же настолько сокровенно, и это так красиво. И я вам очень благодарна. Спасибо, что вы здесь вместе с нами. Пишите нам, дорогие радиослушатели, все, что вы проживаете и хотите с нами разделить, я очень-очень с благодарностью жду и с благодарностью принимаю.
0: Удивительный эфир у нас, посвященный Господу. Так вообще чудесно чувствовать Его присутствие прямо сейчас с нами в нашем диалоге. Есть еще одна тема тоже, которую хотели слушатели наши поднять. Это тема предназначения. Конечно же, она беспокоит каждого из нас. И вот такой к нам пришел отзыв. У меня есть вопрос поиска предназначения. Я уже прошла множество обучений. В целом выбрала путь помощи людям через знания астрологии и нумерологии, но все никак не могу начать. Хочется делиться, помогать, но пока никто не отзывается.
1: Угу. Вы знаете, если бы вы пришли на личную беседу, на личную консультацию, я бы задала вам сначала несколько вопросов, чтобы понять глубже контекст. Но чаще всего, как только возникает вопрос с предназначением, я предлагаю рассмотреть отношения с родителями. Почему я предлагаю рассмотреть отношения с родителями? Потому что я как родолог наблюдаю такие ситуации очень часто. Как только я в роли ребенка встаю не на свое место в отношениях с родителями, я словно сама себе или сам себе закрываю дорогу к своему предназначению. Что это значит? Если я правильно строю отношения с родителями, то родители в родовой системе стоят у меня за спиной. Вот сейчас, дорогие радиослушатели, вы можете себе сделать такой маленький тест. Представьте, где находятся ваши родители сейчас по отношению к вам. Если бы они зашли в эту комнату, где вы находитесь, или в то пространство, где вы сейчас, где ваши родители стоят по отношению к вам? Они могут стоять впереди, за спиной, сбоку. Где они сейчас? Не то, как вы хотите, чтобы они стояли, а вот это такая констатация факта. Где они сейчас находятся? Если говорить о верном расположении в родовой системе, вас как личности, меня как личности Анны, если я возьму себя как, ну, как бы за основу того, что я ребенок, да, и я в родовой системе сейчас ребенок для своих родителей, то мои родители стоят у меня за моей спиной. С левой стороны у меня стоит мама, с правой стороны у меня стоит папа. Если у вас не так, напишите в комментариях, как у вас. Что значит, если у меня за спиной с правой стороны стояла бы мама, а с левой стороны стоял бы папа? разберу несколько вариантов. Конечно, лучше это делать либо в личной встрече, либо на тренинге, который я провожу именно по родологии. Ну вот сейчас такой маленький элемент, который мы можем с вами сделать в прямом эфире. Если у меня стоит за спиной с левой стороны мама, то я получаю поддержку и помощь от мамы и от нее, как от представительницы, всей моей левой стороны, левого моего крыла по женской линии, да, то есть мама – представитель моего женского рода. Папа, когда он стоит с правой стороны, папа передает всю силу, благословение мужской стороны, да, то есть по мужской линии. У папиной правая сторона – это родовая сторона по папе, да. И тогда, если я правильно стою на своем месте, я получаю силу и благословение, представьте, от какого количества моих предков, и опираясь на это, я могу идти к своему предназначению. Если я неверно отношусь к своим родителям, что значит неверно? И честно вам признаюсь, именно так я раньше к ним и относилась. Маму я долбала тем, чтобы она лекции послушала, которые мне нравятся, то есть вставала на сторону для мамы учителя. Я такой учитель, старший для мамы, учу маму, как маме жить. Да? Или неосознанно, осознанно, раньше я очень много осуждала папу и тоже вставала на место старшего. Я же лучше знаю, как папе жить. И вот в какие такие моменты, как только мы встаем неосознанно или осознанно на место старшего, значит, мы в родовой системе неосознанно или осознанно стоим за спиной у наших родителей или у одного из них. И это значит, я либо не вижу своего предназначения, часто так тоже бывает, да? Потому что впереди меня стоят родители, я же их туда поставила, я же круче, я же их усыновила в кавычках или удочерила, я же лучше знаю, как им жить. Или я не могу туда пройти, потому что я не на своем месте. И вот первая часть предназначения, что нужно, да, сделать, это встать на свое место. И первое мое предназначение – это стать ребенком. То есть, по сути, я уже и так ребенок. А что значит стать ребенком? Как я себе говорю, прекрати умничать, хватит маму воспитывать. И вы знаете, это чудо просто какое-то произошло для меня. Как только я перестала маме присылать лекции, я не знаю, откуда мама их берет, но мама теперь мне присылает лекции и говорит, послушай вот это, послушай вот это. Я, встав на свое место, перестала умничать и перестала терять вот это ценное, что мама мне передает из женского рода. И вот это очень важный момент. Если вы видите, что ваши родители стоят с вами рядом, то на самом деле, возможно, вы к ним осознанно или неосознанно относитесь как к друзьям, как к равным. Но на самом деле родители для вас старшие, и для меня тоже, конечно. Поэтому очень важно увидеть, как вы относитесь, какие отношения строите с родителями. Это первое, с чего я начинаю, когда ко мне приходят за помощью для того, чтобы осознать и выстроить вот эту дорогу к предназначению. Вот это то, что я бы вам предложила посмотреть в это, если вам, конечно, это откликается. Если нет, значит это просто мой реализованный опыт, который мне подходит. И если кто-то его готов взять, то делюсь. Если нет, значит, я не настаиваю ни в коем случае. Вот как-то так я бы ответила про предназначение.
0: Мне кажется, никому, как и не вам, лучше не ответить на этот вопрос. Я думаю, людям, которые связаны с родологией, часто такие вопросы приходят, поэтому хочется в нем разобраться. Сейчас в прямом эфире давно волновал вопрос, как понять, что мы, как вечные души, у которых уже были тысячи родителей, так зависим от родовых связей сейчас. Разве это все не нивелируется духовной практикой?
1: Ну, мне кажется, что классный вопрос. Я люблю такие моменты. Особенно, знаете, когда я стала практиковать регрессологию, и я вижу, как мы договариваемся с нашими родителями в самом начале пути, да, и действительно, сколько у нас было уже и родителей, и детей, и мужей, и жен, ну просто миллионы, да, в наших жизнях. Мне кажется, это как раз про то, что я вначале говорила, про сепарацию. Как только мы осознаем, чьи мы на самом деле дети, да, и на самом деле мы все братья и сестры, то вопрос, мне кажется, вообще снимается. Вам не кажется, дорогие радиослушатели? Вот вы представьте, сейчас все, кто здесь находится, в этом эфире, и кто нас будет слушать в записи, вот представьте, сейчас я для вас ваша сестра, а вы для меня мои сестры и братья, и Анна моя сестра, то какое отношение у нас возникает друг к другу? У меня возникает какое-то тепло, какая-то нежность, какая-то любовь, желание какой-то заботы и принятие от вас этой теплоты. У нас такие теплые эфиры, у нас такие эфиры, знаете, у меня такое ощущение, как будто мы из разных частей планеты встречаемся на этом эфире и друг друга согреваем. И вот мне кажется, вот это самое главное, когда мы осознаем, что мы реально души, встретившиеся на этом пути для чего-то. Вот здесь на эфире мы зачем-то встретились с вами и какую-то задачу вместе с вами сейчас выполняем. И это так классно. Вот представьте, встретились братья и сестры, сидят, о Боге разговаривают. Ну разве это не прекрасно? И сколько братьев и сестер у нас уже было, и сколько было родителей? Нивелируется ли это? И нужно ли это нивелировать? Я не знаю. Для меня это ценность. Для меня это, ну, богатство. Осознавать, что у меня уже много миллионов жизней, да, за плечами. И вот в этой жизни я могу просто прийти вообще, может быть, даже никогда вас не увидев больше, а может быть, наоборот, с вами встретившись, вспомним про этот эфир и скажем, как классно, как было тепло. Вопрос про мое отношение. Каких я отношений хочу в этой жизни? С кем я хочу их строить? Как я хочу их строить? Я вот сейчас вспомнила, знаете, я иду в Индии с большой такой группой людей, мы идем и поем, и так красиво. И кто-то бежит мне навстречу и кричит мне. И я смотрю на этого человека, я этого человека даже не знаю. Он ко мне, этот человек обращается и говорит, вы такая-то, такая-то? Я говорю, да. И человек мне говорит, я вас видел! Я вас видела там где-то на Ютубе или еще где-то. И вот вы знаете, я сейчас это вспомнила, думаю, человек так обрадовался, как будто бы мы всю жизнь знакомы, и это так дорого. И мы обнялись где-то вообще в другой стране. Человек в одной стране живет, я в другой стране. Но мы встретились где-то вместе, да, и вместе вот так вот обнявшись, почувствовали какое-то такое родство душ, потому что ценности очень схожие. И мне кажется, вот все здесь, кто встречается, у нас очень с вами схожие ценности. Нужно ли говорить про нивелирование? Не знаю. Мне хочется сохранять, хочется умножать и хочется как-то, знаете, вместе об этих ценностях говорить и их как-то нести дальше. Вот. Мне вот этого хочется. Но это вот мое такое настроение. Не знаю, как вам. Напишите, если вы меня слышите, напишите. Анна?
0: Да, дорогая Елена, действительно, мне кажется, для этого существует наш проект, для того, чтобы люди, которые ищут общие смыслы, которые пытаются восстановить свои отношения с Господом, чтобы они находили вдохновляющее, поддерживающее общение. Вот Ольга пишет нам, благодарю, Елена, за эфир, получаю кучу удовольствия.
1: Спасибо, Оля. Я присоединяюсь к вам, потому что, знаете, вот это удовольствие, оно же тоже может быть разным. И вот сейчас все удовольствие, которое мы с вами испытываем, мы можем с вами из этого удовольствия представить, как мы создаем прекраснейшую гирлянду из прекраснейших цветов и предлагаем весь этот юбилейный эфир Господу, как эту красивую гирлянду. И вот все, дорогие наши радиослушатели, вы тоже можете вплести какой-то свой красивый цветок или создать свою красивую гирлянду. И в какой бы духовной традиции каждый из нас ни находился, просто создать вместе эту прекрасную гирлянду из цветов и поднести ее Господу. Каждый в своей духовной традиции просто слова благодарности, слова любви, слова вот того, что у вас есть на сердце, сейчас просто передать Господу из сердца в сердце и сказать Ему «Спасибо! Спасибо, что Ты нас всех здесь встретил!» И у нас у всех вот такое состояние, где мы хотим вместе быть с Тобой, хотим Тебя прославлять, хотим говорить о Тебе. Ведь мы сегодня весь эфир говорили о Боге. И это так красиво. Спасибо вам, дорогие радиослушатели. Спасибо, дорогая Анна. Есть ли у нас еще вопросы?
0: Вы знаете, пока не вижу отзывов от наших слушателей, но так или иначе, то настроение, то состояние, которое мы уже получили за сегодняшний эфир, те знания, которые предстоит еще осмыслить и пропустить через сердце, мне кажется, они уже дали очень большой заряд радости и счастья на предстоящую неделю, поэтому мы будем ждать отзывов, вопросов в будущем, обязательно их сохраним до следующей встречи. Вот. А сегодня мы уходим на пол и с этой самой гирляндой прекрасных, удивительных реализаций, которые вы помогли нам раскрыть в самих себе. Спасибо вам большое, дорогая Елена.
1: Спасибо вам, дорогие радиослушатели. В этот момент пошел красивый, теплый летний дождь. И мне, знаете, такое ощущение, как будто бы это такие капельки благословений на всех нас. Делюсь с вами теплым летним дождем от Господа. Пусть вся эта неделя, в которую мы с вами заходим, с старта нового счастливого понедельника, будет для вас такой, где вы закрываете глаза, подставляете лицо ветру, солнцу, дождю и чувствуете, что вас целует Господь. Я вам желаю всю неделю прожить в таком настроении. И, пожалуйста, делитесь с нами вашими впечатлениями, как прошла неделя. Каждый понедельник мы вас здесь ждем. Пожалуйста, приносите ваши истории, что с вами за эту неделю приключилось интересного. И я вам желаю прожить эту неделю, знаете, в таком настроении и такой медитации и разрешении для себя. Пусть будет настолько хорошо, насколько я еще не знаю. Давайте дадим место для того, чтобы Господь проявил что-то для нас такое, о чем мы еще не знаем. Вот с этим настроением я приглашаю вас на эту неделю прожить ее в таком настроении. Спасибо за эфир, Анна. Спасибо, дорогие радиослушатели. Обнимаю вас сердцем, где бы вы сейчас ни были.
0: Благодарим вас, дорогая Елена, за то, что благодаря вам наши недели расцветают новыми осознаниями, реализациями, этим чувством наполненности. Попытаемся его сохранить до следующей нашей встречи. И спасибо большое и до свидания.
1: До свидания. Всего вам доброго. Будьте счастливы.

Понятно, да? Значит, на ваших детей, на ваших родителей, на вас самих влияет гон невежества. Человек, находящийся в невежестве, может определить, что он в невежестве. Вот это пометьте. Потому что человек видит с точностью наоборот. То есть беда. Поэтому и говорится, что гуна они стягивают. Если они уж вас стянули туда, то там вам и место. Они вас там держат. Через что? Через обиду, невежество. Вы просто сами не понимаете, где вы находитесь. Да? Человеку говоришь, ты же алкоголик, явно. А он говорит, нет, я тебя просто хочу пить. Захочу и не буду. Понятно, да? А сколько гордыни у людей, которые по-настоящему в невежестве, видели, да? Самые умные, просто нереально, аж тошнит от них. Но ты что сделал, посмотри. Нормально все, все супер. Но с ними даже спорить тяжело, понимаете? Настолько у людей бывает невежество, он все себе сломал, перекорежил, все кругом виноваты, кроме него. Это невежество. Поэтому можем мы помочь человеку в невежестве, скажите мне? Катастрофически трудно, потому что он все наоборот видит. Да, вы будете стараться ему помочь, а он будет вас видеть кем? Врагом. Следовательно, теперь скажите, человек в невежестве будет кого-то понимать в тот, кто находится под влиянием страсти? Почему нет? Работает тот же принцип зауженного сознания. Невежество – это максимально зауженное сознание. Он видит только себе подобных. Поэтому перед ним ученый все равно кретин. Все дураки. Путин дурак. Все, у него все дураки всегда. Потому что он в невежестве. Он не различает. Он мыслит своими категориями узкими. Вот этот, как там, наша Раша-то, помните, он у телевизора сидит. Вот человек в невежестве. И все у него там козлы там по телевидению. Вот он сам такой, и все у него такие же. Очень хорошо люди играют эту роль. Отлично. Они где-то начитались физических знаний.

И в Бхагавад-гите, когда персонаж, герой этой книги, Арджуна, спросил у своего духовного наставника, что заставляет меня совершать дурные поступки даже против моей воли. Я не хочу это делать, теперь он понимал, нехорошо. Раньше говорит, это нехорошо, но ничего не могу с этим сделать. Я это делал, потом думаю, ужас вообще. Что это за внутренняя сила, которая заставляет меня совершать эти дурные поступки? Ну, за язык тянет, кто меня? И его духовный наставник объяснил, ну что, это твой враг. В санскрите это звучит так, камаэша, кродаэша, раджагуна, самудбава, махаршано, махапапма, видьянам и хавайне. Он говорит, что этот враг, всепожирающий враг, который живет в твоем сердце, называется кама. Кама в переводе на русский язык означает эгоистические желания, и которые рождены из гуны страсти. Ну, кто из вас знаком с таким понятием, как гуны, страсть, благость, невежество? Есть такая вещь, как страсть. Страсть — это когда человеку очень много хочется съесть, что-то поесть, откусить там, да, купить, забрать, вот, иметь очень много. И вот этот вот гуна страсти, вот эта энергия страсти, это называется кама. Есть кама-сутра такая вещь, да? Но под камой не только сексуальные желания, речь идет не только об этом. Любое эгоистическое желание что-то обрести в этом мире как можно больше. Чем больше этого, тем больше человек попадает под влияние этого врага. И вторая вещь, что рождается, когда человек очень чего-то хочет, всегда так происходит. Посмотрите, вы чего-то хотите очень сильно. И когда вы приходите и не купили, ну там была распродажа, все на 70% дешевле, ну вы в интернете уже выбрали себе, ну, какие-то босоножки, да? Приходите туда, а уже нету. Какие ощущения? А? Вот так вот, блин. Это называется кротко. Это называется гнев. Поэтому две эти вещи, кама и кротха, они живут вместе. А если вы купили, давайте возьмем, вы купили эту вещь, одели, и дальше что происходит? Через месяц. Нет, подошло, все нормально. Неудовлетворенность возникает. Что такое вообще? Думал, что вот это вот все сейчас будет уже хорошо всегда, да? И через месяц уже не обращаешь внимания, да? Неудовлетворенность возникает. Ну какая-то, опять что-то нет, да? Опять пользу. Вот этот вот гнев, он по-любому возникает больше, и чем сильнее человек одержим каким-то желанием, обретение, тем больнее ему становится, когда он либо не обретает это, либо разочаровывается, когда он это обретает. Ну вот, пять, то же самое. И обычно люди, которые находятся в гуне страсти, очень сильной гуне страсти, они живут, знаете, чем счастье? Я недавно вот попал под влияние гуне страсти сильной. И нужно было, знаете, ну то есть это счастье в бегах. То есть ты бежишь, и вот сейчас вот здесь я куплю вот это, потом вот это, и у меня запланировано все на несколько месяцев вперед. И знаете, самое страшное для человека в гуне страсти? Сесть. Если как только он садится, он обнаруживает, что внутри пустота ему страшно становится, надо дальше бежать. Понимаешь, что пустое все. Пустое, и как бы эффект счастья от того, что я куда-то бегу. Но куда бегу, непонятно. Вот то, что делает этот человек с людьми. Да, он делает это. И он же делает... Вот это вот критическое настроение порождает тот же самый фактор сильные.

Я вам аппетит не испорчу. Да, живое существо пришло есть эту материальную энергию. Но помни, смерть поселилась в каждой клеточке юного тела. Ты отмахнешься. Какое мне дело? Моя юность еще пролететь не успела. Дышу полной грудью. Запах хвои и свежего сена. Ласковая луна. Жизнь не знает предела. Но смерть тебя точит, как червь. Присмотрись. Это чья голова посидела? Кто там беды пророчит? Кто там ворчит? Кочет? Чего он хочет? Кречет? Пусть замолчит. Но тело внезапно падает, и душа кричит. От отчаяния им зачарованные, им замороченные, им опороченные, к нему притороченные. Как же я без него, без тела? Куда мне теперь? Самое горькое из потерь. Кричит отчаянно осиротила. Спасите! Спасите тело! Дайте скорее лекарство! Коварство, жизнь не позволяет успеть опомниться, угомониться. Варварство, нет, воровство. Торжество абсурда, смерти нет. Почему же я умираю? Бред. Это просто бред, или может быть моя? Дайте лекарство, спасите меня, спасите. Я не могу умирать сейчас, у меня столько дел. Я еще так многого не успел. Это кто-то другой, не я посидел. Ошибка осла, ушедшего на покой, но не удалившегося от дел. Дайте лекарство в обмен на полцарства. Душа твоя мечется очумела в клетке смертного тела. Эй, ведь еще недавно тебе не было дела до смерти. Совсем недавно душа твоя пела про любовь, про луну, про весну. Думаешь, улизну? Белизну исказившего лица уже невозможно скрыть. Эй, парень, откуда такая прыть? Какое лекарство тебе, глупец? Сколько еще ты хочешь одеть обручальных колец? Пора бы опомниться наконец, это конец. Тебе осталось одно лекарство, три раза в секунду сосать как леденец. Лекарство от всех матерств, от вероломства смертного тела, от его коварства, от варварства и воровства, от материнства, отцовства и от вдовства. Эликсир бессмертия, пароль приходит в вечное царство. Всем лекарствам лекарство. Пей его, пей пока пьется, пока песня из горла льется. Пей имя Кришны.

как вино, свою долю славит, хоть не ел давно. Одинокий путник, мерзнущий в ночи, его тело в струпьях, в животе урчит. Но сияют звезды, и дрова трещат. Эй, пока не поздно, поверни назад. Там был хлеб и масло, да хозяйский кров, доброта и ласка, счастье и любовь. Ждут тебя морозы, снег и дождь, и град. Эй, пока не поздно, поверни назад. Ни за что на свете, блеск безумных глаз. Волен я, как ветер, по пустыне мчась. Да, я пес крамольный, гной течет из ран. Но в пустыне вольной царь я и султан. Нет иного бога, не казню себя. Тут моя дорога и судьба моя. Бога нет отныне, вольный хлеба. Отче в пустыне. Пойдемте же в город Кришны. Там мы сможем дышать свободно. Он слезы наши осушит и раны наши залечит. Пойдемте же в город Кришны. Мы ему обо всем расскажем. Ты знаешь, как долго шел я, как путь был тяжек и длинен. Сколько раз я в пути спотыкался, сколько раз я падал и плакал, сколько гор и лесов дремучих на дороге моей вставали. То собаки за мной бежали, то люди злые гнались. Сколько раз я хотел развернуться и в обратный пуститься путь. Ты не дал мне этого сделать. То гонцов прислал с доброй вестью. Кришна ждет тебя в своем доме. Потерпи, немного осталось. Или сам шептал мне на ухо. Не горюй, пройдет твое горе. Все пройдет, только я останусь. Так куда же ты без меня?

Поводырь мой святое имя вел меня по этой дороге. Вместе с ним я взбирался на гору, проходил сквозь лесные чащи. Поводырь мой святое имя жалоб глупых моих не слушал. Иногда из походной фляги утолял мою вечную жажду, или к ручью заставлял проникнуть, или раны мои вычевал. Путь окончился так внезапно, город твой предстал моим взором. Я тебя у ворот увидел и друзей веселых твоих. Я чуть-чуть растерялся сначала, что мне делать с грязью дорожной, но и тут ты пришел на помощь, слезы смыли дорожную грязь. Спасибо за это, Кришна, спасибо, что ждал так долго. Но скажи, почему дорога, что ведет к тебе, так трудна? Горы зависти, реки злобы, вожделения темные чащи, миражи гордыни в пустыне, непролазные страха рвы. Улыбается молча Кришна и к груди меня прижимает, и из глаз, как колодец глубоких, тихо катятся крупные слезы. Отражается в слезах солнца, знает он, что ответ неизвестен, только сердце в груди его бьется, как набат колокольный. Сам придумал ты эти горы, насадил сам глухие чащи, вырыл рвы и пустыни создал, лишь бы быть от меня подальше. Так пойдемте же в город Кришна, где мы будем играть, как дети, где мы будем дышать свободно, где не будет страха и боли. Пойдемте же в город Кришна, где мы будем все время с ним. Прижмет нас к самому сердцу, и мы будем смеяться сквозь слезы, вливаться слезами счастья на его широкой груди. И докуда пройдет твоя радость, поводырь мой святое имя не пускало меня назад. Вернемся в город Кришна, где люди свободно дышат, и солнце доброе светит, где люди играют, как дети, где ветры теплые

В детстве я немножко путешествовал, отправлялся там с родителями недалеко, за город, к родственникам, в сельскую местность. И в автобусе, поскольку скучно было ехать, на старых львовских автобусах я рулил. Рулил поручнем переднего сиденья. То есть я представлял, что я еду. И я нажимал винтики там, как будто, чтобы открыть двери и так далее. И все получалось. Мальчишки любят играть, что-нибудь такое. Иногда им покупают такой игрушечный руль, и он сидит в машине, папа за рулем, мальчик сзади, да. Но потом этот мальчик в какой-то момент засыпает, этот водитель, который везет всю семью, да, он просто пау, и вырубился. Что наступает тогда? Катастрофа происходит? Нет, ничего подобного, катастрофы нет. Просто машина приезжает домой. Почему? Потому что мальчик не контролировал, он просто симулировал контроль, симулировал управление машиной, он играл в это. Каждый из нас играет в управление машиной. То есть, но в момент, когда машина едет по своему плану, потому что у нее есть свой водитель, да, у нас начинается паника, выкрутится руль вправо. То есть папа подыгрывал, или как бы синхронизировалось немножко, совпадало. И в какой-то момент мы крутим свой фиктивный руль, пластмассовый руль, он ни к чему не присоединен вообще. Древняя мудрость говорит, что мы пожинаем сегодня плоды прошлого и создаем плоды будущего. Но мы уверены, что мы сейчас контролируем настоящее своим рулем. Понимаете? Он не прикреплен к событиям настоящего вообще. Мы делаем посыл в будущее. Парадоксально. И мы в панике такой. Кручу, ничего не происходит, как я хотел. Бизнес там, увеличиваю обороты. Нанял специалистов, маркетологов. Раньше без маркетологов все продавалось, шло супер. И тут думаю, наверное, надо уже пора маркетологов брать, пора уже специалистов. Набрал, разорился. Пришли дорогие маркетологи, раздели тебя до штанов. Все. И говорят, мы сделали все, что могли, но такова ситуация на рынке. Товар просто никому не нужен. Ни раскрученный, ни не раскрученный. Просто хоть как ты его раскручивай, он не нужен. Вот этот товар больше не нужен. Люди не хотят покупать. Они ждут оттепели. И человек в панике. Он такой говорит, я потерял контроль. Да. Это то, что больше всего выбивает человека из колеи. И то, что мешает ему дальше двигаться, ставя какие-либо цели. Да. Потому что когда мы оказываемся в темноте, это как бы мы начинаем двигаться без карты. То есть мы наши прежние планы сорвались. И мы не знаем, что дальше делать. И знаете, что какая склонность появляется? Мы отказываемся от своих желаний. Почему? В чем зараза? Кто знает? Потому что хочется исполнения желаний, только когда я сама контролирую это все. Или сам контролирую. А если не контролирую, то я сразу беру желание и отказываюсь от него. Я говорю, ты можешь сделать чуть-чуть более разумно? Ты можешь сказать, что я не знаю, как оно выполнится и что дальше будет? Я просто по-прежнему этого хочу. Да, мне уже 38, а я по-прежнему хочу замуж и ребенка. Я не знаю, как это выполнится. Самое главное, я перестала придумывать. Я все время придумывал, что через этого мужчину, и столько лет пыталась ему сделать промывание мозга головного, да, чтобы с полосканием панчакарму через уши. Но что-то как-то он не проникся на 9-м году совместной жизни. И я думаю, все, и не надо тогда, и не хотелось. Я говорю, да не надо тут этот театр устраивать, не надо, не хотелось. Скажи, все, я больше не понимаю, как это сделать. Сделай сам. Господи, сделай это для меня сам. Все, что надо, вот...

тела, будто блуждающий храм. Научи верить душам, а не телам. Научи видеть странных и быстрых рыб в глубине изумруду волн. Научи видеть духов гротов речных и слышать их ночных колокольчиков тихий звон. В час, когда на закате совершается пуджа, тысячи солнечных и первородных имен. Научи одиночеству гор знать о том, что сокрыто в пещерах, в скалистых убежищах тайных, в ущельях мрачных и серых, где читаются мантры на четках из ягод рудра.

научи понимать без слов все, что есть любовь. Ее тихих речей океан, исцеляющий тайны и безымянные. Ее тихих речей бесконечный зов, нездешний и не.

ಜಯ ಜಯ ಜಯ ನಮೋ

вами это не есть страсть, мы с вами не есть невежество. Мы с вами есть сознание вообще отличное, совершенно другая энергия, абсолютно другая энергия. Поэтому вот эти гуны материальной природы, которые всем правят, да, фактически это механизм. Мы должны с вами четко знать, как работает бессознательное. И мы должны четко знать, как переключать из невежества в страсть. Мы должны четко знать, как из страсти переходить в благость. Эти механизмы сознание должно понимать и на это влиять. А сейчас что происходит? Напротив, вот это влияет на сознание. Мало того, мы думаем, что вот мы такие есть. Я помню, когда я читала лекции для наркоманов. Это наркологический, республиканская наркологическая клиника в Павлодаре. И когда я им рассказывала такие вот вещи основополагающие, я помню, у нескольких наркоманов случился просто шок. И они просто рыдали. Они говорят: так вы что хотите сказать, что моя душа чиста? Я говорю: да, ваша душа чиста. То есть моя душа не наркоманка? Я говорю: нет, ваша душа не наркоманка. У вас ум наркоман, а душа у вас чистая. Вы себе не представляете, у них были такие, вот я даже сейчас рассказываю, мне мороз по коже, да? Просто у них была такая реализация мощнейшая, и это им дало то, что они выбрались. Они потом женились, то есть нормально они освободились. Было где-то, их было человек, наверное, 70, до троих из них дошло до глубины души. Вот трое смогли освободиться. Это примерно. Я всегда, когда приезжаю куда-то, я совершенно четко понимаю, я пришла сюда для кого-то. Вот я же не то что выбираю, меня вот куда-то приводят, я, значит, говорю, да? Я все время смотрю, для кого. Сегодня в этой аудитории думала, интересно, для кого я здесь вот это все говорю? Потому что это же однозначно для кого-то. Потом я уже зашла в машину, села, а мой муж пошел золото сыну отдавать. И вдруг вбегает девчонка, показывает: не откройте окно. А уже дождь шел, и открываю, она говорит: я не хочу жить. Я не хочу жить, я хочу покончить жизнь самоубийством. Я понимаю, что это плохо. Но мне так плохо, мне так плохо. Вы себе не представляете. Я говорю: а почему тебе так плохо? Когда тебе стало так плохо? Она говорит: когда я приехала в Алматы. Я говорю: а ты откуда? Она из какого-то другого города. Я говорю: а что тебе так плохо в Алмате? Она говорит: там у меня папа, и он меня так любит. Я говорю: так ты соскучилась. И она, у нее слезы, раз. Она: да, я соскучилась. Я говорю: да ты моя золотая. Да ты, говорю, просто соскучилась. Сейчас ты поговори с папой. Сейчас у тебя найдутся здесь друзья. И так потихоньку у тебя все наладится и так далее. Я говорю: ты приходи. Я говорю: просто сейчас мы уезжаем. Я говорю: ты приходи, мы с тобой поговорим. Возьми у Рустама телефон. Приходи, я говорю, мы с тобой поговорим. Она так расцвела: ой, спасибо. Я понимаю. Теперь мне понятно, для кого я приехала. Понимаете? То есть это все не зря.

Чандогья Упанишад утверждает, что пища, которую мы употребляем, делится на три части. И одна третья часть выходит из нас, просто пройдя через нас, и превращается в испражнения, в фекалии, в какие-то продукты распада. Ну, в общем-то, одна третья часть, в лучшем случае, просто не используется организмом. Одна третья часть пищи превращается в нашу плоть. Одна третья часть становится физическим телом и питает нас, как наше физическое тело. Но одна третья часть пищи непосредственно питает ум. И это очень важное утверждение, которое, в принципе, каждый из нас может легко понять. Кто-то из вас когда-нибудь пытался поститься или голодать как следует? По брегу или еще по кому-то? Все знают, что постишься и при этом чувствуешь сразу же слабость. Но стоит съесть первый кусок пищи после поста, который кажется особенно вкусным, или выпить первый стакан сока, сразу же чувствуешь что? Прилив сил. Может этот прилив сил приходить к нам из нашего физического тела? Любой человек, который немного знает физиологию, ответит на этот вопрос отрицательно. Потому что для того, чтобы пища могла превратиться в физическую энергию, должны пройти достаточно долгие физиологические процессы.

сахара должны расщепиться, они должны превратиться в аденозин-трифосфорную кислоту. Аденозин-трифосфорная кислота должна так или иначе дать нам энергию при расщеплении. Это долгий физиологический процесс. Тем не менее, силу любой голодающий человек чувствует сразу. Откуда приходит эта сила? От ума. Потому что и в этом, кстати говоря, главная трудность любого человека, который голодал, может подтвердить это. Главная трудность голодания ослабевает во время поста ум. Тело тоже ослабевает, естественно, но прежде всего человек чувствует очень большую слабость в уме и все остальное. Поэтому Чандоги Упанишад утверждает, что любая пища, которую мы едим, как минимум треть ее непосредственно формирует наш ум. Поэтому есть знаменитый афоризм, что «ты есть то, что ты ешь». Или, если перефразировать его немного, «скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты». Потому что наша пища очень сильно формирует наши качества. В зависимости от качества нашей пищи формируется качество нашего ума. Недавно я в интернете, в новостях прочитал, что какая-то популярная газета, не помню уж какая, развенчивает диетические мифы 20 века. О том, что белый хлеб – это плохо, о том, что бифштекс – это плохо, о том, что это все вредно. Они говорят, нет, ничего не вредно. Чисто с точки зрения белков все очень полезно. С точки зрения белков – может быть. С точки зрения влияния пищи на нашу составляющую нашего ума, мы есть ум, все далеко не так просто. Одними белками тут не обойдешься. Потому что беда пищи, связанной с убийством животных, заключается в том, что она очень быстро, мясной пищи, очень быстро претерпевает процессы распада. В отличие, скажем, от овощей. Так овощи можно год хранить. Потом посадить у себя в огороде. И что они сделают? Прорастут. Овощи год будут живыми. Так, если вы возьмете мясо, сколько мяса будет живым? Можете вы оживить кусок мяса? Даже если вы Иисус Христос. Вам не удастся это. Ящерица, которая оставляет свой хвост, убегая от какого-то противника, этот хвост в течение какого-то времени шевелится. Сколько он шевелится? 20 минут максимум. После этого начинаются необратимые процессы распада. Иначе говоря, в мясной пище поселяется смерть.

0: Drum shaped like an hourglass. Call it the Damaru. Played it in trance and called out Alec Boom.
1: Мой друг является вице-президентом храма Днепродзержинск. Он отдыхал в минеральных водах, проходил процедуры, пил воду. И вдруг по этому дому отдыха разнеслась новость, туда приезжает Сергей Петрович, который является вором в законе. Говорит, что это было очень любопытно наблюдать, потому что весь этот дом, он вдруг стал очень быстро бегать. Весь обслуживающий персонал стал бегать, все стали организовывать, все украшать. Все построились в линейке перед ним. Директор дома вышел. Я подумал, кто этот Сергей Петрович такой? К его удивлению, из машины достали инвалидную коляску, и на ней сидел инвалид. Сергей Петрович не мог даже ходить, был инвалидом. Он говорит, когда я посмотрел на его лицо, я не видел более чванливого выражения. Он даже для людей никого не считал. Смотрел на всех свысока, с пренебрежением, с презрением. И все пытались им как-то угодить. Куда вам? Может быть, вам вот этот номер? Может быть, вот этот номер? Все, что пожелаете, только скажите. Мы будем исполнять любые ваши желания. Они лечились вместе, проходя процедуру. На соседних столиках им делали массаж. И тот человек, который делал массаж этому духовному человеку, или президенту, вице-президенту этого храма, он задавал какие-то вопросы. Это вор в законе, он постоянно говорил, ты что ты там говоришь вообще? Что ты там тут мне какие-то морали читаешь? Ты вообще кто такой? Какое-то ничтожество. И он говорил, что я посмотрел на него и понял, что это очень несчастный человек. Думаю, пожалуйста, Господь, настолько как-то так, чтобы мы смогли с ним, чтобы он как-то раскрылся, чтобы я смог с ним просто поговорить за жизнь. Я однажды, вдруг он шел по аллее парка вокруг дома отдыха. Что-то из сердца его подтолкнуло пойти не по аллее, а прямо через кусты. Когда он зашел за кусты, вдруг к своему изумлению он увидел перевернутую инвалидную коляску. И там валялся этот Сергей Петрович, полностью пьяный. И он был весь в слюнях, в соплях, который, валяясь на земле, он весь в грязи, он плакал. И рядом с ним была женщина, которая его пыталась как-то успокоить, поднять. Он ее подбивал, говорит, иди отсюда, я всех ненавижу. И вдруг они встретились глазами. Это вор в законе. Он был, стал таким маленьким, ничтожным. Потому что это была реальность. Это тот, кто он был на самом деле. Это тот, кто маленький человек, которого никто не любит, который знает, что все его ненавидят за его эти качества, которые все пытаются внешне угодить, внутри думают, да чтоб ты негодяй, чтоб ты подавился, чтоб тебе плохо стало и так далее и тому подобное. А каждый из нас это не камень, мы все живые. И это было откровение такое. Это то, кто он был без маски. И после этого этот человек стал подходить и задавать вопрос. И он стал спрашивать. И за любым таким комплексом превосходства скрывается то, что эти люди очень несчастны, что они закомплексованы, что они забиты и не могут полностью проявить себя. Это не что иное, как наглость. Зачастую мы так же видим. Есть две крайности. Гордость проявляет себя, гордость проявляется в себя. Или забитости такой, закомплексованности, или в наглости.

говорить о человеческом проявлении религии, то тоже их четыре опоры, четыре как бы дхармы, четыре проявления дхармы. Религия — это милосердие, чистота, аскетизм и правдивость. Это говорится в Бхагавата Пуране, в первой песне. Все это можно назвать религией, но если этих качеств уже нет, вы должны тогда сказать, что нужно искать религию, нужно обновлять религию. Мы должны вернуться к чистоте, милосердию, аскетизму и правдивости. Но что же нам мешает это сделать? Да, мешают наши материальные привязанности. Сами мы связаны этим. Карма бандана, как шелкопряд в коконе. Мы не можем даже пошевельнуться. Мы скованы обстоятельствами, работой, семьей, представлениями своими, образованием материальным, чем угодно, невежеством. И для этого именно и нужен духовный учитель, наставник, кто помог бы нам выйти из этого запутанного состояния. Прежде всего, нужно освободить ум. Не пытайтесь освободить свое тело сейчас. Это невозможно. Оставайтесь там, где вы есть, говорится. Занимайтесь своей работой. Живите в своих семьях. Но теперь займитесь своим умом. Воспевайте имена Бога, медитируйте. Изучайте священные книги, философию, науку. Слушайте, что говорят духовные учителя. Пытайтесь распутать свои сомнения, заблуждения. Нужно победить свое невежество. Затем, когда человек победит свои сомнения, он станет сильным. Только после этого почувствуйте, что вы способны изменить свою жизнь, не просто что-то принести в свою жизнь, как сувенир, а на самом деле изменить эту жизнь. Религия — это не просто какая-то национальная принадлежность, окраска или одежда. Нельзя называть себя религиозным человеком, если мы не живем согласно той или иной религии, тем или иным правилам, которые она предлагает нам. Поэтому, конечно же, нам необходимо научиться следовать каким-то возвышенным принципам. И постепенно, с опытом, такой человек, он начинает проявлять признаки высшего класса сознания, высшего уровня. То есть он способен заботиться не только о себе, о своей пенсии, но позаботиться о многих других людях и помочь освободиться им. Подобно тому, как если вы развязаны уже, можете развязать вокруг себя тысячи людей. Потому что просто у вас руки свободны, вы свободный человек, и вы способны это делать. Но если мы связаны, мы не можем помочь даже самому себе. Такие примеры. Поэтому религия — это не самоцель. К религии привязываться особенно не нужно, нужно привязаться к Богу именно. И с этой точки зрения смотреть на религию. И смотреть на, вообще на жизнь человека, человеческую жизнь.

0: Вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: Сегодняшняя тема — Сатурн. Сатурн — это планета, которая является планетой, дающей силу человеку бороться с результатами своей кармы. То есть это, Сатурн — это та сила, которая заставляет человека трудиться, практически трудиться, независимо психически или физически, или умственно, но трудиться практически для того, чтобы снять груз кармы, под давлением груза кармы. То есть Сатурн, он заставляет трудиться. Как это происходит? Сатурн сильно связан с нервной системой. Он связан с нервной деятельностью. И также связан с органами, с надпочечниками, которые регулируют давление в организме. Также он связан с мышечной активностью. И в целом он дает тонус деятельности человеку. И когда человек находится под сильным влиянием Сатурна, у него появляется напряжение внутри, желание действовать, желание трудиться. Желание трудиться для преодоления трудностей. И одновременно на него наваливаются трудности. То есть не просто желание трудиться, а еще и трудности. Это все происходит одновременно. Понимаете? Сатурн означает, что придется трудиться. Это означает, что закончилось время отдыхать. То есть есть период Сатурна, бывает период Сатурна, когда человек должен в течение больше 10 лет трудиться, такой период жизни наступает, но не у всех. У кого-то наступает, у кого-то может вообще не быть. Бывает, Сатурн стоит в хорошем положении, бывает, Сатурн стоит в плохом. От этого зависит его позитивные или негативные качества. Если Сатурн стоит в хорошем положении, значит, что человек, он накопил что-то в прошлой жизни, ему нужно потрудиться, что-то хорошее накопил, ему надо потрудиться, чтобы это все превратилось в очень хорошее. Вот. А если Сатурн стоит в плохом положении, то человек должен при этом трудиться независимо от того, хочет он или нет. И чаще всего он попадает в очень тяжелую ситуацию в жизни. Ему просто придется много-много работать. И не всегда иметь большие плоды за это. Это имеется в виду не просто физически, а любая деятельность, которой человек занимается по своей природе. Итак, Сатурн требует самодисциплины. Потому что происходит напряжение нервной системы, и человек, находясь под влиянием Сатурна, он чувствует, что над ним висит какая-то опасность. Если он не будет делать какой-то труд, то он, несомненно, будет страдать от этого. Так оно и происходит. Поэтому ему приходится дисциплинировать себя, у него естественным образом режим дня улучшается. Человек, который находится под влиянием Сатурна, он как бы теряет ощущение счастья, которое идет само собой. Поэтому он как бы отвлекается от просто каких-либо удовольствий, которые возникают сами собой. Когда возникает влияние Венеры, то человек испытывает удовольствие от всего, что с ним происходит. Работать заставляет хорошо. Не надо работать, тоже хорошо, нет проблем. Когда человек находится под влиянием Сатурна, то он чувствует, что проблемы во всем. Если нет труда, то он начинает искать внутренний труд, начинает думать внутри себя. Если есть труд, он трудится. Вот, также Сатурн требует преданности. То есть человек как бы... Сатурн действует таким образом, что у человека появляется внутри какая-то идея. В целом, это, конечно, влияние гуны страсти. То есть Сатурн находится под сильным влиянием гуны страсти. Так же, как Марс. Вот, поэтому у человека появляется верность какой-то идее, и он начинает сильно трудиться на благо этой идеи. Человек, так как он занимается практической деятельностью, то он становится объективным. Он трезво воспринимает мир и понимает, что вот это вот у него будет хорошо в жизни, вот это будет плохо. И таким образом человек, занимаясь деятельностью, если он занимается ей благостью, то он нарабатывает себе очень хорошую карму. С помощью Сатурна он становится мудрецом. То есть человеком, который способен практически понять жизнь, понять мир. Это у тех, у кого Сатурн в хорошем положении стоит. А если же человек имеет Сатурн в плохом положении, то, по крайней мере, если он хорошо, честно трудится, у него какие-то напряженности в жизни возникают, то, по крайней мере, он отрабатывает плохую карму. Сатурн заставляет отрабатывать. А Марс, он просто бьет человека. Он бьет его и говорит: вот получи, а дальше делай, что хочешь с этим. Вот. А Сатурн, он не бьет, он просто напрягает, говорит: ну давай, вставай, все, будем работать, хватит спать. Вот так делает Сатурн. Человеку ничего не остается делать, он находится под воздействием. Вот одновременно Сатурн вводит человека в состояние пассивности психической, потому что он его сковывает. Человек ничего не может изменить в своей жизни, когда он находится под влиянием Сатурна. И он чувствует, что так как ничего невозможно изменить, он теряет как бы попытки что-либо менять. И просто думает, что все должно течь своим чередом, все будет нормально, буду просто трудиться. Человек, который находится под влиянием Сатурна, он склонен совершать аскезы, совершать паломничество по святым местам, раздавать милостыню, склонен читать молитвы, если воздействие Сатурна благоприятно. Если оно негативно, то такой человек может от напряжения начать болеть различными заболеваниями. Итак, основные функции Сатурна – это давать способность к действию. Если взять в целом Сатурн, то вот он влияет на средний палец, средняя фаланга среднего пальца – это зона, с которой можно видеть Сатурн, вот здесь вот, средняя фаланга. Если хотите, я могу повторить. Верхняя фаланга большого пальца – это Венера. Юпитер – это верхняя фаланга указательного пальца. Средняя фаланга указательного пальца – это Марс. Луна – это нижняя фаланга указательного пальца. Сатурн – это средняя фаланга среднего пальца. Солнце – средняя фаланга безымянного пальца. И Меркурий – средняя фаланга мизинца. Это все не с ладонной поверхности надо смотреть, а с тыльной. Если вы посмотрите себе на ладошку, и тот человек, который как бы немножко чувствует, он увидит, что в каком-то из пальцев в этом месте напряженность. Он увидит, что есть разница, как-то они отличаются друг от друга. Это значит, что можно определить болезни таким образом. Просто глядя на эти зоны, можно все рассказать о человеке. В этом нет никакой трудности. Просто потому что через эти зоны действуют планеты. Итак, если взять организм, то Марс действует по центру, на центральные зоны. То есть это все органы, которые идут по центру, и все, и также позвоночник сзади по центру, все, что идет по центру. Это центральная сила, как бы, она связана непосредственно с решением, то есть даже с действием, с самим действием. Но существуют как бы линии по бокам от центра, вот так вот, по бокам, на некотором расстоянии. И эти линии, они связаны с нервной активностью. То есть вы знаете, что ганглии вдоль позвоночника идут по краям. Не по центру, они расположены вот так вот, с обоих сторон по краям. Вот на этом расстоянии, как они идут, действует сила Сатурна. Сатурн, он непосредственно не дает силу как бы действовать, он дает тонус. Это можно сравнить с тем, что бывает спортсмен напряженный, да, постоянно напряженный, это называется тонус. Человек бывает постоянно напряженный, это называется тонус. А бывает человек, который способен быть расслабленным, но в нужную минуту он собирает все свои силы. Вот способность собирать все свои силы дает Марс, а оставаться в тонусе способность дает Сатурн. Когда у детей тонус повышен нервной системы, это тоже влияние Сатурна. Если человек очень много изучает и в своей жизни не реализовал это, то в следующей жизни он будет находиться под сильным влиянием Сатурна. Ему придется все реализовать на практике. Если он накопил знания и он хочет это знание углубить, то ему придется получить период Сатурна в своей жизни. И он будет реализовать это на практике. Сатурн олицетворяет Запад. Запад чем отличается от Востока? На Западе хватают идей и начинают практически ее воплощать. Восток чем отличается от Запада? Он отличается тем, что люди устремлены вверх. Они очень непрактичные. Если, допустим, человека спросить на Востоке, допустим, его спросить, ты понимаешь, что лучше сделать просто очень сильно компьютеризировать там твой завод и все прочее. И тогда будет все гораздо лучше работать. Он говорит, я понимаю, но мне незачем. Вот, он говорит, у нас люди работают и работают. Мне совершенно незачем, нет никакого смысла. Ему на землю, в село, допустим, в деревню приходит западный человек, говорит, давайте я вам все здесь сделаю, у вас будет такая автоматика, вы будете в 5 раз больше с ней снимать урожай и все прочее. Он говорит, нам и так хватает урожая. Нам больше не надо. Восток – это люди, которые устремлены своим сознанием для осознания абсолютной истины. Их совершенно не, их, там есть, конечно, практичные люди, все, у кого-то Сатурн сильнее, у кого-то слабее. Но в целом надо понять такую вещь, что есть место, люди рождаются в разных местах с разными целями. Надо понять, что место рождения играет в жизни большую роль человека. Например, есть в Индии места, где люди находятся в очень сильной благости. Допустим, есть такой штат Навадвипа. Там я заметил такую особенность. Там люди испытывают очень большую силу счастья. Это как маленькая райская планета на Земле. Они все находятся в абсолютном счастье. Очень, очень счастливые. Понимаете, это идет от того, что у них нет сильно склонности, как бы, чисто к деятельности. Они склонны понять, осознавать абсолютную истину, эти люди. Я там увидел удивительные вещи. Ну вот, город называется Навадвипа. Вот в этой области люди очень благочестивы. И разок был такой случай. Полил очень сильный дождь. Там бывает, что да, дождь, ну как будто все сливается, так река с неба течет. Все сливается в одно. То есть очень сильный дождь. Таких в России я дождей не видел. И мы были на достаточном расстоянии, на достаточно большом расстоянии от того места, где мы живем. И негде было укрыться. И там есть возничие, такие люди, которые на велосипедах, велосипед с коляской, они перевозят, на этом деньги зарабатывают. И вот эта коляска, она была кое-как накрыта, от дождя укрыта, а возничий он не был закрыт от дождя. И когда пошел дождь, мы страшно перепугались, потому что мы сразу намокли и стало холодно. А возничий, ему было около 60 лет, насколько я понимаю, то есть достаточно пожилой человек. Он ехал и все время смеялся по дороге. Он смеялся и он радовался дождю. Это было неописуемое зрелище совершенно. Мы были потрясены. Откуда у человека столько радости? Он проезжал одних, там сидели как бы возле своих домов тоже люди, они даже не пошевелились, что пошел дождь, они просто сидели там. Вот. Он ехал, остановил нас, побежал к ним, начал с ними кататься там по земле и смеяться. Они такие вообще необыкновенные люди. То есть там все испытывают огромное состояние счастья, гораздо больше, чем мы можем себе представить. Это не везде так, но есть в Индии места, где вот такие вещи происходят. То есть это считается, что люди, они как бы рождаются или с райских планет попадают, или они уже должны пойти на высшие планеты, последнюю жизнь как бы на Земле живут, уже доживают, и потом на высшие планеты должны пойти. Некоторые в духовный мир отправляются. Поэтому есть разница, где родиться, понимаете? Это очень важный момент. Здесь в целом идет влияние как бы пересечение Востока и Запада. То есть здесь Россия — это место выбора. То есть человек выбирает, как ему жить. Он может выбрать одно или другое. На Западе там особенно выбора нет. Там люди настолько прочно сидят на материальной платформе, что им очень трудно, даже вот на Западе не будут ходить на такие лекции, никто не будет ходить. Потому что им незачем это все, зачем это все изучать, у нас нормальная зарплата, нормальная семья, нормальные отношения, все нормальное, все среднее, вот, кушать хватает, денег хватает, всего хватает, нет никаких проблем вообще. Допустим, в Швеции, если вы будете вот лекции давать в Швеции, допустим, нет никаких проблем вообще, ноль. Два человека придет. Вот. В России люди на перепутье стоят, поэтому здесь есть проблемы. Конечно, Сатурн сильнее влияет на Россию, чем на Индию, это однозначно. Итак, надо понять такую вещь, что Сатурн связан с воздухом. Воздух, имеется в виду тонкий воздух, то есть прана. Сатурн отвечает за движение праны в организме. И также он отвечает за само тело праны. Вот. Именно прана заставляет двигаться нервные импульсы. Отвечает за движение нервных импульсов в нашем организме. Поэтому Сатурн, когда человек попадает в период Сатурна, влияние праны на него очень сильно возрастает. У него появляется больше энергии, если Сатурн находится в хорошем положении. А если находится в плохом положении, то он чувствует постоянную напряженность и быстро утомляется. Человек, у которого Сатурн в хорошем положении, он испытывает счастье от труда. Когда он трудится, он счастлив. Когда он не трудится, он несчастен. Когда Сатурн входит в силу, то или просто если у человека в целом в жизни Сатурн сильный, то у него всегда есть достаточно препятствий в жизни. Препятствие возникает просто из-за того, что человек очень сильно видит поле деятельности. Понимаете, один человек проходит мимо, допустим, какой-то проблемы, а другой, у кого Сатурн посильнее, он не может пройти, ему надо все это сделать, доделать, поменять, и тогда он успокаивается. Человек, у которого Юпитер силен, он философски на все смотрит. Жизнь или смерть для него едины. Человек, у которого Сатурн силен, он не будет смотреть на все таким образом. Он будет пытаться помочь тому, кто находится в беде, что-то делая очень серьезно для него. Практически. Но тот, у кого Юпитер силен, он будет пытаться помочь другому человеку, давая ему знания. Человек, который находится в периоде Сатурна, но не справляется с кармической задачей труда, он влазит в долги. Это довольно часто бывает. То есть он чувствует, что у него не хватает денег постоянно, у него возникают проблемы. Это означает, что он не склонен отдавать, жертвовать результаты своего труда. Он трудится с желанием иметь. Когда человек трудится с желанием иметь, он всегда постепенно теряет все больше и больше. Таковы результаты гуна-страсти, влияние гуна-страсти. Также, если человек... Иногда Сатурн начинает влиять очень сильно, и человек входит в состояние горячки. Тогда возникают несчастные случаи. Бывают несчастные случаи, возникают от влияния Юпитера, просто сгущаются тучи над человеком, человек теряет разум. Когда есть неразумный поступок, это влияние Юпитера. Когда есть просто силу девать некуда, энергию, человек просто трудится и в труде в своем теряет самоконтроль. От суеты, от напряжения, от усталости, он может пострадать. Допустим, он трудится и в напряжении не заметил, как сунул палец под станок куда-нибудь, и его оторвало палец там и так далее. Это влияние Сатурна. Влияние Марса означает, что человек попадает в какие-то конфликтные ситуации и получает там повреждения, психические или физические. Влияние Юпитера означает, что человек теряет разум и делает какую-то вещь бездумную, потом за это страдает. Таким образом, все планеты могут сделать большие проблемы. Мы про Венеру говорили, Солнце также может сделать солнечный удар, знаете. Если человек не хочет всем желать счастья, у него тоже будет солнечный удар психический. То есть у него появятся проблемы. Или ему станет слишком жарко жить, давление поднимется, будет гипертония, потом может быть инсульт. Или ему станет слишком холодно в следующей жизни, солнце пойдет в плохое положение, перевариваться ничего не будет. Будут проблемы. Все планеты могут повлиять плохо, но есть планеты, которые часто это делают, а есть, которые не часто. Если человек не понимает, что ему нужно трудиться, то он входит в состояние бедности. Сатурн продолжает влиять, человек не трудится, он становится бедным. Вот, а если человек хорошо трудится, то постепенно он становится все более преуспевающим, то есть наоборот появляются средства на жизнь достаточно большие. Человек в результате напряженности, который дает Сатурн, если он не сталкивался в жизни раньше с такой ситуацией, испытывает страх. Страхи бывают не только от Луны и Юпитера, но также от Сатурна. Человек испытывает горе, если ему надо что-то делать, а он не может. Он попадает в безвыходную ситуацию. Значит, он будет испытывать горе. Если человек видит плоды своего труда и тянется к ним, он будет испытывать жадность. Что нам приходится каждый день делать, независимо от нашей воли. Человек, который начинает трудиться и забывает про самоосознание, может войти в состояние темноты. Он может стать невежественным человеком, просто работать и все, ничего не изучать, ничего не делать. Вы можете увидеть много таких людей, большинство таких людей в России, которые просто работают и считают, что они очень хорошие люди, потому что они работают. В Ведах же написано, что если человек работает, но при этом не развивается духовно, это значит, что он просто занимается бесполезной деятельностью, которая не приносит ему в жизни ничего хорошего. Понимаете? Практика означает, что будет результат теоретический какой-то, что человек получит какое-то знание от этого. А если он просто работает, и все, в этом нет никакого смысла. Даже если человек имеет работу, ему приходится в жизни просто трудиться, и ничего абсолютно, нет у него никаких возможностей внутренних по жизни иметь какие-то глобальные выводы по поводу этой работы, то, несомненно, он должен просто учиться работать с любовью. Человек всегда из работы должен извлекать учебу. В целом это необъятная область познания. Человек должен с любовью трудиться, и в этом заключается самая главная цель нашей жизни. Если мы сможем с любовью начать трудиться, то мы, несомненно, войдем в благость, и тогда мы сможем осознать высшее знание получить. Поэтому нет никаких проблем в том, что человек трудится на простой работе. Если он начинает очень сильно сосредотачиваться на том, чтобы делать все с любовью, он сильно прогрессирует. Он может прогрессировать гораздо больше, чем тот человек, который изучает какие-то высшие материи, но делает это сухо. Понимаете? Это очень важно понять вот этот момент. Что Сатурн, он может действовать как на ученого, так и на рабочего. Оба начинают трудиться в своей области, но у них есть одинаковая возможность начать трудиться с любовью. В этом случае, когда человек начинает трудиться с любовью, то он становится мудрецом. Независимо от того, с какого положения он, насколько много у него развита способность рассуждать, логика там и так далее. Человек может быть очень простым человеком и понять все в жизни. Как надо жить, для кого, для чего, как и так далее. Это все идет просто из желания трудиться с любовью. Понимаете? А с любовью означает не для себя. Когда человек трудится для себя, у него пропадает любовь, потому что он уже хочет деньги. Там, где есть деньги, любовь пропадает. Понимаете, когда хочется денег, любовь к труду пропадает. Это две взаимоисключающиеся вещи. Надо понять. То есть деньги, они, конечно, будут, но человек не должен думать о деньгах совсем. Если он хочет трудиться с любовью, он не должен думать, сколько у него будет денег от этого. Также в результате вот этого напряжения, напряженного влияния Сатурна в семьях, как обычно, начинают страдать от этого напряжения больше всего слабые звенья. Это дети, старики, женщины. То есть им становится тяжелее жить намного. Быстрее, чем мужчинам, допустим. Или пожилым людям быстрее, чем молодым. Сатурн дает дружбу. Когда есть практическая деятельность, то появляется возможность иметь какие-то отношения. Если человек трудится с любовью, то человек получает дружбу в своей жизни. Он начинает с кем-то дружить. Если человек трудится с неохотой, желая заработать, то он появляются у него ненавистники, враги. У него появляются проблемы в жизни. То есть этот спектр социального контакта тоже надо иметь в виду. Это идет от Сатурна. Человек может, двигаясь практически в неправильном направлении, разрушить все свое имущество. Или разрушить свой организм. Если он на износ работает, трудится, не покладая рук, и не отдыхает вовремя, нарушает режим дня, то, несомненно, он разрушает свой организм. Кроме того, следует отметить, что Солнце является планетой, которая говорит, ты должен все размерить в своей жизни. Очень важно. Она говорит, все размерь, очень важно. Сатурн говорит, просто трудись. Если Сатурн в благости, то он говорит, трудись и размеряй, когда надо делать что? Всему свое время. Если Сатурн в благости, Сатурн в страсти говорит, сначала сделай, потом отдыхай. Сатурн в невежести говорит, если он активен, он говорит, наплюй на все, просто паши, вот, работай себе на пользу. Это один вариант, просто бездумный труд. То есть Сатурн невежестве означает уничтожить что-то. В данном случае он уничтожает не окружающих, а уничтожает свой собственный организм. Он говорит: работай, пока не сделаешь никакого отдыха, и неважно, будешь ты болеть или нет, это не имеет никакого значения. Просто работай и все. Это Сатурн невежестве. Даешь производительность труда. Стахановское движение. А? В страсти это когда человек плоды видит, он как бы останавливается. А Сатурн невежестве означает просто самоистязание, издевательство над своим организмом. Это, например, здесь как бы трудно разделить страсть с невежеством, потому что очень быстро страсть невежества перетекает. Если человек просто для плодов трудится с напряжением, это страсть. А если он начинает издеваться над своим телом, это уже невежество. Здесь очень трудно как бы разделить. То же самое трудно разделить, если человек находится под влиянием вожделения, страсти, то он, работая, в любой момент может нарушить закон. Воссоздалась ситуация, в которой он должен получить деньги, но при этом надо нарушать закон. Хотя он просто честно работал. Ему приходится войти в эту ситуацию, он даже не задумывается. То есть страсть быстро невежеством сменяется. Это часто бывает так. Они просто сильно напрягаются. Они в напряжении находятся постоянно. Люди, которые не знают, что делать, они в напряжении находятся. Они думают: ну что же делать, а? И они сильно напрягаются, мысли начинают метаться. И если они ничего не начали делать, если человек из этой ситуации выходит таким образом, что он начинает просто трудиться, по крайней мере, он будет жить с деньгами как-то. Если он ничего не хочет, то просто в напряжении в состоянии находится, то быстро наступает бедность. Потому что Сатурн, он ставит человека в критическую ситуацию. Кто не работает, тот не ест, говорит. Все, никаких гвоздей. Если под влиянием Венеры человек может получать какие-то средства, независимо от того, работает он или нет, просто она может давать ему радость, какое-то такое наслаждение в жизни, просто само по себе. То Сатурн, он говорит: все, не хочешь работать, не будешь есть, будешь голодать. Сатурн также иногда замыкает людей на себе. Они становятся склонными быть молчаливыми, задумчивыми и жить сами по себе. Это идет из-за тяжелой жизни чаще. Когда человек видит, что если он чрезмерно открыт, то ему становится еще тяжелее жить. Так как Сатурн связан с деятельностью, то он дает человеку возможность иметь длительные контакты с людьми. Допустим, Марс, он наоборот часто разрушает длительные контакты. А Солнце-то дает возможность как бы со всеми иметь хорошие отношения. А Сатурн, он дает возможность иметь длительные отношения, допустим, с людьми на производстве или в семьях идут стабильность такая, длительные отношения стабильные. Также иногда Сатурн является причиной пессимизма. А все, кто связаны с кармой, они являются правителями Сатурна. Это Брахма, правитель нашей Вселенной. Он как бы связан с деятельностью Сатурна, так как он находится тоже, дает... То есть он сам находится в благости, но он дает силу действия гуны страсти. То есть он как бы дает основу для гуны страсти. То есть он управляет этой гуной. Он дает тонус, то есть существование этой гуны страсти, Брахма, правитель Вселенной. И также есть еще Яма, бог смерти. То есть тот, кто отвечает за низшие планеты. Так как там все находятся под сильным влиянием Сатурна, то есть им надо просто заниматься деятельностью в невежестве, то есть они испытывают жуткие страдания там, то в этом случае он тоже имеет связь с Сатурном. Также надо понять, что Сатурн очень сильно связан с временем. То есть приходит время, надо, наступает деятельность, активность надо усилить. То есть человек, который не уважает время, он больше всего попадает под влияние Сатурна в плохом положении. И Сатурн сам как бы отвечает за время. То есть время как бы пожинать плоды, трудиться. Время практически воплотить все в жизнь. Сатурн задает такой ритм. Он связан с временем. Приходит время и начинает действовать Сатурн. Одежды, кожа темно-синего цвета. Он имеет такой неприятный вид. Это как, ну, как лицо. Внешность неприятную. Но очень спокойный характер. То есть очень необыкновенно умиротворенный характер. Он находится на быке и очень медленно движется. Голову венчает украшение из голубого сапфира. Имеет четыре руки, в одной трезубец, лук и палец. Правой рукой дает благословение. Значит, темно-синий свет связан с Сатурном. Также коричневый, серый и черный иногда. Все эти цвета должны иметь беловатый оттенок. То есть они такие очень беловатые. Избыток цвета, это означает плохое действие на Сатурн. Цвет должен быть блеклый. Допустим, темно-синий, беловатый цвет. Такой, не густой. Это означает цвет Сатурна. Все густые цвета, это уже уход из хорошего качества Сатурна. Так как Сатурн, он олицетворяет нервную активность, прану, то все наполняется белым цветом в результате этого. Таким образом, человек, который находится под влиянием Сатурна, он избегает автоматически ярких цветов. И у него одежды, они такие неброские. Какие люди связаны с Сатурном? Естественным образом, что надо понять такую вещь,

счастье, и они испытывают страдания. Человек же, который прожил прогрессивно свою жизнь, и он в целом как бы отработал свою карму, то, ну, допустим, человек очень быстро двигался по дороге, и он за небольшое время проехал очень большое расстояние и как бы оторвался от всех остальных. В принципе, он может сесть на травке, закусить, отдохнуть. У него нет никаких проблем. Если же человек очень медленно шел, то у него он чувствует, что он прошел очень мало, ему надо еще больше, он испытывает страдания, несчастье, у него возникают проблемы. Человек, который жил святую жизнь, он даже не испытывает особенно боли. Организм так точно так же разваливается потихоньку, тело, так же, как у того, кто жил плохую жизнь. То есть все равно у всех начинаются к старости какие-то особенности, отклонения, связанные со здоровьем. Но те люди, которые жили в жизни полную счастья, то есть любви к труду, они трудились с любовью, они к старости теряют вот это ощущение боли. То есть их уже не волнует боли как таковой, они испытывают счастье просто и все. То есть тело их не сильно волнует, оно для них не является какой-то сильно большой проблемой. Вот. Человек же, то есть пожилые люди поэтому могут попасть под влияние Сатурна, если они чувствуют очень сильные проблемы со своим телом, они горбятся, их начинает гнуть. Они еле-еле ходят, находятся в сильном напряжении. То есть Сатурн говорит, следующую жизнь начнешь с работы. Хватит дурака валять. Или он говорит, в следующей жизни придется трудиться, потому что в этой жизни ты хоть и трудился, но трудился не так, как надо. Понимаете? Есть люди, которые всю жизнь работают и в старости очень сильно мучаются, потому что они без любви работали, просто в напряжении и все. Вдовы также связаны с Сатурном. То есть, когда женщина теряет мужа, означает, что у ней наступает суровая жизнь. Это значит, что труд ложится на ее плечи. До этого труд лежал на плечах мужа, теперь труд ложится на ее плечи. Это сразу она попадает под влияние Сатурна тут же. И сразу же у ней появляется желание трудиться. То есть ей приходится много работать в этом случае. Начинает Сатурн на нее действовать сильнее. Также люди, бездельники всякие, они постоянно находятся под влиянием Сатурна. Я не имею в виду святые личности, которые находятся в состоянии умиротворения, и они готовы помочь каждому, кто к ним обращается. При этом они не испытывают сильного желания плодов, поэтому у них нечего особенно так много делать. Им достаточно горстка риса, и одежда им особенно не нужна, богатая. Вот. Поэтому они испытывают состояние счастья, кто к ним приходит, они помогают. Поэтому такие люди не находятся под влиянием Сатурна, но те, которые находятся в состоянии, то есть которые не хотят работать, но хотят что-то иметь, испытывая сильное чувство жадности, они находятся под сильным влиянием Сатурна. И вы можете видеть, что такой человек очень напряжен, он тянет руку, очень сильно привязан к тому, чтобы ему что-то дали. В этом заключается его труд. Он очень тяжело трудится. Ему надо. Мне приходилось, так как я как бы изучаю, тонкое тело человека, мне приходилось наблюдать, я пытался понять психологию людей, которые находятся в состоянии вот этого желания просить милостыню. Эти люди, они вырабатывают особую силу попрошайничества. То есть это как бы такая сила показного отчаяния. Человек, который выработал такую силу, он начинает очень уверенно внутренне, но внешне очень моляще подходить и просить. Вот очень много таких людей я встретил в Индии. Это связано с тем, что там если человек не хочет заниматься духовностью, то он сразу очень сильно отличается от всех остальных. Он попадает, так как там не нужно жилье, да? Там можно жить просто на дороге, потому что там жарко. Нет проблем. Таких проблем, как здесь,

0: Вот если человек не имеет квартиры, места, где жить, он просто погибнет, правильно? Там такой проблем нет. Там люди, вот я знаю много, я рано встаю, иногда на улицу выхожу, смотрю, вот едет моторикша, это как бы мотоцикл развозной такой с люлькой, а они спят прямо в этом мотоцикле, потом он дальше поехал. Вот, у них нет таких проблем. Есть там таких, много очень таких людей. И они испытывают состояние счастья. То есть вы понимаете, как бы другое понимание жизни, чем у нас. У нас счастье это когда все в стандарт. Холодильник, стиральная машина, телевизор, квартира определенный габарит и все. Это значит уже достиг счастья. Так, все есть, теперь можно уже там что-то другое. Вот, а у них в принципе ничего. Просто счастье и все. То есть люди по карме уже рождаются в таких условиях. Вот. И когда человек не склонен трудиться, он знает, в Индии, допустим, он знает, что его все равно прокормят, но при этом он попадает под влияние Сатурна. Он становится очень напряженным и начинает бегать за всеми с протянутой рукой, и они там требуют, просто требуют. Он смотрит на тебя отчаянными глазами, хватает у тебя очень сильно за руку, тянет ее вниз и говорит: «Дай на еду». Когда первый раз приезжаешь, это просто шокирует. Я когда первый раз так сделал, я просто оцепенел. Я не ничего было сказать. Потому что в этих случаях, когда тебе надо жертвовать, ты должен подумать, это будет в благости, в страсти или невежестве. То есть сначала ты подумал, потом решил пожертвовать и потом пожертвовал. А тут просто вымогательство нажали на тебя. И у него такое шакти, что у меня рука сразу потянулась в карман. Я отдал с ужасом, потом смотрю на него. Он, я думаю, и с облегчением вроде бы, а он еще сильнее давит, давит, говорит: «Еще, этого мне мало». И ты тогда срываешь с ним из себя его руку, говоришь: «Отстань от меня». Такие вещи там происходят. Особенно, когда очень святое место. Я был в одном очень святом месте, и там такие люди как бы специально рождаются там, чтобы проверить бескорыстие человека. В очень святом месте человек должен отключиться от всего и настроиться на божественную силу. И если у человека есть хоть немножко корысть внутри, такие люди не замечают, и они не дают тебе отключиться, они тебя дергают. Ты приходишь туда, допустим, они тебя дергают по рукам, ногам и говорят: «Давай, давай, давай что-нибудь, давай». Вот. И ты пока все не отдашь, они не... как только отдал последнюю копейку, все, сразу все разошлись, никаких проблем. Откуда они знают, сколько у тебя там было денег? Вот. Удивительно просто. И человек, который хоть немножко жадный, он не может расслабиться там, он не может воспринять эту чистоту святого места. Так действует Сатурн, так действуют вот эти вот люди, попрошайки. Иногда злодеи тоже находятся под воздействием Сатурна из-за того, что им приходится много трудиться для того, чтобы спастись от наказания. Они находятся, у них и умственный, и физический труд. На самом деле эти люди испытывают очень сильное состояние внутреннего напряжения. Вы можете себе представить, когда человеку грозит там тюрьма или еще что-то. Даже если прямых каких-то нет оснований, что его посадят, он все равно испытывает постоянное напряжение, потому что Сатурн его нашел. То есть он думает: «Сейчас сворую и буду счастлив». Он своровал, и Сатурн его нашел и говорит: «Иди сюда, сейчас я тебя напрягу». Он его напрягает, и тут: «А вдруг все-таки посадят?» И у него начинается напряженная жизнь с этого момента. Вот. Когда человек дружит с плохими людьми, тоже появляется такое напряжение. То есть человек должен выбирать себе общение. Если он выбрал плохое общение, то он чувствует, как определить, плохое общение или хорошее. Когда плохое общение начинается, раз, сразу напряжение пришло. Сатурн говорит: «Туда не ходи, снег башка попадет». Вот. То есть нельзя. Я иногда так вспоминаю, чтобы это веселились. Это из фильмов разных старых русских. Вот, значит, чернорабочие, люди, которые думают, то есть у людей иногда существует такая идея, что если ты будешь много трудиться, тогда ты будешь богатым. Причем не просто трудиться, а тяжело трудиться. Например, если человеку сказать: слушай, надувай воздушные шарики, у тебя больше денег будет, чем если ты будешь работать на стройке. Так, если ему сказать, он очень сильно удивится. Он говорит: да ты что, смеешься, что ли? Для того, чтобы было много денег, надо очень просто, очень сильно трудиться, надо работать. И он специально таскает очень большие кирпичи, чтобы при этом было больше денег. Вот так. Это влияние Сатурна. Сатурн так делает, что человек таким становится. Допустим, это для вас слишком критический пример. Но, допустим, вы все картошку копали. Вот по копанию картошки можно определить, на кого сколько Сатурн влияет. Если человек берет побольше кусок и поглубже, и тянется всей силой, это значит, Сатурн хорошо влияет. Если человек берет поменьше кусочки и такими маленькими кусочками строгает, у него, в принципе, получается немедленнее. Но ясно, что Сатурн на него влияет гораздо меньше. Понимаете смысл? Это как бы сам стиль. Когда Сатурн влияет, хочется копнуть глубже, больше, взять лопату, понести, хочется напрягаться. Вот, такие возникают проблемы. Нет, только в периоды Сатурна. Иногда бывает день Сатурна, допустим. День Сатурна или понедельник, день Сатурна. Или, допустим, просто день Сатурна в гороскопе. Периоды бывают период, подпериод, подпериод и так далее, и вплоть до одного дня, до одной секунды даже. Можно рассчитывать, в какую секунду Сатурн влиял, какую следующая планета. Это все идет такими периодами в нашей жизни. Когда человек рождается, у него как механизм заводится и начинает действовать вот эти вот планеты друг за другом. Да-да. Я сразу как бы предупредил, что если брать таким образом астрологию, можно ли читать лекции год, каждый день. Я даю сейчас в целом, что такое Сатурн. Так как я знаю точно, даже те люди, которые серьезные астрологи, они не всегда, так как у нас в целом как бы западный стиль сознания означает, что очень сильно дается много уделяется чисто техническим моментам в знании, но в философии чего-то уделяется очень мало времени. Поэтому если я вам даю сейчас в целом, что такое Сатурн, это означает, что этому моменту 100% в философии астрологии уделено очень мало времени. Вот вы возьмите любую книгу, там чуть-чуть по философии, что такое планета, и очень много в каких домах, как она влияет. Так или нет? Так. Поэтому я сделал вот такую лекцию простую, чтобы вы поняли, что так как я изучаю философию, мне не трудно было во всем этом разобраться. И еще так как я занимаюсь лечением и вижу эти связи очень глубоко, поэтому мне совсем не трудно вот именно взять этот аспект. Я в нем сейчас вам даю это знание. Что касается конкретных моментов, в частности, это в любом учебнике можно прочитать. Там все конкретно написано, какие моменты возникают, в каких случаях. Это все очень просто. Заключенные находятся под влиянием Сатурна, так же, как и преступники. Вот, это надо понять тоже. Если женщина начинает заниматься развратом, она тоже попадает под влияние Сатурна. Она испытывает сильное внутреннее напряжение в результате этого. Так, между прочим, чтобы знали, если кому-то захочется. И в целом, как бы, люди, которые не обладают достаточным интеллектом, они делятся на две категории. Одни из них испытывают ощущение очень сильного расслабления, им ничего не хочется делать, им на все наплевать. Вторая категория – это те, которые от того, что им не хватает интеллекта, очень сильно от этого напряжены. А это значит, что первая категория, они говорят, что нам и так хорошо, а вторая категория говорит, я не хочу быть таким, неразумным, мне хочется понять. И такие люди, вот которые напряжены, так как они По карме, если не хватает интеллекта, надо напрягаться. Они по карме заняли правильную позицию, то такие люди прогрессируют. Те же, которые безинтеллектуальны, расслаблены, они говорят, да мне ничего не нужно. Это значит, что они будут деградировать. В целом надо понять, что существует два типа напряжения и расслабления. Напряжение и расслабление в физической деятельности и напряжение, даже три, напряжение и расслабление в умственной деятельности и напряжение и расслабление в выборе цели. Так вот, если человек разумен, он никогда не расслабляется в плане выбора цели в своей жизни. Он всегда напряжен, правильно я делаю или нет. В этом заключается высший тип сознания. Высший тип разумности означает, что соединение Юпитера с Сатурном должно быть очень, очень напряженным. То есть человек ищет смысл жизни. В этом не надо не иметь никакого расслабления. Здесь надо иметь только напряжение. Но когда Сатурн дает очень сильное напряжение в плане практической стороны, здесь надо усомниться, стоит ли слишком много работать, если при этом не хватает времени учиться. Понимаете, и понять истину. В этом плане надо понять. То же самое, если Сатурн дает сильное напряжение ума, а именно в состоянии покоя ум дает какие-то истины. Понимаете, тоже надо усомниться в том, нужно ли находиться в сильном напряжении своего ума, чтобы перечислять что-то в голове, когда ум метается. Нужно ли это делать, или стоит лучше просто успокоить свой ум. Поэтому я рекомендую вот это вот напряжение Сатурна перевести на цель жизни всем. То есть считается, что смысл человеческой жизни заключается в том, что чтобы задать себе вопрос, в чем заключается смысл моей жизни. Если человек задал этот вопрос, это значит, что он уже не зря живет. Можно просто спросить, в чем заключается смысл моей жизни? Это не то. Если человек задал себе этот вопрос, на самом деле он будет шокирован, первое, тем, что насколько глубок этот вопрос, второе, он будет шокирован тем, что он раньше себе этого никогда не задавал. Он просто будет шокирован, что так произошло в его жизни, что он наконец этот вопрос для себя задал. Для чего я живу? Куда я иду? На кого работаем? По-другому можно задать. Вот. Смысл заключается в том, что ведь никому уже это не нужно все, понимаете? Вот, допустим, вы заработали деньги, там, квартиру, все. Но не нужно, по большому счету, детям, от этого дети сильно счастливее не будут. У них все в судьбе уже запрограммировано. Понимаете, поэтому на кого работаем, человек должен в конце концов задать себе такой вопрос. Зачем так много работаем, на кого? Просто на пустоту, понимаете, просто на пустоту, ни на кого. Просто для глупости, из глупости просто и все, на свою собственную жадность. Вот и все. Потому что детям-то нужны качества характера, как мы на прошлой лекции вчера говорили, а не то, сколько денег там будет в кармане. От этого счастье не увеличивается. Поэтому человек должен понять, сколько ему в жизни надо работать. Поэтому с Сатурном всем придется установить свои взаимоотношения. Сколько нам нужно Сатурна напряжения в жизни, столько человек и получит, сколько ему нужно, сколько он сам хочет. Если человек хочет сильно напрячься, его Сатурн сильно напряжет. Какая внешность у тех, у кого Сатурн сильно проявлен? Таких людей вы сразу увидите, сразу прямо. Тут не надо сильно напрягаться. Если вы увидите, что человек очень напряженный, у него тело состоит из вен, как бы такие жилистый человек такой, у него сухие мышцы, такие напряженные, натянутые весь. Вот. Иногда он бывает таким высокий, допустим, рост, или просто худой. То есть, если человек такой раздет, он весь такой напряженный, натянутый, но у него нет особой рельефности в строении, но видно, что он такой, как очень сжатый, зажатый такой человек. Обычно от этой зажатости он имеет несколько неуклюжий такой внешний вид. То есть это не такая некрасивая задача, некрасивая такая мускулистость, которую дает Марс, а просто натянутость такая, понимаете? Сатурнианский тип натянутости просто. Человек просто такой зажатый, напряженный. Этот Сатурн дает такое тело. Часто худые люди такие бывают. часто бывают высокими. Часто бывают большие ноги. Все, что связано с трудом. Большие ноги, большие руки, большие зубы. Вот. Челюсти очень напряженные, чтобы жевать можно было. Вот. Глаза, наоборот, чаще всего такие собранные. Вот. Небольшие от напряжения. Волосы грубые, часто такие, проволокой. Ужасная картина, да? Его привлекают темные одежды такого человека. Вот когда вот иногда мне приходилось видеть такие католические фильмы, где все такой мрачный свет такой, ну как бы у них такая вот, ну как бы такой стиль страдания, как бы тишина, как будто конец света такой. И люди ходят в темном во всем, такие худые, очень замкнутые. Это вот как раз показывают вот Сатурн, как навалился на человека, жизнь стала тяжелой, такой невзрачной, понимаете? Это вот это, меняются краски жизни, вы знаете, когда навалится Венера, сразу все цветным, ярким становится, как в мультфильме. Когда Сатурн, сразу все таким мрачным становится. Марс таким вспышками, то есть вспышки такие бывают. Как показывают, допустим, военные фильмы такие вот в Индии, там все ярко блестит, да? Это вот марсианские такие фильмы. А Достоевский — это Сатурн. Там темные подъездики такие, все зажаты, напряжены, ходят. На Достоевского очень сильно Сатурн влиял. Он под его влиянием писал. То есть Сатурн может сделать человека писателем тоже. Такие люди очень много трудятся, пишут очень много. Очень много из их рук выходит произведений. А также можно сказать, что человек, который имеет качество Сатурна, сильный в благости, то он имеет очень ясную речь, ясное понимание жизненных практических вещей. Вот. Такой человек также может иметь, если у него Юпитер в сильном положении, он может иметь достаточно привлекательный внешний вид, но при этом как бы угловатые черты лица. Если человек имеет плохой Сатурн, то часто от напряжения он бывает каким-то согнутым, изогнутым, полугорбатым таким под грузом жизни. Вот. То он очень может быть худым, мрачным таким, жесткий стиль как бы у него внутренний такой сухой. Безжалостным также бывает. Очень часто из-за напряжения ума человек бывает таким туговатым на мышление. Вот когда в целом, когда Сатурн неблагоприятный навалится на человека, у человека мысль становится тугой. Он медлительным становится. Ему говоришь, слушай, вот это сделай. Он хорошо. Такой как бы напряженность такая внутри. Это сатурянский такой тип напряженности, такой человек напряжен все время. Вот. Или упрямство тоже такое сатурянское. Есть марсианское упрямство. Допустим, человеку говоришь белое, он говорит, нет, черное. Это марсианский тип упрямства. А сатурянский тип упрямства, он просто вообще не реагирует. Ему говоришь, слушай, сделай вот так. Он говорит, хорошо. А сам не делает. И он говорит, ты будешь делать или нет? Он говорит, да. И продолжает не делать. И наконец, когда ты его заставишь уже делать, он будет делать с неохотой и очень медленно. И ты не дождешься, когда он закончен. Это Сатурн так влияет. Вот, кто-то засмеялся. Значит, нашли знакомых. Вот. Это Сатурн, мы говорим, в плохом положении, когда так влияет. Человек также, когда Сатурн в плохом положении, у человека возникает такой очень хитровато-дипломатичный стиль. То есть это Сатурн в плохом положении начинает действовать на ум. Он такой, ведет себя такой раз-раз по сторонам. И он очень тонкий дипломат. Он начинает увертываться от всех по-всякому. То есть, и как бы у него зажатость в тонусе мысли находится очень сильная. И он говорит, да, он может быть очень хитрым в таком плане. Да, я совсем согласен, я полностью принимаю все, но при этом ничего не принимает вообще. То есть он будет совсем соглашаться, делать очень смиренный вид, но при этом сам абсолютно не смиренный. Вот, вы не заметите в нем ни тени, а фальши при этом. Он как бы ведет себя абсолютно естественно в этом положении. Но внутри у него совсем другая жизнь, не зависящая от того, что он говорит и делает. Это в целом возникает в результате того, что Сатурн человека ставит в очень тяжелую ситуацию, очень тяжелую умственную ситуацию, которая говорит, тебя никто не поймут. Тебя никто не поймет. Не пытайся даже раскрыться человеку, не пытайся что-либо объяснять. Просто живи своей внутренней жизнью, потому что тебе очень тяжело, и они этой тяжести просто никто не понимает. Поэтому такой человек, он просто всем поддакивает, кивает, но у него своя внутренняя жизнь. Понимаете, это влияние Сатурна с плохими качествами. Вот иногда такой человек входит в состояние такого, как бы, ну, это нельзя назвать гневом, но он как бы начинает в истерике очень что-то быстро делать, пытаться, так сказать, ну, в панику в такую входит. То есть он при этом может быть очень собранным, внутренне зажатым, но он очень много трудится, или просто собирает вещи и в напряжении уходит из одного места в другое. То есть он может оставить одно место жизни, уйти в другое. То есть он не привязан как бы к тому, где он находится, потому что ему все надоело уже от этого напряжения, и он не знает себе, где найти ему место. Он начинает путешествовать, ездить, скитаться. При поражённом Сатурне человек может быть очень ленивым. То есть он может просто лежать, или им хочется очень много спать. Так как жизнь напряженная, они спят сначала до 12, потом встают и чувствуют, как тяжело жить. Они постоянно находятся в таком состоянии, как тяжело, хотя ничего в течение дня не делают вообще. Вот в этом заключается сатурнианская лень. Просто на человека наваливается груз, и он не знает, что ему делать. Он ходит, и если по его что-то попросить, он сопротивляется изо всех сил. Или, допустим, если он начинает что-то для себя делать, он входит в такое состояние замкнутости, что как бы он действует как робот. Если его отвлечь и сказать, если он хорошими качествами характера обладает, но Сатурн плохое влияние оказывает, если ему отвлечь его вот так за руку взять, сказать, слушай, пойдем, вот мне надо помочь вот в этом плане. Он пойдет с тобой, начнет это помогать, когда чуть-чуть отойдешь, он опять пойдет и будет как робот продолжать ровно на том месте, где он остановился, делать то, что он делал до этого. Если ты его спросишь, почему ты так поступил, он даже не поймет, что он не прав. Просто он настолько привязан вот к своей деятельности, то есть его настолько сильно приковывает, что он просто делает, и у него сфотографировано все это внутри уже, все, куда ему, что надо делать, как. Вот так происходит, так он влияет, Сатурн. Вот. Капризность тоже проявление Сатурна. Но это капризность не истеричная, которая идет от Венеры. Это не философские разногласия, которые идут от Юпитера. А скорее просто раздражительность. Когда человек не хочет трудиться, но его заставляют, просто ему становится тяжело жить, он начинает с капризы. Несговорчивость тоже от Сатурна идет. От того, что человек, он просто не понимает, о чем идет речь. Иногда Сатурн просто затмевает человеку способность анализировать. Ум входит в напряженное состояние, и человеку трудно анализировать ситуацию. Поэтому у него несговорчивость возникает, а не от того, что он не хочет соглашаться. Человек также входит в состояние оцепенения очень часто. То есть его настолько напрягает, что он не знает, куда ему, чего, зачем. Вот. Жесткость, сухость внутренняя возникает в результате просто безрадостного труда. Если человек трудится безрадостно, без любви, он становится сухим, как камень. Ему очень трудно жить в этом случае. Иногда он становится очень вредным. Эта вредность не марсианская, то есть он никого бить не хочет, он просто делает все по-своему и не хочет никого слушать таким случаем. Это вот в плохом положении Сатурна. Непреклонность, то есть напряженное состояние заставляет его действовать в одном направлении, он ничего не хочет менять. Мошенничество иногда бывает, что оно возникает в результате того, что человек, он чувствует, что ему надо как-то расслабиться, но жизнь ему не позволяет. Раз моя жизнь не позволяет, значит, надо что-то сделать, как обобрать других. Так как им легче жить, чем мне. Такая философия. Стремление к независимости, потому что человек и так впадает в зависимость от Сатурна. Ему и так уже зависимость надоела. И еще тут еще кто-то что-то просит. Это уж совсем совершенно... То есть человек хочет быть независимым, потому что ему и так тяжело жить, еще кто-то нагрузку наваливает. Скупость появляется, потому что человек чувствует, что если он что-то отдаст, вообще у него ничего не останется. То есть приходится очень сильно напрягаться внутри. Возникает скупость. Скрытность возникает тоже, чтобы, не дай бог, еще и больше не напрягли. Какие профессии связаны с Сатурном? Профессии по призванию связаны с Сатурном. Когда человеку просто приходится трудиться, зарабатывать себе на жизнь, не сильно думая о том, с любовью ему он трудится, нравится ему эта работа или нет, это связано с Сатурном. Сатурн просто заставил трудиться. Если человек не испытывает желания найти цель в своей жизни, найти труд, который он будет делать с любовью, он тогда Сатурн ему говорит, просто работай тогда. И его напрягает. Профессии, связанные с такими нечистыми местами, это когда Сатурн в плохом положении находится. Это всякие те, кто находится рядом с тем местом, где напрягаются. В том месте, где напрягаются. Тюремщики, всякие могильщики, вот, там, где убивают животных, в этих местах, ну и так далее, вот такие вот. Вот, также там места, где очень тяжелый труд, там, допустим, мельники, там, колхозники, которые очень тяжело труд, каменщики, часовщики. Там очень тяжелый такой труд, изнуряющий. Надо копаться в мелких предметах. Бухгалтера иногда бывают. Иногда с Меркурием. Если бухгалтеру нравится эта работа, какие-то перечисления связаны с много информации разной идет. А если ему надо просто 2 плюс 2, 4 прибавлять весь день, то часто с Сатурном связан. Иногда философы, иногда люди, которые уходят в отреченную жизнь, бывает связано с Сатурном. Особенно в христианской традиции монахи часто становятся под влиянием Сатурна. Монахами становятся. То есть люди, которые накладывают на себя эпитимии, различные лишения, они надевают в себя тяжелые очень цепи. И это все идет под влиянием Сатурна. Такой отработка кармы в виде сильного напряжения. То есть есть такие, я знаю, есть такие христиане, которые прославились тем, что они, находясь в пещере, живя в пещере, абсолютно в полный мороз, не защищая нисколько своего тела, при этом носили на своем теле несколько пудов железа. Представляете, там 60-70 килограмм железа на теле было. И при этом один из них дожил до 90 лет. Да, Сатурн дает возможность долго жить человеку иногда. Иногда он дает человеку просто ощущение долгой жизни. Когда человек попадает в состояние, какая-то травма, позвоночник повреждается, он чувствует, что жизнь у него бесконечная, потому что он не может себя реализовать. Просто напрягается в том, что чувствует, что сколько можно жить уже, пора уже умирать. Вот. Или просто долгожитель. То есть ощущение, что и все это длится бесконечно долго. Понимаете, это ощущение дает Сатурн. Он связан с временем. Марс, наоборот, укорачивает время. Говорит, война началась, сражение началось, человек не замечает, как проходит месяц в сражениях. не замечает. 4 года пролетело, как 1 секунда. Марс так действует. Иногда человек под влиянием Сатурна начинает употреблять спиртные напитки, потому что напряжение просто он не может вынести. Иногда он попадает в тюрьму из-за неуплаты долгов. Иногда он совершает низкие поступки из-за сильного напряжения. Иногда он начинает заниматься азартными играми из-за дополнительного влияния Сатурна. Иногда он деградирует, унижается, просит милостыню, осуждает других. С Сатурном связаны сельскохозяйственные инструменты различные. Все, что связано с таким тяжелым трудом, это предметы, связанные с Сатурном. Глиняные посуда, допустим, в Индии, там очень тяжелый труд делать эту глиняную посуду, она дешево стоит, постоянно они ее делают. Также, допустим, ботинки, то, что связано с хождением, тоже это с влиянием Сатурна находится. И как бы моду, ботинкам моду делает Сатурн. А сапожники тоже, да, связаны с Сатурном. Все места, связанные с тяжелым трудом, связаны с Сатурном.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

такое понимание, что пение – это какой-то очень легкомысленный процесс. Ну, типа, ну что там, попел там песенки какие-то, что такого особенного, да? Но по факту сама природа звука и природа пения как процесса, который вовлекает звук, реализует максимальную потенцию звука, она имеет очень глубокие предпосылки.

разрушительно как для самой клетки, так и для общества, в котором она живет. И надо сказать, что вот эта вот философия, она сейчас очень глубоко проникла в нашей стране. Это философия западных ценностей. И смотрите, вот сейчас в нашей культуре действует этот вектор на отчуждение, разобщение. Есть такой процесс социальный, который называется атомизация общества. Когда общество просто это набор совокупных единиц, нет каких-то целостных структур. Да? И вот эта атомизация – это процесс, который происходит сам собой. Если мы просто находимся в этой культуре, то если мы ничего не делаем, мы с высокой вероятностью просто деградируем. Современная культура – это эскалатор, который едет вниз. Даже чтобы оставаться, задерживаться на том же уровне, нужно прилагать определенные усилия. И смотрите, к чему я это говорю, про пение. Пение – это удивительный процесс. Это процесс, когда люди, которые вместе попели минут от 10 до 15 минут, это очень немного времени занимает, они начинают чувствовать, что человек, с которым ты поешь, он тебе близок. Это как родной, как друг по меньшей мере. Да? Поэтому под это дело... Да, выпили и начинают песни петь. Но и без этого это замечательно получается. Просто есть некоторые трудности с тем, а как меня оценивают, они не выгляжу ли я смешно, не выгляжу ли я глупо. Природа звука такова, что он пронизывает все сферы материи. То есть начиная от грубого материального, то есть на уровне физического тела, да, это означает, как звук воздействует на мое здоровье, и проходя через разные слои психики, да, внешний поверхностный ум, вплоть до глубинного, до разума, да, и он упирается, выходит в сознание. То есть звук – это сила, которая способна влиять в состояние сознания, в этом его максимальная потенция. Поэтому такие темы, как молитвенная практика, они находят свое обоснование именно в теории звука. Звук таков, поэтому молитва работает. Звук связывает нас напрямую с Божественным, если мы знаем, какие слова повторять и в каком настроении. И пение, как процесс, он тоже действует, причем очень сильно. Если вы знаете такой феномен, как совместное пение, когда ты попадаешь в ноты, резонанс, унисон или какой-то гармоничный аккорд, то это совершенно конкретное физическое чувство. Это не просто «я пою» и «он поет». Это определенная общность возникает. Человек чувствует, что что-то происходит. И сила, то есть трудно переоценить могущество трансформации. Поэтому была культура певческая на Руси очень долго. Моя бабушка знала огромное количество песен еще, но не пели. Да? В деревнях сохранилось в большей степени. Родители уже не пели, а если пели, то только под это дело. А мы уже, собственно, утратили полностью понимание. То есть это просто как такое поверхностное развлечение. И один древнеримский философ, он сказал, историк или философ, он сказал интересную вещь. Он сказал, что процесс деградации общества начинается в тот момент, когда музыканты, утрачивая образовательный аспект, фокусируются только на развлекательном. И мы видим, что вся вот эта культура, да, эстрада носит чисто развлекательный характер, направленный только на удовлетворение чувств, то есть понимание...

Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан, ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог».

0: Малина. Малина – это, вообще говоря, санскритское слово. Правда, на санскрите оно звучит как «малини». У нас малина – женский род. Да, на санскрите женский род будет «малини». Это одна из энергий Бога, которая отвечает как раз за наслаждение. И что такое наслаждение? Ну, имеется в виду такое состояние счастья. Вот вкус малины, вспомните, вот это как раз эта энергия и есть. Классно же, да? Запах малины. Очень, очень приятный. Итак, что дает малина? Жизнерадостность и оптимизм. Малина у нас влияет на правую сторону нашего организма, то есть все органы, которые справа расположены, они все будут лечиться малиной. Помимо этого, лист малины очень здорово лечит желудок. Вот три вида растений – малина, корень солодки и фенхель. Способны вылечить любые поражения желудка, все гастриты, хоть с повышенной, хоть с пониженной кислотностью. Ягода малина нормализует кислотность желудки. Она ее именно нормализует. Если повышенная, снизит. Если пониженная, повысит. Самый лучший способ заготовки малины – это сушка. Нужно сушить ее. Но зимой малины нет свежей. Конечно, в сезон лучше свежую есть, но на зиму лучше засушивать. И потом достаточно с утра буквально 3-5 ягодок скушать, прям в сухом виде. Или можете заваривать чай, тот же эффект будет. То есть самый лучший способ заготовки – сушка. В этом случае психическое тонкое тело ягоды никак не разрушается. Что малина свежая, что высушенная – одно и то же будет. И ее лечебные свойства не будут пропадать совсем. Дальше. На втором месте стоит заморозка. То есть, когда ее замораживают в морозилке. В этом случае уже сильно снижаются ее лекарственные свойства. Хотя вкус остается. То есть, на уровне тонкого тела она продолжает влиять. На уровне грубого тела уже снижается влияние. И наихудший способ заготовки – это когда ее либо смешивают с сахаром, ну, это еще так всякое. А варенье из малины – это наихудший способ. Там минимальные терапевтические свойства. Хотя на уровне тонкого тела все как было, так и остается. Тонкое тело вообще не меняется при термической обработке. На него не влияет температура там и все прочее.
1: Я вот говорю, за малинное варенье...
0: От температуры, да?
1: Да, температура. Вот тут как?
0: Да ну как, ну нормально, я не против. Оно выравнивает... снижает температуру, но свежая малина лучше это делает. Сушеная еще лучше делает. Буквально несколько ягодок нужно сушеных, чтобы температуру сбросить.
2: Олега Геннадьевича в лекциях наоборот. То есть он говорит, что на втором месте с сахаром как бы вот варенье, да, а заморозка вообще просто никуда не годится.
0: Нет.
2: Нет, да?
0: Когда термической обработкой подвергается малина, это хуже.

Сейчас у нас будет «Я желаю всем счастья», все сели прямо. Надо внимательно слушать голос молитвы, внимательно слушать. Не надо думать «моя вера», «не моя вера». У нас здесь пространство межрелигиозное. Здесь нет моей веры и не моей. Мы любим Бога так, как Его любят люди в целом нашей земли. Поэтому вы просто принимайте, учитесь любить людей. Некоторые говорят «возлюби ближнего». Возлюбить ближнего — это в любви, возлюбить в человеке самое главное. А самое главное в человеке — это вера. Выше веры в человеке ничего нет главнее. Поэтому надо улюбить, учиться в человеке веру, его веру. Какую веру? Ту, которую он верит. У каждого своя вера, надо любить все веры. Слушаем голос. И в этом настроении повторяем «Я желаю всем счастья». И кланяемся в своей вере, святости какой-то. В своей святости кланяемся в своей вере. И отдаем энергию людям всем, счастья всем желаем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю

желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю вам всем счастья, любви,
духовного знания, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Спасибо вам большое.

Старший священник, он ко всем традициям относится уважительно. Он ни одну традицию не будет хулить. Это настоящий священник. Это критерий. Если он говорит, эта традиция плохая, подальше от него уйдите, этого священника. Что есть такие, да. У меня есть хобби такое, я до книги выхожу, люди распространяют. И это, по-моему, в Челябинске было. Женщина на встречу идет пожилая, где-то около 60 лет. И я просто вижу от нее прям фонит, прям от нее, прям, что она в христианской традиции, видно, что она там сильный человек. И она идет, и она внутри молитву читает какую-то даже. То есть я чувствую, что от нее прям сила такая идет. И я подумал, надо ей книжку дать. То есть она легко может понять тогда ее. Я подошел к ней и сказал, возьмите, пожалуйста, книжку, она вам счастье принесет. У меня настроение было, что ей эта книга дальше поможет, ну, взрастить свою духовную жизнь. Она остановилась, посмотрела на меня и сказала, сгинь ты от сатаны. Ну, так-то, по идее, нужно бы уже уходить. По идее, ну, потому что, ну... Да, ну что-то я не стал уходить сразу, что для меня это, знаете, как для быка красная тряпка. Ну, у нас сражение нужно. Мне интересно стало просто. Мне же, ну, хотелось как-то эту женщину, как бы, ну, вразумить. То есть я не смотрел уже здесь на старшинство. Смотрел просто на человека, который находится в поиске еще не до конца. Просто. И я сказал ей, я вступил в диалог мягко очень. И сказал, да, как вы это поняли, что это сатана? Ну, раз, так она пригласила, так она ничего себе. Она говорит, у тебя книги написаны сатаной просто. Я говорю, то есть вы как-то видите это? Она говорит, потому что там про Иисуса ничего не пишется. Все должны к Иисусу прийти. Все, кто не идет к Иисусу, идут в ад просто. Это от сатаны. Но вот так, если простому человеку сказать, что можно, вот как возразить можно, да? Россия, как бы христианская страна, как бы доминирующая религия христианства. Как противостоять такому? И таких полно, представляете? Я говорю, подождите. То есть, если сейчас ко мне подойдет мусульманин и попросит у меня Коран, и я ему скажу, что он от сатаны, она подумала и сказала, да. Я говорю, это же наши братья, мусульмане. Как же они от сатаны? Нет, все должны идти к Иисусу. Вы представляете, как только она это сказала, ко мне по плечу постучал молодой человек, выше меня, наверное, на две головы, высокий очень. Я повернулся, стоял мусульманин. Он сказал, слышь, брат, у тебя есть Коран. Женщина оторопела просто, она просто в шоке была. Я сказал, если ты сейчас постоишь немножко, у меня вот с собой нет, я сейчас позвоню друзьям, у меня есть друзья есть, и наверняка они где-то найдут, и я тебе дам телефон, ты где-то, в общем, они тебе дадут Коран. Он говорит, нет, не прямо сейчас нужен Коран. Я говорю, ну сейчас не будет. Ну ладно, ничего страшного. И ушел. И женщина ничего не смогла сказать, кроме как одной фразы. Она сказала, ты точно отца.

Бхагавад-гите или Гита Упанишат, одно из главных ведических писаний, в 16 главе 17 тексте говорится, что мешает нам вести себя правильно атма самбхаванена или самодовольство. Махабхарата приводит очень интересную историю. Хотя в Махабхарате существует огромное количество историй, одна из них, иллюстрирующая этот момент, это история про Тилоттаму. Говорится, что в незапамятные времена жили два очень могущественных демона, которых звали Сунда и Упасунда. Они были очень могущественными живыми существами, занимались разными видами мистических практик, и они обрели такое могущество, что они смогли завоевать практически все планетарные системы. Сами Веды описывают 14 планетных систем, и Махабхарата описывает, что они завоевали их все. Даже иерархи высших планет вынуждены были подчиняться их власти. Они были очень могущественными, и они обратились к Брахме, Творцу Вселенной, с просьбой о помощи. Обратились. И он сказал: вы решите все свои проблемы, если вы пошлете к ним очень-очень красивую женщину. И он приказал Вишвакарме, главному архитектору полубогов, иерарха высших планет, создать самую идеальную женщину, существовавшую в этом мире. Он попросил этих иерархов Вишвакарма принести по драгоценному камню. Каждый принес какой-то очень красивый драгоценный камень. И он взял очень маленькую частичку размером с кунжутное зернышко. На санскрите это звучит тила. И утама означает лучшее. Он взял лучшую часть из этого камня. Из этих маленьких крохотных частичек он стал собирать идеальную форму. Он создал очень и очень красивую женщину. Ее назвали Тилоттама. Она обладала такой красотой, каждой частью тела была совершенной формы. И он создал также такую совершенную конструкцию, что они могли даже вселить туда душу. Говорится, что она могла жить и действовать. Они могли вселить в нее духовную частицу сознания, атомарную частицу. И она ожила. И говорится, что когда она поднялась на самую высшую планету этого мира, на которой, собственно, прятались иерархи от этих двух демонов, когда эта прекрасная женщина стала прогуливаться между ними, у них у всех стали происходить разные изменения в теле. Некоторые из них стали проявлять 6 голов вместо одной, чтобы всеми головами смотреть на нее и так далее. Много всяких было забавных вещей. Но этот Брахма, повелитель Вселенной, сидел с закрытыми глазами. Сказал: дорогая моя дочь, иди к этим двум демонам и попытайся их соблазнить. Она пошла к ним. И говорится, что как только они ее увидели, подул ветер и сдул с нее одежды. И тогда сразу у них что-то заклинило в голове, и они наперегонки бросились к ней. Один подбежал, схватил ее за одну руку и сказал: «Так, это моя жена и твоя госпожа, понял?» Второй сказал: «Нет, это моя госпожа и твоя жена, понял?» И они стали каждый тянуть ее в свою сторону. Она сказала: «Вы сейчас меня на кусочки разорвете. Вы разберитесь, кто из вас главный и кому я буду принадлежать». И они стали выяснять тогда отношения. В свое время они совершали очень суровые аскезы и получили особое благословение, что им не смогут причинить вред ни одно живое существо. Поэтому практически без боя они завоевали все планетарные системы. Даже высшие планеты, которые достаточно в соответствии с Махабхаратой защищены. Там очень много всяких защит, и иерархии тех высших сверхвселенной обладают разными видами оружия, не могли им противостоять. Но попросив эти благословения, они сказали: пускай лишь мы будем друг другу опасны. Они хотели показать, что они уважают силу друг друга. Они схватили за палец и стали сражаться. В конце концов, они размозжили голову друг другу. И так было покончено с этими очень могущественными живыми существами. Эта история описывается в Махабхарате для того, чтобы показать силу гордыни. Выводом является фраза, которая описывается в этом произведении. Именно гордыня заставляет нас причинять вред другим живым существам и даже убивать их. Я их выше, поэтому имею право распоряжаться их жизнями. Если мы внимательно посмотрим, почему мы причиняем вред другим живым существам? Потому что, в конце концов, мы думаем, что мы имеем на это право, что мы их выше. И за всеми какими-то извращениями в этом мире стоит не что иное, как ослепленность своей правотой, своим положением, от самых тонких до самых грубых.

дети, они вообще обладают, ну, совершенно уникальной особенностью. Абсолютно все, и в том числе современная психология, утверждают, что у ребенка нет другого вообще мотиватора в жизни и другого желания, кроме как сделать своих родителей счастливым. Да? То есть он просто старается это делать, как он может. Да? И даже когда они ведут себя безобразно, то и там, например, закатывают истерики, падают на пол или убегают там в 1.5-2 года, разворачиваются и в другую сторону, да. То есть те, кто родители, знают, да. Но удивительным образом это проявляется только в связи с тем, что у мамы накопилось колоссальное напряжение, то есть не дети виноваты. Мама уже довела себя до такой точки, а сама не умеет возможности спустить пар. Понимаете, что ребенок просто подставляет вот свою попку, да, на то, чтобы на него спустили этот пар. То есть он так себя ведет, чтобы вывести из, ну, маму уже, ну, дать ей, знаете, как скороварка, да. То есть она уже закипает, а крышка закрыта. Да? И это же разрушение внутри. И если мама сама по себе злится и типа даже не, ну, часто не отдает себе отчет, что уже все, да, это уже опасно, там следом будет заболевание, включая раковые, да. А ребенок, он исключительно чувствительный, он знает, что спасать надо, да, и очень хочет, чтобы мама была счастлива, и ей надо спустить пар. А она вместо того, чтобы поехать на природу и прижаться к дереву хотя бы, или посмотреть на воду, или походить босиком, ну, хотя бы такие просто вот, ну, элементарные вещи, да, вот, она все это держит в себе. И тогда они начинают себя вот таким образом вести, просто чтобы она вот в итоге потрясла, как грушу, да, то есть там разревелась, наоралась, да, пар спускается. Ну, все, вроде стало легче, да, то есть, и до тех пор, пока в семье какие-то, например, трудности, у меня просто вот у знакомых лично была такая ситуация, что очень сложный был момент отношений, и жена очень себя сдерживала, то есть она вместо того, чтобы опять-таки, ну, и что творил ребенок, я вам даже не могу передать, да, и это был замкнутый круг, то есть... Она просто трясла этого ребенка без конца, да, ребенок без конца выходил из себя, ну, специально, да, а вот, муж отдельной жизнью жил, то есть все как бывает, да, и до тех пор, пока вот просто, ну, как бы не стали налаживаться отношения, вот ребенок так себя вел. Когда мама успокоилась, потому что, ну, появилась определенность, и все стало возвращаться на места, все как рукой сняло. Но этот опыт, ну, вот, в 2-3 года, да, то есть, пожалуйста, отслеживайте, если вот ваши будущие дети будут так себя вести, это не потому, что у них кризис возраста, а потому что они вас спасают. Ну, и прежде всего это к мамам относится, кстати, да, потому что мы умудряемся это так накопить.

Третья вещь, которая возникает из эго, это его сила воли. Смотрите, если человек хочет обратиться в посольство, и вы пошли, значит, искать посольство, куда ехать непонятно. Какие-то препятствия становятся на вашем пути. И говорят, и эти препятствия, эти трудности пробуждают в вашем сознании желание, надо все бросить, ничего никуда, не хочу никуда идти. Просто надо сесть и плакать. Или может все-таки поискать эти деньги вот здесь вот. Ну, возникают. У вас вы решили действовать, а такси нет. По-индийски не говорите. Трудности возникают. И вы хотите что-то достичь, но возникают трудности. Что нам помогает преодолеть трудности? Сила воли. Вот эта сила воли возникает из эго. И чем больше человек понимает, кто он такой, тем сильнее у него сила воли. Понимаете? Если он не уверен, я не знаю, какой-то пример привести. С модником у меня пример что-то возник. Человек-модник. Модник. Да, и он оделся, знаете, там у него штаны обычные, да, и эти кирзовые сапоги. Одевает кирзовые сапоги на обычные штаны в костюме, в бабочке и кирзовые сапоги. Есть такие люди, я видел в интернете. И он решил так одеться. Идет по улице, народ ухахатывается. Как будет чувствовать себя модник? А вы ничего не понимаете. Почему? Потому что он уверен, что он одевается, как в Париже. Он уверен, они ничего не понимают. И поэтому они смеются, он не обращает внимания. Так с высока смотрит, деревенщина. Вот москвичи, ничего не понимают. Писк моды, они ничего не понимают. Ищу кирзовые сапоги на шнурках. Понимаете? Вот. И разного цвета, да. Теперь, если он не уверен, вы представляете, если человек, его эго, я модник, оно не такое сильное. Он так, ну, вообще-то я немножечко разбираюсь, да, и идет по улице в таком наряде. Как он себя будет чувствовать? Ой-ой, может, что-то не так? Ой, может, надо, наверное, как-то домой быстрее? Почему так произошло? Силы мало. Убеждения его, вот это вот решимости у него мало. Почему? Слабое эго. Итак, третий момент. Эго определяет силу воли, решимость, то, что позволяет нам достигать то, чего мы

Есть такое понимание, как в аюрведе говорится, психоэмоциональное равновесие. Правильное психоэмоциональное равновесие. Это когда человек видит душу, он видит себя как слугой Бога, и он живет божественной любовью, любовью к Богу. Вот это правильное психоэмоциональное равновесие. Пример Парацельсис, он называл это состояние гомеостазом. Полная гармония между внутренним и внешним миром.

Гомеостаз – это что такое? То есть это определенное равновесие. Психоэмоциональное равновесие, тоже пометьте, оно напрямую определяет наше физиологическое равновесие. Насколько мы гармоничны, а гармония – это житие безусловной любовью. Насколько мы больше живем безусловной любовью, настолько более мы гармоничны, скажем так. И настолько меньше у нас физических и различного рода проблем. Потому что, как мы уже пришли с вами к выводу, мы приходим в этот мир только для того, чтобы получать какие-то уроки, да? И каждая ситуация, она создается только для этого. Нету в этом мире другого предназначения. Дерево посадить, там, сын зачать, все это важные социальные функции. Мы приходим сюда не для этого. Мы приходим для того, чтобы возродить наше сознание, божественное свое сознание, сознание Бога. Все считается в психологии восточной, должно быть направлено на то, чтобы у нас выработалось правильное психоэмоциональное равновесие. Оно основано на четком понимании, кто я. Я душа, я живу ради развития любви к Богу. Без любви я не могу жить и развивать. И восточная психология, она дает определенные советы, очень действенные. Таким образом, очень важно понимать вот это правильное психоэмоциональное равновесие. И если вы проследите русское слово «счастье», например, русский язык, он наиболее близкий из всех языков к санскриту. Украинский, голландский, литовский еще. И слово «счастье». Подумайте об этом слове. «Счастье». Корень – это часть. То есть быть частью чего-то. Частью чего? Бога. Мы все частицы Бога. Итак, часть – это часть Бога. И нам всем очень важно понимать, что мы часть единого механизма. Мы часть божественной природы. И само слово «счастье» и вообще «счастье» – это естественное состояние. То есть, когда человек, он чувствует это счастье, когда он чувствует себя частью Бога, только тогда он может жить в блаженстве и может жить безусловной любовью. И именно в любви мы можем чувствовать себя по-настоящему общим целым, да? Когда, например, мать любит своего ребенка, у нее есть огромная любовь и у ребенка, то они как одно целое. Согласитесь? Или два человека, например, мужчина и женщина, если там большая любовь, если у них безусловно, если такое существует, например, то они объединяются и образуются как синергия, как одно целое, да? Согласны с этим? Если мы что-то любим, у нас появляется какое-то соединение с этим, да? Мы живем в соединении. Частично я вам про это скажу, это описывается в Ригведе. Пометьте, что в этом мире есть три силы, скажем так. Ригведа. Ригведа – это изначальная веда, из которой все произошло. Ригведа, она утверждает, что существует три основные движущие силы во Вселенной. В природе есть три основные силы, утверждает Аюрведа. И первая сила – это принцип энергии. Все в этом материальном мире – это все энергия. Если вы знаете, если тут есть физики, они не дадут мне соврать, то этот стол, это тоже определенная, ну, как энергия в определенных вибрациях, да? И на 99% он пустой. Знаете это? Но практически все, что мы видим, в основе всего лежит звук. Да, это мы знаем из Вед, это мы знаем из Библии. Вначале было Слово, и Слово было Бог. Поэтому так важно, ведическая культура уделяет именно звуковым вибрациям. И все это звук, все происходит из изначальной энергии звука. Видите, сколько чихов, да, как аудитория поддерживает, спасибо. Звук лежит в основе всего. Все это проявлены энергией. И каждый человек, он является представителем какой-то энергии. И все в этом мире есть какая-то энергия. И именно на уровне энергии начинается на самом деле лечение и психология. И в гомеопатии, и в восточной психологии. Потому что энергия, она определяет.